0: умеем произносить, а главное – дела. Посмотрим, как эти дела будут развиваться.
1: Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе заявлял, что Вашингтон займется вопросом урегулирования конфликта на Украине после завершения войны с Ираном. Переговорщики Соединенных Штатов на переговорах с Ираном в Швейцарии рассчитывают работать и в предстоящую ночь, так как делегация Ирана якобы остается на месте переговоров, утверждает пресс-пул вице-президента США Джей Ди Венса со ссылкой на высокопоставленного американского дипломата. Он подтвердил, что в ходе дискуссии в воскресенье стороны обсудили ситуацию в Ормузском проливе, перемирие в Ливане и все аспекты ядерной сделки. В швейцарском Бюргенштоке вчера начались трехсторонние технические переговоры Ирана и США при участии стран-посредников Пакистана и Катара. При этом позднее агентство ТАСНИМ утверждало, что делегация иранских переговорщиков покинула место проведения переговоров с представителями США в Швейцарии после угроз со стороны американского президента Дональда Трампа. В Оренбурге из-за сильных ливней подтопило дорогу, ведущую из областного центра в Беляевку. Об этом сообщает МЧС по региону. Там отметили, что движение на трассе временно закрыто. В регионе выпала вчера практически месячная норма осадков. Затоплены дороги и улицы в нескольких населенных пунктах, сообщает информационный центр региона. Наиболее серьезные последствия разгула стихии наблюдаются в поселке Пригородный и СНТ в Ивановском сельском совете. Новые правила въезда во Вьетнам начинают действовать с сегодняшнего дня. Теперь туристам необходимо заполнить электронную карту прибытия и получать QR-код. Требование распространяется на всех иностранных граждан, включая россиян, въезжающих по безвизовому режиму, на срок до 45 дней, а также обладателей электронных виз. Анкету можно оформить за 72 часа до въезда. В ней требуется указать паспортные данные, информацию о визе, срок и место пребывания во Вьетнаме. После успешного заполнения система генерирует QR-код, который необходимо предъявить сотруднику паспортного контроля. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
2: Погода.
1: Сегодня в Петербурге без осадков, плюс 22, плюс 24. В Москве синоптики обещают кратковременный дождь с грозой. Днем в столице плюс 22, плюс 24 градуса.

у виска. Мгновения, мгновения, мгновения. У каждого мгновения свой резон, свои колокола, своя отметина. Мгновения раздают кому позор.

почти полжизни ждешь. Когда оно придет, твое мгновение, придет оно большое, как глоток. Глоток воды во время зноя летнего. А в общем, надо просто помнить долг.

0: Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновения, мгновения, мгновения, мгновения, мгновения, мгновения.
1: Маяк.

0: Аудиосторис.
1: Нижегородская земля славится уникальной деревянной резьбой. Ее называют глухая, домовая или барочная. Эта техника появилась из декора волжских барок – больших несамоходных грузовых судов 18-19 веков. Мастера украшали эти корабли причудливыми узорами и фантастическими существами. Зимой они наносились на суда, а летом применялись для украшения домов. Изделия создавали артели под руководством старшего художника. Сначала нужно было выбрать прочную сосновую доску без заусенцев и трещин. Затем на нее наносили рисунок, который сверху обрабатывали углем. Затем рисунок с помощью круглых долото и тонких лезвий делали объемным и наносили финальный слой масла для пропитки. Таким декором украшали рамы, двери, ворота и фронтоны. Для изготовления использовали природные мотивы и фольклор. Особенно часто можно увидеть мифических русалок, лубочных львов с растениями и других изящных животных. Сегодня такой традиционной деревянной резьбой украшают дома в Городце Нижегородской области.
0: Аудиосторис.
2: От волны голубой вдалеке, в подмосковном одном городке,

0: Аудиосторис.
1: Одно из шедевров Карла Фаберже – «Зимнее яйцо». Император Николай II заказал его в 1913 году для матери, императрицы Марии Федоровны, как пасхальный подарок к 300-летию дома Романовых. Яйцо вырезано из горного хрусталя, который имитирует ледяную глыбу. Внутри – гравировка морозных узоров, снаружи – платиновые снежинки с бриллиантами розовой огранки. При открытии раскрывается платиновая корзина с анемонами из кварца, дерева, золота и тычинками. Яйцо стоило почти 25 тысяч российских рублей. После революции яйцо ушло в оружейную палату, затем в Госфонд СССР и на экспорт. Лондонская компания «Вартски» купила его в 1920-х годах всего за 450 фунтов стерлингов, примерно 47 тысяч рублей. Затем яйцо сменило несколько владельцев и считалось утерянным, пока в 1994 году не появилось на аукционе в Женеве за 7 миллионов швейцарских франков, почти 720 миллионов российских рублей. В следующий раз зимнее яйцо выставили на аукционе в 2002 году. Его приобрели за рекордные 9 миллионов 600 тысяч долларов. В декабре 2025 года зимнее яйцо снова было выставлено на аукцион. И его цена вновь побила все рекорды. Произведение Фаберже было продано за 30 миллионов долларов.
0: Аудиосторис.

0: Audio Stories.
1: Острозубый воин-крокодил. Плотоядная рептилия, которую недавно обнаружили археологи. Она жила 240 миллионов лет назад, задолго до динозавров. Как предок крокодилов и аллигаторов, она была важным хищником того периода. Фрагменты челюсти, позвоночника и таза нашли в мае 2025 года в Южной Бразилии. Взрослая особь достигала 2,5 метров в длину, а весила около 60 килограммов. Длинная шея, гибкое тело и загнутые назад острые зубы позволяли легко захватывать и удерживать добычу. Несмотря на размер, она уступала гигантским охотникам и не была самой большой.
0: Audio Stories.
2: Дымилась роща под горою, а вместе с ней горел закат. Нас оставалось только трое.

Маяк. Это мы. Это

0: Аудиосторис.
1: Научные специалисты изучили состояние африканских лесов за десятилетия с 2007 года с помощью спутникового зондирования и машинного обучения. Они оценили динамику наземной биомассы, объема углерода в деревьях, кустарниках и лесной растительности. До 2010 года леса активно поглощали углерод, снижая уровень парниковых газов. С 2010 года континент ежегодно терял около 106 миллиардов килограммов биомассы. Столько же углерода, сколько весит 100 миллионов легковых автомобилей. Главная причина – вырубка влажно-тропических лесов в Центральной и Западной Африке. Вырубленные растения высаживают в саваннах и кустарниковых зонах, но это не компенсирует потери в густых лесах. Раньше они играли ключевую роль в абсорбции углекислого газа, но теперь гибель старых деревьев превышает рост молодых. Углекислого газа в атмосферу поступает больше, чем деревья могут переработать.
0: Аудиосторис.
2: Я Василий Стрельников. Ночь продолжается. Бессонница. Каждое воскресенье в 23:07. Есть чувства, которые не помещаются в дневную суету. Они приходят сюда, в тишину. Поделитесь ими и добавьте к ним музыкальную заявку. Email son@radiomayak.ru.

0: настроение. Специалисты полагают, что климатические особенности влияют и на музыкальные жанры. Так, жанр блэк-металла, получивший распространение в Скандинавии в конце 20 века, мог сформироваться под воздействием длительного пребывания в холодной среде. Психолог подчеркивает, что в зимние месяцы творческим натурам свойственно выражать в искусстве чувство одиночества и отстраненности, характерные для холодных сезонов. Многие известные произведения литературы и музыки создавались именно зимой. Среди них «Рождественская песнь в прозе» Чарльза Диккенса, «Метель» Александра Пушкина, «Ночь перед Рождеством» Николая Гоголя и «Анна Каренина» Льва Толстого.
1: Audio Stories.
2: Я тебя люблю, а не иную для тебя. Готов хоть на луну я ночь и день брожу.

0: Audio Stories.
1: Число россиян, которые встретят Новый год в дороге, выросло на 56% по сравнению с 2025 годом. Почти треть таких поездок семейные. Женщины активнее мужчин, на них приходится 65% новогодних железнодорожных перевозок и 59% авиаперелетов. Среди железнодорожных направлений лидирует Москва, за ней Санкт-Петербург, Адлер, Казань и Краснодар. Средняя продолжительность поездки – одни сутки. Активнее всего выезжают москвичи, петербуржцы, жители Екатеринбурга, Саратова.

0: Саратова и Воронежа. Дорога добавляет романтики празднику, привлекая все поколения. Лидер – поколение X. За ними – альфы, миллениалы, зумеры и бэби-бумеры. Москва – главный центр новогоднего туризма. К 2024 году число иностранных гостей удвоилось.
1: Аудио сторис.

0: Маяк.
1: Радио «Маяк».

0: реклама.
1: Алло, пап, я ключи потеряла, не могу в машину попасть. Что делать?
2: Солнышко, не паникуй. Позвони в Корунд, они точно помогут.
1: И машину откроют, и новый ключ изготовят.
2: Конечно, с заводской точностью.
3: Изготовление и ремонт автоключей, чипов, даже при полной утере. Копирование чипов для автозапуска. Ремонт замков и ключей зажигания. А также запчасти в наличии в мастерской Корунд на Ленина 119.
1: А телефончик скажете?
3: 56-21-21.
4: Поляна на Тухачевского 50. Сайра Доброфлот 159.90. Тушеная говядина «Армейский запас» 179.90. 17 по 23 июня 2026 года.
5: ВАО «Колымская россыпь» требуется. Машинист бульдозера. Заработная плата 250-450 тысяч рублей в месяц. Машинист экскаватора. Заработная плата 250-300 тысяч рублей в месяц. Водитель карьерного самосвала. Заработная плата 220-300 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство. Работа в Магаданской области. Оплата авиаперелета к месту работы и обратно. Проживание, питание, спецодежда за счет компании. Телефон 8-924-690-1358. Строительная бригада выполнит любые строительные работы из своего материала. Скидка 20% пенсионерам и семьям участников СВО. Телефон 8-951-161-94-33.
6: Телефон рекламной службы 54-99-28 и 54-54-69. Код города 384-2.
7: Военное радио летопись.
8: Я прошла войну, или через меня война прошла вначале с востока на запад, а потом с запада на восток. 2 года оккупации у нас было. И за это время население моего города, это город Рамли на Украине, а он уменьшится наполовину, потому что в Германию стали. Я закончила 7 классов, взорвали, и вообще, как мы знали, что немцам не нужны образованные люди, а в Германию забирали, сейчас помню, то место, где их держали за колючей проволокой, а потом перегнали в другой город и в Германию отправили, а там забирали помещики. У меня подружка, соседка, красавица Варя, ее в Германию угнали, а у нее такие черные косы, голубые глаза, красивая такая. А потом в Германии она вообще не вернулась. Сказали, что там расстреляли, посчитали, похоже на еврейку. Город забили, папу забрали, мобилизовали, папу проводили. А мама, где я, отвера дедушке, это 25 километров с коровой пешком, а я шла эти 25 километров и корову самой была. И когда я пришла в Ромны, там говорят, в городе немцы. А я говорю, да нет, я только сейчас с города. А это, оказывается, действительно, это десант брошен. И мы потом увидели эти машины с такими кованными кузовами. У меня брат двоюродный жил возле тюрьмы. И там расстреливали колодец. Был заброшен трупами. И там была секретарь комитета комсомола. Потом ее 6-летнего сына в колонце обнаружили. И вообще вспоминать не хочется.
7: Военное радио летопись.
9: Кузбасский маяк. Главное о событиях в мире, в стране, в регионе.
10: С понедельника по пятницу в 18.05.
9: Координаты в эфире. Кемерово 102.3 FM. Новокузнецк 103 FM.
11: Маяк.
12: Письмо на фронт Михаила Недыбина сыну Павлу Недыбину, 1943 год. Дорогой сын, крепко обрадовал ты всех нас. Вижу, что ты строго выполняешь мои напутственные слова и не осрамил отца старого солдата. Много немецких голов поскосил я в свое время. Не зря в прошлую войну наградили меня 2 георгиевскими крестами и медалью. Ненавижу проклятую немчуру от всей души. Знаю, что эта ненависть помогала и тебе разбивать танки и бить фрицев. Пусть чувствуют проклятые поганцы нашу недыбинскую хватку. Весть о присвоении тебе звания Героя Советского Союза всколыхнула весь наш колхоз. Старые колхозники и молодежь приходили к нам перечитывать твои письма и письма твоего командира. Колхозники говорили: недаром Павел Недыбин был нас лучшим трактористом. И директор МТС всегда ставит в пример другим, особенно гордятся тобой комсомольцы. Все передают тебе горячий привет. Письмо твоего командира мы частенько с матерью перечитываем. Твои братья Петр и Иван пишут с фронта, что и они немцам спуску не дают. Мы все, я, твоя мать и твои младшие братья, трудимся в колхозе, не покладая рук. Мы хорошо знаем, что своей работой помогаем бить врага. Каждый день мы по радио узнаем о новых победах Красной Армии. Чует мое стариковское сердце, что скоро выгонят с нашей земли проклятую Орду. И тебе, мой сын, все твои друзья и я передаем наказ. Бей их, ненавистных, чтоб навсегда позабыли дорогу к нам. Твой отец Михаил Недыбин.
0: Для контакта с редакцией используйте МАКС. Номер 8-923-533-3505. Повторно обращаем ваше внимание на мессенджер для связи. МАКС 8-923-533-3505.
11: Употреблять иностранное слово, когда есть равносильное ему русское, значит оскорблять и здравый смысл, и здравый вкус. Виссарион Григорьевич Белинский.
13: Переосмысление англицизмов в русском языке. В устной и письменной речи россиян за последние годы увеличилось употребление иностранных слов, большая часть которых заимствованная из английского языка. Как вы думаете, что такое по-русски пролонгация? Это продление, продолжение. Все очень просто, верно? Или фрилансер? Так-так-так, думаем. Это свободный работник, который берется за тот заказ, который считает выгодным, и сам организует себе рабочее время и пространство. И вот, казалось бы, чемпионат – очень въедчивое слово, но, увы, это первенство. Заметили, как сразу все встает на свои места? Засим не прощаюсь.
14: Это серия мини-программ как напоминание об истоках родной речи.

0: В Москве 4 часа.
1: Радио «Маяк», Кузбасс.
2: Я Елизавета Быстрова. Здравствуйте. В эфире программа «Литературная гостиная». Сегодня мы поговорим о бессмысленности войны, сложности человеческих взаимоотношений и о том, как осознание смерти влияет на человека. Роман американского классика и военного корреспондента Эрнеста Хемингуэя «Прощай, оружие», ставший одним из самых известных произведений потерянного поколения. В студии выпускница Кемеровской школы номер 54 Арина Рост. Арина, приветствую.
3: Привет-привет.
2: Студент Кузбасского техникума архитектуры, геодезии и строительства Антон Вуцан. Антон, привет.
4: Здравствуйте.
2: И преподаватель литературы школы номер 54 Александра Новикова. Здравствуйте.
5: Здравствуйте всем.
2: Ну и давайте начнем, наверное, с первого вопроса. И все-таки, о чем эта книга для каждого из вас? Александра Александровна, начните, пожалуйста.
5: Ну, вы знаете, дело в том, что мы с вами же уже встречались и говорили о бессмысленности войны на примере Ремарка «На Западном фронте без перемен». И поэтому по сравнению, если сравнить вот эти два произведения, я не поняла, о чем книга, если честно. Ну, книга, наверное, о метаниях вот этого главного героя. Там очень много таких диалогов, которые кажутся бессмысленными. Но именно, наверное, в этом и суть, что война настолько перетягивает все, всю жизнь на свою сторону, что и поговорить как будто им не о чем становится. Интересов никаких больше нет. Я немного забегу вперед, когда он там отказывается уже от оружия, да, и он, помните, не хочу про войну, а заняться больше ему и нечем. То есть вот если собрать это воедино, то о чем книга? Книга о том, что в моменты войны, да, в состоянии войны вся жизнь как будто встает на стоп у них. И герой же меняется именно тогда, когда что-то в его жизни происходит. То есть это влюблённость. А до этого у них все однообразно было. То есть ничего нового не было. Ну, я так это вижу.
2: А вот если как-то охарактеризовать главного героя, то вот он для вас какой, вот как человек?
5: Давайте я буду откровенна. Для меня он абсолютно бессмысленен и непонятен. Его мотивация мне непонятна ни в одном из эпизодов, начиная с его вступления в армию. Он американский солдат, да, американский он не солдат, не рядовой, а он офицер. Там на итальянском было его звание, но я так понимаю, это какое-то среднее звание военное. Он американец в итальянской армии. Зачем он там, я не понимаю. То есть мне, как женщине, да, не очень сильно я в истории, вот в этой, особенно этих территорий, скажем так. Он американский солдат в итальянской армии, который недоволен войной и воевать там не хочет. Так не воюй. То есть мы с вами, когда говорили, опять-таки вернусь к прошлому разговору «На Западном фронте без перемен», мы говорили о том, что вот этот патриотизм – это такая любовь к родине, когда человек готов отдать все, чтобы защитить свою родину. Здесь его мотивация мне непонятна, потому что он воюет не за свою родину. И, кстати, там будет момент тоже, что он, так как он один из таких, скажем так, средних чинов в армии, он приходит к ним с проверками и говорит, ну вообще, если бы я не проверил, ничего бы не поменялось. То есть зачем он это делает, он сам не знает, не понимает. Ну и дальнейшие все его поступки, мне тоже его мотивация абсолютно непонятна. Его взаимоотношения мне тоже непонятны с людьми, то есть с какими-то он дружит, с какими-то нет. Каждому встречному он тут же доверяет какие-то тайны, которые ему грозят какими-то, скажем так, последствиями, заключением в том числе. Ну, для меня это герой вот такой, какой-то размазанный, я бы его вот так назвала. Не цельный абсолютно.
2: Давайте разбираться тогда. Вот, Антон, как ты считаешь, вот, да, вот Александра Александровна нам сказала, что вот как женщине ей непонятно, да, вот его, так сказать, идея. Но у нас в студии есть представитель сильного пола. Давай, Антон, вот как ты понял эту книгу?
4: Ну, возможно, поиск любви и смысла жизни хаотичном мире, если, ну, разбираться как бы с точки зрения мужского пола, то каждый мужчина считает, что он должен защищать свою родину, отслужить. Ну, это такой как бы стереотип.
2: Но там же и нет родины.
5: Это, да, поэтому
4: нет родины.
5: И на поиск любви, да, я тоже согласна, что мужчина как будто природой заложено создать ячейку общества, наделать детей и так далее. Но этот герой, он как раз-таки и не нацелен на поиск любви. Его любовь абсолютно случайна, и он ее не искал.
2: Mm-hmm.
5: Вот Поэтому мне этот герой непонятен.
2: Арина, как... а ты понимаешь его?
0: Очень такой, правда, сложный персонаж. Часто, когда читаю книги, допустим, от того же первого лица, я могу представить внешность героя, его облик, потому что часто вот разные черты, допустим, если герой грубый, то мы сразу представляем такое коренастое лицо, там, какие-то грубые брови, все mm-hmm. черты. А здесь я смотрю, и будто бы полностью это размытое, как сказала верно Александровна, будто размытое лицо. И в принципе, книга, ну, не шибко мой формат, после, допустим, Достоевского или Толстого с бурей эмоций, незначительных персонажей и всего такого. Читаю, вот, получается, Хемингуэя, и главный герой, он будто бы идёт по прямой линии, то есть нет каких-то побочных таких историй, которые как-то могли бы раскрыть. Мы толком не знаем про его прошлого. Самое яркое, что запомнил, то, что он сын американского посла. И за это, ну, прямо в начале часто упоминалось, и ему за это хотели, так сказать, навязчиво дать медаль, когда он попал в госпиталь, потому что сидел, ел сыр вместе с остальными, их подорвали, скажем так. А к нему потом приходит товарищ и говорит, ну вот, смотри, ты кого-нибудь спасал? Да вроде нет. Ну, ты нам вспомни что-нибудь, может, как-то себя гречески проявил, там, отказывался от медалей. Вот мы как раз золотую, там, английскую дадим, вообще прекрасно будет. И до этого этот же коллега, скажем так, разговаривал с врачом лечащим и говорит, что там лежит у тебя сын американского посла, единственный сын. А остальные, как бы, солдаты, они просто ждут своей очереди. И вот я, когда читала, я думала, что вот, ага, это ключевой момент, это история о том, как герой, скажем так, мажорик, говоря mm-hmm. нашим языком, исправляется и понимает какие-то важные ценности жизни, любви, человечества. А потом читаю и думаю, блин, а что вообще происходит? То есть герой просто идет из точки А в точку Б, у него происходят ключевые события, но я не чувствую прям сильных перемен в нем. Поэтому для меня он тоже такой неоднозначный и не шибко интересный.
5: Вот сейчас, когда Арина начала говорить, и знаете, у меня какая мысль появилась? Мы, наверное, читатели русские, русскоязычные, скажем так, разбалованы глубиной героев. Помните, mm-hmm. тоже мы говорили о мастере Маргарите, что там какие-то там мотивы у него, какая-то цельность там внутри, да? Какие-то размышления всегда. Может быть, правда, мы ищем то, чего там нет? Это вот, ну, простите меня, но в жизни же мы встречаем глупых людей. Почему мы не можем их встретить в произведении в качестве главного героя? Ну, я просто предполагаю, да, что он такой и есть. Вот он что делает, он так и думает. У него нет никакой глубины, мотивации какой-то глубинной. Ну, как сказать, он как течет по... плывет по течению, вот так правильно, плывет по течению, да, куда его несет, он туда и несется. Ой, тут не сложилось, ну, побежали в Швейцарию на лодке.
0: Приключение, да. Да, он тонул, был момент, когда он попал, убегая... от врагов, или я так и не ошибка запомнила, от кого-то убегали. Mm-hmm. Да, когда он упал в течение, там на бревне вот выплывал. Mm-hmm. Тоже такое по течению.
5: Да, вот, кстати, там же, получается, два таких знаковых вот этих его перехода именно связаны с плыть по течению. Помните, зонт он еще взял, когда они в Швейцарии зонт взял, зонт ему вывернул, а они смеялись там. То есть, может быть, и правда он такой...
2: Вот говоря о глубине в произведении, вот интересно узнать про все-таки название тогда «Прощай, оружие». Вот по вашему мнению, все-таки здесь есть какой-то глубинный тогда смысл в названии, или же это тоже поверхностная такая фраза, которая так нам ровно и говорит: все, «Прощай, оружие», я его выкидываю.
5: Дело в том, что мы же читаем в переводе. Mm-hmm. А как в оригинале нам только что подсказывали? На английском это говорили.
0: Так, ну я так сразу не подскажу.
5: То есть, и значит, еще, знаете, у меня есть какая мысль. Наш русский, а скорее всего, мы читаем даже не столько в русском, сколько в советском переводе это произведение. Некоторые моменты, я думаю, что мы не видим или от нас специально их сокрыли, я так думаю. Я знаю эту историю про произведение «Над пропастью во ржи», когда советский перевод mm-hmm. и современный — это абсолютно две разные книги. То есть, и здесь я тоже предполагаю, что есть какой-то, ну, все-таки. Сглаживание углов, может быть, как бы так сказать. И поэтому «Прощай, оружие» — это же уже в переводе. Поэтому там в оригинале точно слова «гудбай» нет. Mm-hmm. Поэтому...
0: Так, секундочку тогда.
2: Так, ждем.
5: Давайте пока Антон порассуждает.
4: Да, Антон, как думаешь? Ну, как бы «Прощай, оружие» в том, что был один американский фильм, когда... про Вторую мировую войну mm-hmm. уже, когда штурмовали... Ну, в общем, был солдат, который отказался брать оружие из-за веры.
5: По соображениям совести.
4: Наверное, да. Вот. И он вытаскивал раненых, но он за всю войну не взял ни разу оружие. Вот здесь, наверное, с тем, что я, ну, как бы думаю, что он закончил воевать, он устал от войны, он оставляет оружие и уходит. Ну, все. Ему.
5: А он же ведь не оставляет оружие. А у него оба раза пистолет, по-моему, забирают. Один раз во время ранения у него забирают пистолет, ну... а второй во время, когда его поймали на допрос, вот там у него забрали пистолет. Он ходит в пустой кобурой очень долгое время, кстати, если обратить внимание. То есть он не сам с ним прощается. Ну... Как будто обстоятельства его толкают на то, что он такой, ну, вообще-то, это мое решение.
2: Арина, скажи, нашла?
0: Да, оригинал. A Farewell to Arms, извиняюсь за английский, у меня не очень хороший. Прощание с оружием. То есть практически дословно переведено название.
5: Нет, прощай оружие и прощание с оружием — это не дословно, это разные вещи. Прощай оружие — это твое решение, а прощание, оно может быть вынужденным.
2: Ну, это как раз, когда у нас и забирают пистолет, да, он с пустой кобурой ходит.
0: Ну да.
5: Ну и если честно, скажем так, пафос названия не оправдал моих ожиданий. То есть название как будто такое прям сильное, скажем так. А содержание, не, ну как бы больше в любовь, там вот в какие-то взаимоотношения. Опять-таки вернемся на Западном фронте без перемен. Там как раз-таки случилось наоборот, что название как будто будет просто какое-то событие, а масштаб там был большой на самом деле.
0: Ну, знаете, когда читала опять же произведение, ну, я уже знала, что Хемингуэй известен своей лаконичностью, то есть краткостью, сухостью содержания.
2: Да, он же был у нас военным корреспондентом. Конечно, он же лаконичный.
0: Я об этом знала, но все равно иногда сидишь и думаешь, может, какие-то такие подтексты, допустим, прощание с оружием. В произведении так сразу забегаем, заканчивается тем, что возлюбленная главного героя Кэтрин умирает в родах. Вместе с этим умирает их ребенок. И так немножко сразу скажем, что многие критики считают, что отношения Кэтрин и главного героя, вот Фредерика, они вынуждены войной. То есть они сошлись по стечению обстоятельств. И таким образом ее смерть, обрыв этих отношений, возможность так как-то, опять же, накручивать, это метафора обрыва жизни героя с войной, то есть тем, что как-то его связывали. Может, опять же, я додумываю, потому что там Достоевский, Толстой,
5: да-да-да. Просто там вопрос в том, что любые взаимоотношения продиктованы обстоятельствами. То есть война — это просто как бы... скажем так, колоссальное какое-то, да, затрагивающее многих людей. Но любые ваши встречи, знакомства, они продиктованы обстоятельствами. Я бы их не соотнесла с войной, потому что с войной он завязал гораздо раньше, чем умерла Кэтрин. Просто там идет неподробное, скажем так, повествование, идет как бы накидывание уже как бы их дней. Но на самом деле период по ее беременности мы можем понять, что период в Швейцарии они прожили достаточно длительный. Полгода они, наверное, там прожили. Ну, я чисто по беременности, что у нее еще не было видно живота, а там она уже рожает. То есть полгода он без войны жил прекрасно на родительские деньги.
2: Я напомню, что сейчас в эфире у нас «Литературная гостиная», и мы обсуждаем книгу Эрнеста Хемингуэя «Прощай оружие» в студии наша выпускница 54-й школы город Кемерово Арина Рост, студент техникума архитектуры, геодезии и строительства Антон Вуцан и преподаватель литературы школы номер 54 Александра Новико. И вот мы уже с вами затронули тему, что не совсем-то там о войне, и любовь, и отношения, и беременность, и пьянки, и жизнь на родительские деньги. Вот давайте поговорим об этом, что вот почему, несмотря на то, что как бы роман о событиях Первой мировой, но в нем крайне мало времени уделяется описанию военных действий и почему вообще они происходят. Вот почему как-то автор скрыть их пытается. Александр, как думаете?
5: Ну, наверное, вы знаете... такие же эпизоды, опять-таки, мы вернемся и на Западном. Просто вот смотрите, у меня три произведения получились как бы об одном и том же с разных точек зрения. Это «Тихий Дон», «На Западном фронте без перемен» и «Прощай, оружие». Это разные страны описывают одну и ту же войну. И во всех этих трех произведениях военные действия зачастую вот нам, современным, во-первых, людям, да, которые уже знают историю, там какие-то эпизоды и так далее, и плюс смотрят на это со стороны, кажутся бессмысленными. Вы вообще поняли, кем главный герой, какие у него обязательства на войне? Я не до конца это поняла. Кто-нибудь понял?
2: Арина, ты поняла? Но я поняла, что он американец. По крайней мере, в чужой стране.
5: Об этом, да, говорилось. Потом он руководил шоферами, которые возили раненых. Но при этом к медицине он как будто отношения не имел. Он не врач. Вот кто он? Какие вы, Антон, вы поняли?
4: Ну, возможно, какой-нибудь начальник, исполняющий, вот, ну, контролирующий перевозку всего этого. Он же сам потом ранение получает, его тоже увозят.
5: Да, начальник, осуществляющий какую-то перевозку.
0: Ну, потому что, опять же, он сын американского посла, то есть, скажем так, важная шишка, и просто со всеми воевать его не отправили бы. То есть, скорее всего, как руководитель. И вроде бы таких вот именно, как сказал верно Антон, рабочих.
2: Да, причем вот руководитель не какой-то очень опасной работы, чтобы, да, не дай бог, не получить травму, потому что же и в госпитале мы видим, как к нему вот прям так, он же сын посла, остальные в очереди, а вот, а это сын посла, нужно аккуратно.
5: Ну вот, почему там война не описана? Потому что еще, знаете, такой момент, состояние войны. Это же не есть бесперерывное сражение с врагом, да, столкновение. Там же есть, они двигаются, они потом сидят в каком-то городе, потому что, возможно, сейчас этот город атакуют. Нет, этот город не атаковали, они переходят в другой город, там тоже живут какое-то время, то есть занимают какую-то территорию. Я понимаю, что, наверное, для нас война — это всегда именно, да, там взяли пистолеты, друг на друга пошли, и враг убивает врага. Но на самом деле там же очень много тактических ходов, морального какого-то давления и так далее. Поэтому война — это не только физическое, скажем так, взаимодействие.
2: Вот мы, кстати, вот как раз-таки, да, сказали о том, что, ну, много там событий, что, по сути, война — это фон, а жизнь продолжается. Но не кажется ли вам, что наш главный герой, он вот как-то очень поверхностно погружен в события боевых действий? Вот, Антон, как ты думаешь?
4: Ну, он смотрит на войну со стороны, как будто это происходит не с ним. Он просто как бы за этим наблюдает и, ну и все, ну и ладно, как бы.
2: Арина, а вот у тебя не создавалось такого впечатления?
0: На самом деле, да, как мы уже говорили, он будто бы обезличен, будто бы размыт. Возможно, сделал намеренно, чтобы показать именно его глазами, знаете, как будто мы играем в какую-то игру, и вот персонаж, мы не знаем ничего про него, но мы его руками как-то что-то делаем. Смотрим историю тех, как бы взаимодействуем с персонажами. Возможно, там была идея показать со стороны вот именно обычную жизнь, которая есть вне фронта. Ну, не то, что вне фронта, а просто не затрагивает именно сами по себе боевые действия.
5: То есть... А главный герой вообще во что-нибудь был погружен? Он там как будто, ну, не как будто, да, он говорит, что он влюблен в Кэтрин, безумно в нее влюблен. Он о ней думает, но на самом деле как-то вот этого трепета не было передано, как он сильно там ее любит. Я не знаю, как вам это объяснить, когда в произведении четко передается, когда ты плачешь вместе с главным героем, потому что тоже привязался к этому человеку. Вот здесь, честно, меня не вызвало это таких сентиментальных чувств.
0: Ну, допустим, он общался с разными людьми, там был священник, который все время дразнил тем, что он тоже ходит к девочкам. И тот говорил ему, что вот, съезди там в такой-то город к моей родне, они будут тебя ждать. Главный герой говорит, что вот, да, хорошо, съезжу. Я не помню, была ли какая-то прям веская причина, что он туда не отправился, но он вспоминал, что, ну, не срослось, не поехал. И вот будто бы он и со всеми, и вне всех.
5: Угу.
0: То есть свой среди чужих, чужой среди своих.
2: И вот как раз-таки, да, у него же и, ну, происхождение это совсем другое, не той войны, что они там воюют, да, в Испании, он американец. А как это влияет на, может быть, то, как к нему относятся другие люди, исключая вот тот факт, что он сын посла? Вот именно то, что вот он американец по происхождению.
5: Ну, прекрасно они к этому относятся. Они все его уважают. Там начинается же произведение с того, что, простите, я не помню, кто из героев, старается говорить с ним на английском, чтобы ему было так комфортнее.
2: Но а это уважение из-за того, что он все-таки сын значимого человека?
5: Ну,
2: или...
5: Я вот про сына, что он сын посла, мы узнаем, я лично узнала только в госпитале, когда этому награду надо ему дать. Поэтому я даже не уверена, что он точно сын американского посла, потому что это же друг Ранди, как он там был?
0: Ринальди.
5: Ринальди, да. Говорит, ты там все заботьтесь, то есть поэтому я не уверена, что это прям так есть, он же мог как бы для лучшего обслуживания, скажем так сказать. Я думаю, что он как американец. Потом уже, когда началось отступление армии, там это сыграет с ним злую шутку, скажем так, потому что у него акцент. И там же было, что переодетые немцы могут быть, и из-за акцента он под подозрением. Но его, скажем так, товарищи по оружию, все нормально к нему относились, я
0: ну,
5: так понимаю.
0: Допустим, момент в госпитале, когда к нему пришел, как была парикмахер, или что вроде того, цирюльник, неправильно ему сказали, какой национальности главный герой, то думал, что он вроде бы то ли австралиец, то ли кто, ну, грубо говоря, враг. И он прям грубо с ним относился, там чуть ли не угрожал зарезать. А угу. потом Фредерик рассказывал, что вот, ну, мы там ему правду сказали, что ты как бы американец свой, он так испугался, то есть что вот сейчас его там приставят к наказанию, все такое. То есть нормально к нему относились, прекрасно все было. Причем не помню, как на протяжении всего произведения, но в самом начале было такое, что обсуждали, что вот эти друзья, эти враги. Да, эти друзья, эти враги. Никак не наоборот, именно эти друзья, а это враги. Собственно, как-то так.
2: Ну вот мы уже так вскользь затронули любовную тему, да, в этом произведении. Давайте поговорим о ней поподробнее. До встречи нашего главного героя с Кэтрин мы знаем об этой девушке очень мало подробностей. То есть практически ничего о ее жизни до. Почему вот автор утаивает от нас это? Антон, как думаешь?
4: Возможно, сделать какую-нибудь интригу, типа, ну... Возможно, как будто бы он скрывает ее личность и раскрывает личность Фредерика, но потом он не раскрывается, чтобы... Нет как бы смысла делать, как я думаю, рассказывать историю человека, который умрет в скором времени.
2: А вот мне кажется, что... интересная на самом деле мысль, а мне вот кажется, что... Война у них здесь как момент, который разделил жизнь на до и после. И как будто бы в случае Кэтрин война, она стала такой чертой, после которой жизнь до этого стала уже менее важной, чем та, которая идет сейчас. А вы как думаете?
5: Я думаю, что она... О ней ничего не рассказано, потому что как личность для меня Кэтрин вообще не существует. Она же была как пластилин.
0: Да-да, то есть, знаешь, что прибавил? Был такой момент, что в ее прошлом она была невеста, у нее был жених, они были помолвлены около 7-8 лет, и он погиб. И первое время, когда она еще не сразу кинулась в объятия главного героя, она говорила, что вот у меня, грубо говоря, такая травма.
5: Ходила с тростью этого бывшего жениха, хотя она не хромала.
0: Она ведь даже не хотела сразу в брак вступать, потому что я вот вечная невеста. То есть она тогда не вступила, и она боится, какой-то был страх, что... если они будут, ну, играть свадьбу с Фредериком, что вот он, как и прошлый ее ухажер, скажем так, погибнет. По факту вот и всё.
5: Она там много же это повторяет. Как ты, так и я. Как ты скажешь, так и будет. Ой, как ты здорово придумал, я тоже так хотела. Там прям откровенно она говорит, я хочу быть тобой. Помните, там уже под конец, когда она беременна, они в Швейцарии, уже сильно беременна, скажем так, она там это прям говорит. А ты что любишь? Я тоже это буду любить. А ты с какими девушками встречался? Расскажи, я как будто бы тоже бы с ними встречалась. Поэтому я не думаю, что... Я думаю, что... может быть, любовь потому и случилась, что личности там нет. Он, простите за слово, размазня, я вот такое ему могу подобрать. И она. И он такой, о, это мой человек. То есть, если был бы... Помните, у нее была вторая там... Не сестры милосердия, да? Вторая у нее была подружка, сложное имя. Это на итальянский манер, по-моему, которая он не имела свою точку зрения, его вот она раздражала. Нам, этот человек с точкой зрения своей, он как бы нам не интересен абсолютно. Вот этот, который все как я, это очень здорово.
2: Ну да, особенно вот когда мы уже затронули русскую литературу и какие у нас женские образы представлены в наших отечественных произведениях, ну, конечно, это несравнимо на самом деле. И вот начали говорить о персонажах, которые непосредственно окружали нашего главного героя. Вот а какую роль они играют в произведении? Вот, например, наш священник, солдаты, которые его окружали, они... играют вообще какую-то роль там? Или они являются точно такой же, ну, размазнёй, как мы уже назвали, да, главного героя?
5: У меня просто шутка родилась, что они играют роль собутыльников. Я давайте отвечу, немножко изменю ваш вопрос. Вот кто из персонажей мне больше всего был интересен? Это священник. Вообще, у меня есть подозрение, что каждый персонаж, который встречается на его пути, это, могу, знаете, с чем сравнить? Вот гоголевский ревизор, там же были представители разных ведомств, скажем так, и они были как бы олицетворением всего этого ведомства. И здесь то же самое. То есть священник, он как представитель как олицетворение религии в военное время. Все над ним смеются, но он же почему-то там существует. Понимаете, вот мою мысль? То есть, если вам смешно, этот священник смешон, и вы все не веруете в Бога, то его тут не должно быть. Значит, вы все-таки веруете. И про веру там много говорилось, что у него там был потом там знакомый его друг, бильярдист, 98-летний, по-моему, да, говорит: я думал, на старости жизни начну веровать. Не начал. А наш герой начнет молиться, когда Кэтрин умирает. В родах. То есть вот священник как олицетворение вот этой религии, когда вы все смеетесь, вы все подтруниваете над этим, шутите над этим, как они там, да, там в Библии сказано, надо выпить вина, но на самом деле она вам всем необходима. Вот его друг, опять я забыла это сложное итальянское имя, который врач был, с которым они жили вместе в одном...
0: Ринальди?
5: Ринальди, да. Как олицетворение медицины. Врач... При том, что я так поняла, что он высококвалифицированный врач, но при этом сам заболел сифилисом. Это элементарные какие-то.
0: Потому что, слушайте, врач врачом, а девочки у всех.
5: Ну, ты же, ну, мы же говорим о том, что о способах сохранения своего здоровья, скажем так.
2: Ну, ну да, допустим, иронично очень получается.
5: Да, и вот как будто вот эти все его персонажи. Самое интересное еще. Еще я думаю, воспринимать всех этих персонажей нам было сложно, потому что большое нагромождение имен. Вообще мне книга воспринималась тяжело, потому что это нагромождение имен, названий алкогольных напитков, названий кафе, ресторанов, отелей, где они проживали, и даже названия городов, которые они посещали. Если, ну, русское, понятно, русскоязычное, нам все понятно, американское, мы хотя бы уже привыкшие к этому, то итальянское для нас вообще звучит. Я поэтому имена их вообще плохо запомнила, кто там есть кто. Но я запомнила такой факт, что вот этот бармен, который им помогает спастись, который им предупреждает, отдает свою лодку, помогает им это уйти незамеченными, его не зовут по имени, а его зовут бармен. Вот это меня поразило. Это вот по про второстепенных героев, если говорить, то у меня вот такие выводы.
2: Вот интересно подробнее поговорить про их алкогольные тусовки, так сказать, что почему вообще на фоне войны этого нет. Нам тем более есть с чем сравнить на самом деле. И как бы, ну, тяжело сделать такую подборку книг, да, допустим, из 50, где на фоне войны также равноправно есть и алкоголь, и гулянки, и тусовка. Разве война это не бой для них? Почему они находят время тусоваться?
5: Я бы сказала, что вообще про войну, если мы берем любое произведение, все-таки алкоголь там присутствует. Но цель этого алкоголя абсолютно везде другая.
2: Угу.
5: То есть обычно мы на военное время видим, да, употребление алкоголя как убежать от этой реальности, скрыть ее. А эти любой удобный случай. Он желтуху заработал в госпитале, от нечего делать, он там пил все подряд. Любое событие, простите, любое событие у них, о, пойдем выпьем, обсудим. Вот так вот. Ну, это
0: возможно, меня... какие-то части менталитета, которые мы не
2: да,
0: понимаем.
2: Да, кстати, тоже об этом что... подумала, что Италия, там эстетика, не знаю, вино, вино макароны, да, да. Там, не знаю, морепродукты.
5: Там еще есть такой момент, он такой: война — это ужасное время. Войной нам приходилось пить красное вино и есть сыр. Я такой: бедненький.
2: Знаете, вот кажется, что он, наш главный герой, Фредерик, он такой инфантильный, да? Но угу. Его же и называют Ринальди, вот его как раз-таки друг, его и называют малышом. Не случайно получается?
5: Я читала версию, где он его называет бэйби.
0: Бэйби.
5: На английский малыш. Манер все-таки. То есть он его американским словом называет. Угу. Это важно, что он его как бы и туда, и туда отсылка.
0: Ну вот, опять же, если как-то углубляться, ну, опять же, русская культура, можно подумать, что... А это намекнуло то, что мы смотрим глазами Фредерика, который в этой войне играет как ребенок. Потому что дети часто играют, вот, берут палку, вот это мой там арбалет, пулемет, дробовик, и бегают друг за другом, играют в войну.
2: Mm-hmm.
0: То есть, вроде бы ситуация, на самом деле, очень страшная, очень тяжелая, но они, вот прям как главный герой, они вроде бы в ней, но как куполом отделены, и ничего с ними не произойдет. Сказать, такая защита, то есть погружены, но не на самом деле. И также здесь он как ребенок. Он, ну, я пришел. Пойду туда, там с этим выпил, все классно. То есть он будто бы играет, и по-настоящему как-то какие-то перемены, какие-то там мысли, тяжесть в его жизни ощущается только именно после смерти Кэтрин, Потому что она умерла, и умер ребенок. Все, это конец, это не игра уже.
5: Ну, вот опять-таки, я скажу, что вроде бы казалось в этот момент что-то изменяется, но вы вспомните, она мучается в родах, он 4 раза сходил поесть. Он за это утро на завтрак, на второй завтрак, на полдник пообедал, везде выпил. Каждый раз он выпивал что-то. То есть она там страдает, мучается. У нас есть выражение, да, кусок в горло не лезет. Mm-hmm. И в нашей культуре, да, это вот в наших произведениях этот человек страдает, соответственно, говорю, этот, ну, как беда, беда, да, обед по расписанию. Пойди поешь, пойди поешь. Ну, это прям меня он злил в этот момент. То есть меня злило, что вот это чувство страдания...
0: Mm-hmm.
5: В нем не настолько сильно, чтобы отказаться. Он выпил, пошел, пообщался там со всеми. Ну, такое.
0: Ну, знаете, опять же, как бы ребенок, дети, даже банально ту же смерть, реагируют не как взрослые, они не так все
3: осознают. Понимают, да.
0: Да. И здесь также к нему такое же отношение. То есть священник к нему как к ребенку относится. А, также к этому, ну, первые дни, пока она, опять же, него не влюбила
3: до спальни. Так это сама как ребенок.
0: Да, да, то есть они как дети. Вот мадам Фергюсон, да, вроде так ее зовут, которая подруга Кэтрин, она к нему относится скорее не то, что прям как сильно к врагу, а думаю, как, знаете, противный подросток, который тебе мешает, который делает то, что не надо делать. И поэтому своими противными действиями портит твою там хорошую младшую сестру. Тоже свою плохую компанию затягивает. И здесь он реально как ребенок. То есть такое отношение не всерьёз. Я сейчас
5: вспомнила, там был такой эпизод, когда он уже сбегает с фронта, но еще находится в Италии и находит Кэтрин в каком-то городе, опять-таки, да, мне сложно было запомнить. И вот олицетворение всей этой книги — это... Простите. На мой взгляд, это вот этот их диалог за столом, когда мадам Фергюсон обедает с Кэтрин, приходит к ним наш главный герой, ссорится с этой мадам Фергюсон, что на их не надо уезжать. И мадам это говорит: все, уходите. Он говорит: ладно, пойдем. Она: вы сейчас уйдете, вы оставите меня здесь. Они такие: ну, мы сядем. Нет, не надо оставаться, уходите. И вот там этот диалог, он очень большой. Когда она: уходите, а вы что, уходите? Нет, не уходите. Зачем вы остались? Уходите. Вы не помните этот диалог? Я просто в этом моменте у меня вот оно, все произведение. Они говорят одно, тут же, когда делают то, что они говорят, они такие: нет, не надо было так делать. Я просто, у меня там сломался мозг в этот момент. Я такая: ну, все понятно.
3: А вообще, какие там тогда ключевые вот моменты можно выделить? Вот, Антон, как думаешь, для тебя именно вот самые такие знаковые, ключевые моменты, на которых вот можно построить какое-то произведение?
4: Возможно, ранение Фредериха конкретно, когда вот он его ранил, и он поехал в госпиталь. Возможно, когда они прятались... когда они сбежали, прятались по отелям, ездили, бежали в Финляндию, по-моему.
5: А в Швейцарию.
4: А, в Швейцарию. Вот. И, ну, пьянки, гулянки, а что там еще? По сути, все произведение на этом и основано.
5: Единственный еще такой момент, который для меня отличался от основного, это когда он с этими шоферами бежит, когда армия отступает. Вот там вот он более-менее как-то... в привычном нам свете военном ведет себя, да, что он идет первый, своих людей ведет за собой, винит себя, что он их повел этой дорогой, они там застряли, пришлось бросить машины. Это был единственный фрагмент, который, скажем так, ассоциировался мне с военной литературой. Все остальное, как для меня не было это про войну.
3: И вот даже если вспоминать, мы уже анонсировали тот факт, что эта книга относится к потерянному поколению, да, так же, как и на Западном фронте без перемен. Вот на Западном фронте без перемен мне понятно, почему это именно произведение относится к потерянному поколению. Почему это произведение относится к потерянному поколению? Потому что он пил или потому что все-таки у него война забрала очень какую-то важную часть него, без которой он себя больше не представляет вообще?
5: Вы знаете... Я могу предположить, что, может быть, здесь идет речь о том, что он не видел другой жизни. Как будто вот его... Он же еще сын американского посла, и я так думаю, что все-таки сопряжено вот с этими... Ну, не военными даже действиями, да, даже юность детства было сопряжено с вот переездами, ну, если отец посол, это логично, да, с переездами, с какими-то взаимоотношениями между странами. Смотрите, мы про Ремарка говорим, что у его произведения «Потерянном поколении», которые выходят с войны и не знают, как жить дальше. Он приходит в мирное время и не знает, как жить дальше. Здесь «Потерянное поколение», что у человека вообще нет вот этого навыка принимать решения. А все решения, которые он принял, были прям дурацкими.
3: Например?
5: Ну, вот пример я привела, когда он людей повел не той дорогой, и они застряли. Потом вот эти взаимоотношения с Кэтрин, но он погубил ее.
3: Угу.
5: Просто её, он забрал ее жизнь. Даже если мы не говорим о том, что она умерла, он в переносном смысле забрал ее жизнь. То есть еще давайте не будем забывать, что как он знакомится с Кэтрин. Это его лучший друг. Вот этот врач...
0: Ринальди.
5: Говорит, я влюблен в эту девушку, я хочу на ней жениться. Он говорит, пойдем, там у нее есть подружка страшненькая, потусуемся. Они приходят, он такой, да, подружка, правда, страшненькая, я с твоей буду общаться. Они общаются, и он начинает с ней строить отношения. Ну, друг просто потрясающий. Спасибо, что я тебя позвал с собой. Ну, то есть Ринальди такой, ну, здорово. Пойду к девчонкам в кабак, там, как вот никуда ходили.
0: Еще знаете, по тем поколениям, как мы уже говорили, в случае ремарка, это те, кто приходит с войны и знает, что им делать. А вот я подумала сейчас, а вот за что держать славного героя? Мы знаем, что он американец, но как-то у него не было прям сильного желания вернуться на родину, вернуться к родителям.
5: А он говорит, он Кэтрин говорит, что я поссорился с родителями.
0: Вот, то есть у него нет родины, нет родителей, у него нет какого-то места в той же армии, то есть он делает что-то, но что сам не понимает.
5: Да, и без меня бы они здесь обошлись, это тоже его мысль.
0: Да, то есть у него нет любимой, теперь нет у него ребенка, он в чужой совершенно стране, то есть не то, что даже... А, где там еще раз они воевали? В Испании вроде бы изначально было. В Испании хотя бы он как-то
5: они
0: был...
5: В Италии.
3: В Испании, испанская война.
0: Вот.
5: Ну, это вот такой уровень заимствования.
0: В Испании он был хотя бы как-то условно, но на месте. Вот у меня какая-то должность есть, какие-то есть знакомые, а теперь он в чужой стране, абсолютно один. Он не может вернуться на свою родину по рождению, не может вернуться назад.
5: Она
0: и
5: ему
0: куда
5: в Швейцарии еще говорит, ну ты там типа увлечение, он такой, я ничем не увлекаюсь.
0: Вот, то есть у него нет абсолютно ничего, то есть он буквально потерян, безликий человек.
5: Ну вот мы правильно, да, наверное, вот мы к концу пришли к тому, с чего начали. У него нет каких-то определенных черт.
0: Но...
5: Мы даже его характеристику, там, добрый, злой, мы не можем описать, потому что...
0: Потому что он не действует
4: как-то... Ему всё равно.
0: Да, mm-hmm. он делал каких-то действий, которые могли как бы как-то его охарактеризовать. Допустим, опять же, Андрей Болконский, вспоминал Толстого, он делал как бы и плохие вещи, и хорошие. То есть он был тщеславен, хотел славы, признания, но потом как начал меняться.
5: Тоже сравню с Андреем Болконским. Да, вот ты начала про это говорить, что он изначально на войну идет, я как Наполеон, у меня будет сражение, о котором, которое будет меня как бы...
0: Мой тулон вот
5: да.
0: Личный.
5: Моя заслуга, о которой будут говорить и в дальнейшем, берет знамя, получает, грубо говоря, по башке такой, ой, вообще-то, ну, у меня есть ценности поважнее, да, у меня есть семья, у меня есть дом, я вернусь домой, и там у меня... Ну, разговор с деревьями предстоит. То есть понятно, почему он хочет уйти с войны, да, почему он хочет закончить войну. Понимаете, да, что я имею в виду? А у него есть определенный вот так и так. Почему наш герой Фредерик тут при чем-то придумал бросить оружие, ничего колоссального, глобального не произошло? А что произошло? Просто его начали арестовывать. Вот все, он такой, а, ну и не хочу воевать тогда.
0: Ну, допустим, та же Кэтрин тоже, можно сказать, потерянный человек. Изначально мы знали про него очень мало. Но когда она влюбилась в главного героя...
3: А потом мы узнали, что ее по факту как человека вообще нет.
0: Да, то есть она полностью в нём растворилась. И она умерла, и даже вот прям сильно скорбим, мы как-то не почувствовали от Фредерика. То есть она родила ребенка. Она изначально как бы не шибко хотела быть матерью, потому что ее главная была цель — это любить главного героя. Все, она ничего себе не представляла, она
5: так,
0: прямо говорила.
5: Еще у меня есть подозрение, что она до этого была 8 лет в отношениях, да?
0: Да, и не такой же смертью его возлюбленного.
5: И как будто вот это просто первый, кто на нее обратил внимание, прямо ей об этом сказала, она такая, о, да, я тогда тоже тебя люблю.
3: Ну, как в садике, в общем.
5: Да-да-да-да.
4: Вот как будто бы автор хотел вот, почему не рассказывал вот как раз-таки историю Кэтрин, мне кажется, он хотел показать, что, ну, пусть они, ну, зачем рассказывать, пусть они живут настоящим. Просто.
0: Ну, в принципе,
4: как, вот,
0: да, в контексте
4: резкий
0: войны,
4: вот
0: да.
4: Момент, вот,
0: да.
4: Ну, всё, и
5: началось. Ну, там же мы почему-то акцентируем, что ее историю, там чью историю нам не рассказывают? Даже историю Фредерика не рассказывают до.
3: Вот на этой мысли мы подходим к завершению. Сегодня в эфире была программа «Литературная гостиная». Мы разговаривали о книге.

0: приходят к компромиссу, потому что пары счастливее одиночек. Нам трудно вместе, но еще труднее врозь. Многое по этому поводу проясняет библейский текст, записанный в книге «Бытие». Буквально вот что там записано. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному. Сотворим ему помощницу, противостоящую ему». Одна эта фраза способна полностью изменить наш взгляд на отношения между мужчиной и женщиной. На первый взгляд выглядит как противоречие. Помощница, которая противостоит. Но это только на первый взгляд. Все зависит от того, как муж относится к жене. Если любит ее, она становится ему помощницей в его личностном и лидерском росте. Если не любит, тогда она противится ему и делает жизнь невыносимой. Причем жизнь становится невыносимой для обоих. Итак, мужчина и женщина были сотворены разными для того, чтобы в брачном союзе, дополняя друг друга, стать одной плотью. Проявите искусство любви и превратите свою разность не в противостояние, а во взаимную помощь. Мыслями делился Евгений Александров.
1: Слушай дополнительно наши подкасты. Для этого набирай английской раскладкой moloko.oo и переходи по ссылке.
2: Поляна на Тухачевского 50. Сайра Доброфлот 159,90. Тушеная говядина армейский запас 179,90. 17 по 23 июня 2026 года.
3: Телефон рекламной службы 549928 и 545469. Код города 384-2.
4: Ежедневник. День в череде событий.
5: 22 июня на календаре. Дата, которую не забудем, навечно вошла в историю. В 1941 германские нацисты напали на нашу страну, Советский Союз. Так началась Великая Отечественная война. День, с которого история жизни поколений нашей страны разделится на то счастливое, что было до, и что станет после. Отметим, первые расчеты командования гитлеровских войск не оправдывались. Так Брестскую крепость не взяли за 8 часов, а замышляли к 12 часам дня 22 июня. Герои гарнизона продержались до августа. С первых часов войны против СССР выступили Румыния, Италия, а через несколько дней Венгрия, Словакия и Финляндия. Припомним историю. 22 июня 1812-го Наполеон Бонапарт, обратившись к войскам с воззванием, объявлял о начале войны, обвиняя Россию в нарушении Тильзитского соглашения. Его цитата: «Россия увлечена роком, судьба ее должна свершиться». Среди событий с датой 22 июня отыщем в том числе и за 1811 год. Тогда в Петербурге Александр I, подписав указ об учреждении в Крыму императорского казенного ботанического сада, на его устройство в полуденной части полуострова у деревни Никита, ныне поселок Ботаническое, ассигновал 10 тысяч рублей. Осенью неподалеку от Ялты были сделаны посадки, положившие начало знаменитому Никитскому ботаническому саду с сотнями видов экзотических растений. В Кузбассе в 1936 году 22 июня было абсолютно мирным. Для Сталинска, будущего Новокузнецка, Совет народных комиссаров РСФСР на перспективу утвердил первый генплан застройки. Рассчитывали, что в городе будет жить около 200 тысяч человек. В 1941 на этот воскресный день у жителей Сталинска были планы пойти на праздник в честь открытия парка культуры и отдыха «Водная станция». Однако в 4 часа дня по радио передали заявление наркома иностранных дел Вячеслава Молотова о начале войны, и сибиряки ускоряли шаг, спеша на митинги, на площадь Победы, к дворцу металлургов, в свои цеха. Многие пошли записываться добровольцами на фронт. На бюро горкомов ВКПБ в Кемерове, Прокопьевске объявили о мобилизации в ряды Красной Армии, определяли места сборных пунктов. 1941 год. На Таштагольском месторождении начата добыча руды. Первые тонны ждали в Доменном и Мартыновском цехах КМК. Но прежде была большая работа по разведке запасов, строительству в тайге жилья и промышленных объектов рудника. 22 июня 2012 года.

0: этого легендарный земляк Николай Мысолов, который стал прототипом грандиозного памятника воину-освободителю, удостоен звания Герой Кузбасса. Высшая награда региона дана уроженцу Тижинского района посмертно. В 2021-м кузбасский кедр в Березовском официально приобрел статус живого памятника. Дерево с пятиэтажный дом и длиной окружности ствола в 2,7 метра стало первым растением Сибири, которому сертификационная комиссия Всероссийской эстафеты «Деревья – памятники живой природы» присвоила этот почетный статус. Реликту по заключению специалистов Центра древесных экспертиз свыше 115 лет.
1: Ежедневник. День в череде событий.
2: Герой Советского Союза Иван Волков родственникам. Февраль 1942. Здравствуйте, дорогой брат Семен Архипыч, сноха Александра Григорьевна, племянники Миша, Галя и Нина. Примите привет с любовью и низкий поклон от брата Ивана Архиповича. Во первых строках моего письма сообщаю, что я нахожусь на фронте в Ленинградской области, уничтожаю немецко-фашистских гадов и их вассалов белофинов. С 19 октября 1941 года по прибытии на фронт я участвовал в боях. Командовал пулеметной ротой. В настоящее время командую стрелковым батальоном в своем старом полку. Сейчас мне присвоено воинское звание старший лейтенант. За отвагу и умелое руководство батальоном в бою командование представило к правительственной награде. Ваше желание бить крепче фашистов я буду выполнять, не жалея своей крови. А если понадобится, то отдам свою жизнь. И пусть помнят мои родные и племянники Миша, Галя, Нина, Тома и Нюра, что их дядя погиб за счастливую их будущую жизнь. Буду громить фашистов и уничтожать их до последнего гада, чтобы им больше неповадно было совать свое свиное рыло в наш советский огород. И наша Красная Армия эту задачу выполнит. И они будут биты. Победа будет за нами. До свидания. Остаюсь жив и здоров. Иван Архипович Волков.

0: «Спасский маяк». Главное о событиях в мире, в стране, в регионе.
1: С понедельника по пятницу в 18.05.
0: Координаты в эфире. Кемерово 102.3 FM. Новокузнецк 103 FM.
2: Письмо операционной сестры Марии Щегловой Михаилу Подгорбунскому, 1942 год. «Добрый день, дорогой Михаил Алексеевич. Шлю я вам горячий привет. Михаил Алексеевич, получила от вас привет в письме, которое вы писали на Корочкин госпиталь. И привет мне передала доктор Минеева. Я так была рада, я так была счастлива в тот день, что получила дорогой привет от дорогого учителя, героя Отечественной войны и орденоносца Красной Звезды». Михаил Алексеевич, Кемерово знает, что вы творите славные дела на фронте. Они все везде и всюду вспоминают. Гордится вами не только Кемерово, а весь Кузбасс и вся страна. Михаил Алексеевич, работаю я в госпитале 24-95. Работа поставлена на должную высоту. Рапопорт стал настоящим хирургом и прославился как хороший специалист. Михаил Алексеевич, работал я со многими профессорами и от всех получила благодарность. И благодаря того хирурга, который воспитал меня, все как один остались довольны моей работой. Настанет то время, когда опять будем все вместе работать, и все ждут. Не проходит ни одного дня, с кем бы ни встретился, все только вспоминают о вас и беспокоятся о вашем здоровье. Михаил Алексеевич, я овладела переливанием крови исключительно. Это я не хвастаюсь, а истинно пишу и с удовольствием делюсь с вами мнениями. Есть у нас врачи, особенно которые приехали. Они не имеют абсолютно представления о переливании крови, и во многой хирургической работе с некоторыми я спорю в отношении лечения, и в операциях привожу массу примеров из тех, которые знаю из вашей работы. Но, Михаил Алексеевич, мне так хочется с вами поговорить. Я просто не дождусь того момента, но я думаю, скоро будет конец этим проклятым фрицам. Скорее бы раздавить, победить гитлеризм. Мы в тылу работаем так, чтобы разгромить скорее врага. Михаил Алексеевич, извините, может, много написала. С приветом, ваша операционная сестра Мария Щеглова.

0: Для контакта с редакцией используйте МАКС. Номер 8-923-533-3505. Повторно обращаем ваше внимание на мессенджер для связи. МАКС 8-923-533-3505.
1: Геннадий Савин, сестре Галине, май 1944-го. Здравствуй, Галина. Шлю тебе горячий гвардейский привет. Я ведь нахожусь в гвардейской части. И желаю тебе всего хорошего в твоей жизни. Вот я и на фронте. Сейчас у нас затишье, лишь изредка только прогудит над головой снаряд и разорвется где-нибудь в лесу или за речкой. К этому здесь уже все привыкли. Так что в гражданке больше уделяли внимание прилетевшей пчеле, чем здесь прилетевшему снаряду. Я сначала их очень боялся. Как услышишь свист, кажется, прямо на тебя летит. Так и падаешь скорее на землю. А он, глядишь, разорвется где-нибудь далеко-далеко. А недавно я принял боевое крещение, пережил первый бой. Бой, правда, это был только артиллерийский, так как от самой передовой мы стоим довольно далеко, и я являлся не участником, а только наблюдателем этого боя, но все-таки пережил многое. Дело было так. Вечером объявили, что где-то в нашем районе спустились 4 немецких парашютиста, и в эту ночь как раз была моя очередь стоять часовым. Ну, значит, я стою. Вдруг часа в 2 ночи с немецкой стороны загремели орудийные выстрелы, где-то недалеко запели снаряды, и взметнулось в небо красное пламя разрывов. Затем сзади нас поднялась и осветила все кругом белая ракета, и сразу же земля содрогнулась от оглушительных выстрелов. То уже стреляла наша артиллерия над головой, где-то совсем близко прогудели наши снаряды, и тут началось. По небу, как метеоры, носились шипением и свистом, оставляя за собой длинный огненный след. Трассирующие снаряды грохотали наши пушки. Всю местность окутал густой черный дым, около меня на земле чиркнули 2 осколка. Все это длилось около получаса, затем постепенно все стало стихать. В соседней землянке открылась дверь, это вышел сменять меня наш повар Никита Иванович. Я отдал ему винтовку и пошел спать. «Галина, напиши мне о своей жизни и пришли мне только обязательно, нисколько немедля, какую-нибудь книгу, а то у меня есть свободное время и читать нечего. Да книгу найди потолще, чтобы хватило мне ее надолго. Передай горячий привет от меня Кротовой Нине и Сергеевой Шуре. И пусть они тоже пишут письма».

0: Каковы проблемы типологии импликативных универсалей, используемых в качестве удобной синтаксической конструкции, служащей для указания на различия лингвистических явлений?
1: Короче, забыли, как звучит родная речь? Русский язык для вас — это скучное правило или неинтересный школьный предмет? Тогда вам в рубрику
2: «Радиодиктатура».
1: На защиту великого и могучего встает кандидат филологических наук Евгения Барыш. «Радиодиктатура».
3: Борис Кириллов своей матери. Июль 1942-го. Здравствуй, дорогая родная мама. Письмо твое от 11 июля я получил. Большое тебе за него спасибо. Я хорошо понимаю, насколько тебе тяжело. Сужу по себе, потому что в данный момент возле меня нет близкого моего друга детства и всей моей жизни. Это тебя, который во всей моей жизни сопутствовал мне, заботился обо мне, учил меня, исправлял мои ошибки и недостатки, помогал мне, который горячо меня любил. Я, конечно, прекрасно понимаю тебя, дорогая мама, но ты, конечно, прекрасно понимаешь, что твоя печаль не одинока, и она пришла на нашу землю с этой мерзкой, отвратительной шайкой, ордой убийц и грабителей с запада. Ты страдаешь от того, что временно не видишь меня, но ты прекрасно понимаешь, что у тысяч матерей еще большее горе, которые потеряли не только своих детей и родных, но даже свой родной угол, свой очаг. Где я ни был, везде я встречал там, где проходили немцы, следы абсолютного разрушения. От сел, где проходили немцы, остались только лишь одни пожарища и развалины. А вот где я сейчас нахожусь, была недавно деревня, в которой в мирное время, как и в других местах, текла спокойная, счастливая жизнь. А теперь от этой деревни абсолютно ничего не осталось. Все немцами сметено с лица земли, только лишь по обгорелым доскам, из которых выстроены блиндажи, и бревнам, да по какому-нибудь чугунку, который валяется. С трудом узнает человек, что здесь была деревня, от которой сохранилось лишь одно название. Несомненно, скоро придет конец этому нашествию, этой чуме. Гадина будет раздавлена. Стерта с лица земли. Наш советский народ снова заживет мирно, счастливой жизнью, но тогда мы снова увидимся с тобой. Ну а пока нужно продолжать дело разгрома врага. Мама, попроси бабушку от моего имени, чтобы она поменьше работала и побольше отдыхала. Если она так же все работает, как и при мне, то ясно, что она переутомляется. Но я, пока мама жив и здоров, угощаю фрицев кое-чем. Не знаю, довольны они или нет, но самочувствие у них наверняка портится от этих угощений. Пиши, дорогая мама, чаще и больше. Пиши, как твое здоровье, как здоровье дедушки и тети Маши. Передаем всем от меня сердечный и горячий привет. Ну, пока. Всего хорошего. Большое спасибо за розочку. Ее и другие посланные тобою цветы храню у себя на груди. Ну, пока. До свидания. Любящий крепко тебя, твой сын Боря.

0: В Москве 5 часов.
1: Новости.
0: В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Одна из сторон оказалась не в состоянии выполнить договоренности, достигнутые на Аляске. Об этом заявил в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным помощник президента России Юрий Ушаков. Он подчеркнул, что заявления и обещания Москвы в ходе переговоров в Анкоридже основывались и основываются на настоящей принципиальной позиции в данном конфликте. Представитель Кремля также заявил, что Россия ждет не выполнения договоренностей, достигнутых на Аляске, а победы.
2: Многие, когда говорят о Трампе, о американцах, вспоминают встречу в Анкоридже. Там действительно шла речь о определенных пониманиях. То есть одна сторона должна была выполнить одну часть работы, пройти одну часть пути, а вторая сторона должна была пройти вторую часть пути и выполнить свою часть работы. Американцы это предложили накануне самого саммита, и потом в таком духе, собственно, дискуссия на саммите и проходила. Так вот, на данный момент одна сторона по-прежнему привержена тем пониманиям, которые были обговорены в Анкоридже, а другая сторона, судя по всему, сейчас можно сказать уже об этом, оказалась не совсем в состоянии пройти свою часть пути и выполнить вот те договоренности, которых она обещала. Мы не ждем выполнения этих пониманий или договоренностей. Мы ждем победы, мы ждем реализации наших собственных целей. Просто то, что говорилось с нашей стороны, и то, что мы обещали, в конце концов, в Анкоридже, вот эти наши обещания, они как раз основывались и основываются на нашей настоящей принципиальной позиции в данном конфликте.
0: Власти стран Евросоюза пытаются сбить США с курса полноценного урегулирования конфликта на Украине на тактику немедленного прекращения огня, чтобы дать передышку ВСУ и восстановить собственную военную промышленность, заявил глава МИД России Сергей Лавров в комментарии журналисту ВГТРК. Дипломат также подчеркнул, что европейские лидеры пытаются убедить президента США Дональда Трампа отказаться от договоренности на Аляске.
3: Трампа перевербовали. Такой даже был у кого-то заголовок. Ну, я бы так резко не выражался. Все-таки президент Трамп, он человек самостоятельный. Хотя то, что европейцы, начиная с Анкориджа, откуда президент Трамп полетел в Вашингтон, где его ждала эта группа, хотел сказать группа поддержки, но группа задержки. И после этого они, не прекращая, добивались того, чтобы Соединенные Штаты отошли от линии на достижение справедливого долгосрочного урегулирования. Пытаются сбить Вашингтон на свою тактику немедленного прекращения огня, чтобы опять получить передышку и самим себе, чтобы их военная промышленность не нужна поднялась, и, естественно, для Зеленского, для его вооруженных сил. Так что я не удивлен, что эта линия сохраняется, и признаки того, что американские коллеги начинают как-то поддаваться этому нажиму, они уже были какое-то время назад заметны. В том числе вот мой коллега, уважаемый Марко Рубио, прямо сказал, что мы не можем, США не могут быть посредниками, потому что США на стороне Украины. Ну, как всегда, в любом деле, особенно в дипломатии, главное не слова. Слова-то мы умеем произносить, а главное – дела. Посмотрим, как эти дела будут развиваться.
0: Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе заявлял, что Вашингтон займется вопросом урегулирования конфликта на Украине после завершения войны с Ираном. В Швейцарии завершился первый раунд переговоров на высоком уровне в рамках исламабадского меморандума о взаимопонимании с участием представителей Ирана и Соединенных Штатов Америки, а также двух посреднических сторон – государства Катар и Исламской Республики Пакистан, говорится в совместном заявлении Катара и Пакистана, опубликованном МИД Катара. Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи сообщил о прогрессе в ходе переговоров. По его словам, делегации переговорщиков завершили свою работу. Технические команды продолжат работать сегодня. По данным портала Axios, после завершения встречи на высоком уровне технические группы, вероятно, останутся в Швейцарии для продолжения переговоров. Дипломатический источник портала сообщил, что представители США, Ирана и выступающих посредниками Пакистана и Катара остались довольны ходом переговоров. Сегодня ожидаются контрасты погоды в разных российских регионах. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, на юге Сибири продолжит царить субтропический зной. На русской равнине ожидаются локальные ливни и грозы, и они не дадут столбикам термометра подняться слишком высоко. Днем основная зона ненастья охватит северные и средние широты Европейской России, а на юге только над Кавказом будет клубиться небольшой массив дождевой облачности. В большинстве районов интенсивность осадков ожидается в пределах 5-7 мм за сутки. Исключение составит среднее Поволжье и юг Предурали. Здесь местами всего за 24 часа выльется более половины июньского объема влаги. Синоптик добавил, что в южных широтах воздух прогреется до плюс 25, плюс 30, а в средней полосе преобладающая дневная температура плюс 22, плюс 27. И лишь на Средней Волге будет на 3-4 градуса прохладнее. Тишковец рассказал также, что на набережные Челны обрушатся интенсивные ливни. Это может привести к подтоплениям в городе. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Москве кратковременные дожди с грозами, днем плюс 24.
1: Маяк.
4: От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещанный одним мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть.

0: пока вы спали.
1: С новым утром, друзья, с новым днем, с новой неделей. 5 часов 8 минут и 40 с небольшим секунд. Сейчас в столице у микрофона Николай Свистун. Ну а на календаре 22 июня, день памяти и скорби. День, безусловно, трагический для нашей страны и для тех стран, на которые раскололся Советский Союз. Действительно, этот день, ну нельзя сказать, что его отмечают. Но мероприятия, которые проходят в честь этого дня, в честь тех павших, в честь тех, кто принял на себя первый удар не только гитлеровских войск, но и их союзников. Все это в нашей стране существует. Я думаю, что будет существовать вечно. И тут, казалось бы, чего рассуждать. Понятно, для чего это все делается, чтобы помнили, чтобы не забывали. Но есть, мне кажется, еще один большой такой глубокий смысл у этого праздника, у этого дня памятного. Все-таки нужно помнить не только упавших, не только хранить и воздавать им должное, но важно помнить и о том, что путь к большим победам иногда начинается с больших трагедий. Ну, а то, что, может, и наши враги считали своей большой победой 22 июня, вот это вероломное нападение, с точки зрения уставов военных, это было такое разумное вроде бы решение, но чем это все закончилось, мы прекрасно все знаем это, и все это записано в исторических скрижалях навсегда. Но есть еще один важный момент, мне кажется, связанный с вот такими памятными датами, трагическими иногда, что все-таки мы должны помнить не только о тех, кто ушел, но и о тех, кто остался, и про себя тоже думать под определенным углом, потому что если мы правильно не распорядимся своей жизнью, не сделаем то, что должны сделать, кто-то строит дома, открывает нечто новое, создает произведение искусства, кто-то растит новых людей. И это все очень-очень важные вещи, про которые мы не должны забывать. И если мы про это забудем, забудем про то, зачем мы живем свою жизнь, значит, и жертвы наших дедов и прадедов были напрасными. Мы этого, конечно же, с вами не допустим. Поэтому скоро мы, конечно, займемся нашими обычными утренними делами, будем и обсуждать новости, и говорить о фрагментах, и слушать фрагменты программ, которые прозвучали в эфире «Маяка», и говорить о передачах, которые готовятся к эфиру. Но это все чуть-чуть позже, а пока давайте просто подумаем про этот день под музыку на «Маяке».

0: пока вы спали.
1: +7 967 103 5533. Напомню, номер для ваших сообщений, которые можно отправлять сюда к нам через мессенджеры Макс, WhatsApp и Telegram. Ну, давайте поговорим об обыденных делах каждодневных, которые, оказывается, не всем даются одинаково легко. Особенно, конечно, остро это ощущается по понедельникам. Но вот вы знаете, оказывается, треть зумеров, понятно, что не большинство, но тем не менее, боятся даже звонить в дверной звонок. В целом, конечно, можно снова поиронизировать, какие неприспособленные к жизни люди выросли. Ну, а с другой, в наш век домофонов, разнообразных интернет-сервисов, часто ли вообще нам звонят в дверь? Мне кажется, многие даже могут испугаться от звонка в дверь, а не в домофон, например, или не в телефон, ну и так далее. Просто взяли, ни с того ни с сего в дверь позвонили. Еще хуже, если постучат в эту дверь. Наверное, вообще будет шок у некоторых людей. Да, ну, в общем, так или иначе, есть исследование, согласно которому почти треть представителей поколения зумеров, а это все-таки уже не совсем дети, как раз предпочитают в дверной звонок не звонить и уж тем более не стучать, когда приходят в гости, а написать заранее, ну и так далее. В принципе, мне кажется, это такой вот современный цифровизированный этикет. И не надо здесь искать глубинных причин, просто вся коммуникация немножко таким по странным несколько каналам происходит. Ну, опять же, странными эти каналы кажутся тем, кто привык к такому личному общению и кто, может быть, еще не забыл, что значит отправлять бумажные письма. Хотя, кстати говоря, вот лето такая фестивальная пора. Все чаще и чаще видишь на фестивалях летних, причем фестивали эти зачастую ориентированы как раз на очень молодую аудиторию. Почты специальные заводят, выпускают открытки бумажные, настоящие. И можно их сразу тут же отправить. И старательно молодые люди, так вот, чуть высунув язык, выводят цифры индексов, запрашивают у родных и близких адреса. Ну, то есть, в общем, все вот это аналоговое настоящее, то, что можно пощупать руками, не просто не уходит, а есть ощущение, что даже возвращается. Что же касается эмоциональной наполненности нашей жизни, то много чего придумали для описания подобных явлений психологи и психотерапевты. Есть вот, например, феномен склеенных эмоций. Это ситуация, когда вы вроде бы должны радоваться, но что-то вас отвлекает от этого, и какая-то мысль может эту самую радость испортить. Иногда это все из детства проистекает, когда хвалят только за очень большие успехи и постоянно в такое состояние тревожности ввергают детей. Но потом люди вырастают и возникают собственные разнообразные факторы. И вот про феномен склеенных эмоций сегодня можно будет узнать нечто новое. Может быть, это вам присуще. Может быть, вы сможете это преодолеть или поймете, что нужна помощь специалиста. Ну, так или иначе, сегодня можно послушать нейропсихолога, детского психолога и семейного психотерапевта Наталью Наумову. Она будет гостьей программы «Как знать». Передача это у нас в эфире «Маяка» после 14.00, как и всегда, как-то и заведено. Ну, а мы перенесемся в среду, то есть на неделю минувшую, и вспомним, о чем кандидат психологических наук Софья Сулим говорила. А говорила она о панике. О панике с точки зрения психологии и о том, чем паника отличается от обычного страха или тревоги.
2: У психологов, у психиатров есть такой термин и есть такой критерий социальная адаптивность. То есть насколько человек в социуме адаптирован. То есть он там ходит на работу, встречается с людьми, следит за здоровьем. Вот критерии всегда психиатрических уже каких-то нарушений в том, когда человек криво адаптируется настолько, что у него страдают отношения, работа, заработок. Там он здоровьем своим, внешним видом не занимается. Вот это критерий. А когда человек, вот панически мы говорим же о панике и гармонии, да, если человек априори склонен попадать в панические состояния, то есть он, во-первых, был тревожный, и у него начались панические атаки, то здесь что? Их можно снять, да, с ними поработать, но только тогда, когда с его тревожностью будет происходить большая работа. И гармония в том, чтобы человек тревожный научился со своей тревожностью жить в этом мире и не доводить ее до паники. Вот тут гармонию найти, знаете, критерии, только вот один критерий. Как мне, зная себя такого или такую, и зная, что со мной может происходить, научиться легче относиться к жизни, принимать себя, принимать реальность такой, какая есть она.
0: пока вы спали.
3: А мы с тобой, брат из пехоты, а летом лучше, чем зимой. С войной покончили мы счеты, с войной покончили мы счеты, с войной покончили мы счеты. Бери шинель, пошли домой. С войной покончили мы счеты, бери шинель, пошли домой. Война нас гнула и косила, пришел конец.

мать без сына, бери шинель, пошли домой. К залей пеплу наших улиц опять-опять, товарищ мой, скворцы пропавшие вернулись, скворцы пропавшие вернулись, скворцы пропавшие вернулись, бери шинель.

А ты с закрытыми очами спишь под фанерною звездой. Вставай, вставай, однополчанин, вставай, вставай, однополчанин, вставай, вставай, однополчанин. Бери шинель, пошли домой. Что я скажу твоим домашним, как встану я перед вдовой? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Бери шинель, пошли домой.

0: пошли домой.
1: Пока вы спали.
2: Рубрика «В мире животных» в нашем эфире. И вновь нас радуют новостями сотрудники компании Colossal Biosciences, те самые, которые утверждают, что воскресили неких древних волков и даже сравнивали с лютоволками из «Песни льда и пламени». И вот сообщили из того же учреждения, что рождены 26 здоровых цыплят с использованием технологии так называемого искусственного яйца. Что же это такое? Это, в общем, контейнер, внутри которого сидит силиконовая мембрана. Ну, а контейнер, конечно, яйцо на обычное не похож. Это некий шестиугольник с прозрачным окном, причем через которое можно наблюдать за развитием эмбриона. И для чего это все нужно? Конечно, не обычных куриц выводить, а либо проводить эксперименты, в том числе генетические, которые позволят что-то новое узнать про устройство жизни на нашей планете. Ну, или, естественно, выводить кого-то, кто на Земле уже не водится. Ну, компания сама неоднократно заявляла, что хотела бы и моа вывести, которые имели высоту 3,7 метра, и некоторых еще животных, но мы понимаем, к чему идет дело. Дело идет к воскрешению динозавров. Понятно, что никого, никакие предупреждения в виде кинематографической продукции не смущают, и рано или поздно, видимо, нечто такое произойдет, но с другой стороны, с нами на планете и живут, в общем, те самые существа, которые динозавров сопровождали в ту эпоху, когда они господствовали на Земле. И, кстати, среди них есть бабочки даже. Представьте себе, вот идет страшнющий тираннозавр какой-нибудь, который все пожирает на своем пути, а вокруг него бабочки крылышками машут. И оказывается, наследницы тех самых бабочек, довольно примитивных, которые обитали на Земле еще в те времена, когда не существовало цветковых растений, то есть самим бабочкам тоже не нужна была вот эта яркая окраска, да и цветы их не привлекали, просто не было цветов. И оказывается, вот эти все моли, которые нам не очень нравятся, у которых размах крыльев там несколько миллиметров буквально, оказывается, это, ну, в каком-то смысле ровесницы динозавров. Так что, если вдруг товарищи из биокомпании преуспеют, то есть подозрение, что и динозавры могут как-то неплохо себя чувствовать. Не хотелось бы об этом думать, но пока, знаете, и бояться тоже нечего. Так что давайте бесстрашно смотреть в будущее под музыку на маяке.
3: На нашем фронте самым старшим был сын калужского села. Неулыбающийся маршал, нас вел на

самоуправлений. Он появлялся в трудный час, от обороны к наступлению. Он вел войска и верил в нас. Известно всем, какие бури мы одолели в те года. От карт Таймар

0: пока вы спали.
1: Похоже, нет такой силы, которая могла бы остановить человека, собирающегося в отпуск. Даже при внезапно возникших финансовых трудностях лишь 14,2% опрошенных тут, причем сообщают нам о данных опроса РИА Новости. Так вот, всего лишь 14,2% признаются, что просто отменили бы отпуск, ну, в случае, если с деньгами стало как-то резко не очень. Возникли, например, непредвиденные расходы. При этом даже, как повторюсь, финансовые трудности заставят людей, ну, что-то поменять, но не глобально. На четверть участников, почти четверть, 22,5% говорят, ну, не в отель, так в частный сектор поедем. 35% сократят продолжительность отдыха. 30% выберут поездку в низкий сезон. Ну, то есть собирались в июне, поехали в итоге в феврале. Что еще? Тут есть из таких любопытных цифр. Не станут экономить на качестве питания ни за что, почти 52%, 36% без малого считают важной частью отдыха экскурсии и развлечений, тоже не будут от них отказываться. Ну и есть еще одна категория людей, почти 45%, около 44,2%, так уж если поточнее, которые говорят, ну хорошо, если, допустим, собирались за границу, поедем в Россию. Ну есть, знаете, и заграничные направления, которые подешевле иных российских, я думаю, вы тоже в курсе. Есть еще один формат, про который мы тоже как-то раз говорили в наших утренних программах. Это так называемые медленные путешествия. Ну, когда ты не носишься по некому маршруту, а приезжаешь в то или иное место, регион, может быть, природную какую-то достопримечательность, и там уже осваиваешься и никуда при этом не торопишься. Феномен этот достаточно казался любопытным, чтобы найти для него время в программе «Все сразу». Время было найдено в среду. Ну, а в качестве эксперта выступила руководитель трека «Менеджмент индустрии развлечений Высшей школы экономики» Екатерина Шестакова.
2: Суть в том, что наша жизнь наполнена бешеными совершенно ритмами, и дедлайны очень сильно напрягают, это прям настоящий стресс для нашей нервной системы. Поэтому неважно, какого человек возраста, у него может быть потребность замедлиться. А международный тренд на английском звучит как slow tourism, он давно уже существует в терминологии. Суть в том, что ты наконец-то после этих всех бешеных дедлайнов просто замедляешься, то есть ты, например, живешь в домике на берегу озера с чистой водой. Идеально, когда нет сотовой связи, потому что, опять же, тебя не могут достать, условно говоря, какими-то вопросами, рабочими чатами и прочее. И ты просто замедляешься. То есть ты можешь, например, кататься на сапах, на каяках, ездить на яхте на острова, которые в окрестностях. Ты можешь просто наслаждаться природой. Ты едешь с близкими людьми, и ты можешь наконец-то наслаждаться общением, потому что мы все очень много работаем. И принцип такой, что ты не стараешься выполнить какие-то чек-листы, ну, типа, например, знаете, как бывает там на круизах. Допустим, ты приезжаешь, и каждый день какой-то отдельный город.
3: Цигель-цигель.
2: Кучу... Да, куча достопримечательностей и прочее. И ты как бы в этом все время бешеном ритме, и даже если тебе что-то понравилось, ты хочешь замедлиться, у тебя нет такой возможности.
0: Маяк.
4: 22 июня ровно в 4.

пройдут года, я снова увижу тебя. Ты улыбнешься, к сердцу прижмешься, вновь поцелуешь меня. Ты улыбнешься,

0: Ты улыбнешься, к сердцу прижмешься, вновь поцелуешь меня. Ты улыбнешься, к сердцу прижмешься, вновь поцелуешь меня.
1: Пока вы спали.
2: Вот еще несколько лет назад иронизировали некоторые над людьми, которые выбирают в качестве такого карьерного трека, как сейчас принято говорить, профессию историка или филолога. Говорили, ну что это такое, что это за образование? Филологи только делают, что книжки читают, историки дышат архивной пылью. И вот, пожалуйста, в нынешней цифровизующейся реальности вырос спрос на гуманитарных специалистов. И на историков, и на филологов в том числе. Ну, потому что коммуникация-то коммуникация, то есть инструмент инженеры с программистами нам придумали. И без них, понятно, дальше никуда. И никак, и всегда это было на самом деле. То паровые котлы нужно чинить и изобретать новые, то дата-центры. Так или иначе, людям с инженерными дипломами работа всегда, конечно, найдется. Но вот оказалось, что инструмент инструментом, а требуется еще и смысловое наполнение. И тут все стали озираться, а кто же за это смысловое наполнение мог бы отвечать. И вот, пожалуйста, здравствуйте, дорогие историки с филологами. Вас ждут в том числе и крупные IT компании. Ну, правда, речь идет не только о людях с соответствующей подготовкой, например, да, с гуманитарным образованием, но и с людьми, которые помимо своей основной дисциплины еще имеют целый ряд компетенций, таких вот междисциплинарных. Но, с другой стороны, понимаете, что если все-таки человек прокачан в сфере получения и такой обработки знаний, что или синтеза даже чего-то нового на основе уже сделанного, как это историки, например, все проделывают, то дальше нарастить необходимые дополнительные навыки не так уж и сложно. Сегодня, кстати говоря, как раз и филолог, и педагог, и писатель Татьяна Юрьевна Гартман ожидается прямо на старте шоу «Физики и лирики», будет нам рассказывать о том, как фамилии стали терминами. Но это все случится буквально через несколько часов, а пока давайте послушаем урок русского языка.
1: Училка против маяка.
3: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о буквах «Е» и «Ё». Они похожи, но это все-таки разные буквы, но частенько их путают. Давайте все распутаем. Сначала самый популярный пример. Слышу его часто, и что самое удивительное, одни и те же люди, одно и то же слово произносят по-разному. То так, то эдак. И вот как раз такой пример от гостя утреннего шоу.
4: А сверху, если сделать еще чипсы из свеклы, просто высушить свеклу или пожарить ее в масле и положить сверху хруст из свеклы, это будет сочетание с белыми груздями прям великолепное.
3: Высушить свеклу, но сделать из свеклы. Что-то одно здесь неверно. Правильный вариант – свекла, свеклу, из свеклы. В этом слове должна быть «ё», и нельзя ее заменять, и переносить ударение на окончание тоже не следует. Только свекла, никакой свеклы нам не надо. Примерно так же с другим словом поступила ведущая Маргарита Митрофанова в диалоге с Владимиром Матецким. И там есть что обсудить.
5: Это как в моде. И мы об этом несколько раз говорили и будем говорить. Расклешенные штаны – это что, хорошо или плохо, или дудочки лучше? Вот ты мне ответь, Егоровна. Штаны широкие или дудочки?
6: Сейчас модно такие не дудочки, а просто широкие, но прямые, без клише.
5: Ну да, я застал это 3 раза на своей жизни.
3: Клишей – это неверно. Правильный вариант – клёшей. Опять же, оставляем ё на своем законном месте и не ударяем окончание. Клёши – клёшей. И вы наверняка заметили еще одно яркое слово с ё. Владимир Матецкий сказал «расклёшенный». И это правильно. А вот «расклёшенный» говорить не рекомендуется, потому что литературная норма – «расклёшенный». Спасибо Владимиру. Он сегодня настоящий отличник. Но ненадолго. В следующем примере опять обидели ё. И опять не заслужили.

за рабочее дело он ушел воевать. Но порубанный саблей он на землю упал.

0: мальчишке в ту пору 18-й год.
1: Пока вы спали.
2: Вернемся к отпускной тематике. Все время нас к ней возвращают эти самые новости, которые сыпятся на все ленты. Вы знаете, кто-то сейчас еще думает, как бы в пик сезона попасть, в самую жаркую погоду. Но есть те, кто ожидает бархатного сезона. И уже в прошлом часе была новость о том, что поехать, может быть, не на пике сезона, это один из способов сэкономить энное количество денег. Ну, а там есть, на самом деле, дополнительный бонус, что, может быть, и народу будет поменьше, и как-то попросторнее, дышаться будет легче, и вот даже если захочется уединиться, все-таки это будет возможно. Но вот теперь отпуск можно, видите, не только сделать не сезонным, но и более коротким, и вот как раз это тоже одна из тенденций, что на бархатный сезон более короткие поездки планируют россияне. Ну, а с другой стороны, это понятно, все нам сообщают сервисы, которые как раз бронированием занимаются, но дело может быть в том, что люди думают, лучше две коротких поездки, чем одна какая-нибудь более продолжительное, может же где-нибудь и надоесть. А тут, глядишь, можно и на какой-нибудь пляжный отдых успеть, и на познавательный не опоздать. И вот так получается два в одном за время одного отпуска. Что касается тем направлений, мы стараемся тоже вам помочь что-то подсказать. И в прошлый понедельник выпуск программы «Место действия России» был посвящен, конечно, месту, про которое подсказывать и рассказывать, в общем-то, на первый взгляд, нечего. Это Ясная Поляна, это усадьба Льва Николаевича Толстого, которой исполнилось 105 лет. Ну, точнее, 105 лет исполнилось музею, потому что музеификация там произошла не сразу, а могла вообще, как мне представляется, и вовсе не произойти, потому что фигура Льва Николаевича Толстого, она была неоднозначная как во времена царской России, так и советская власть. Ну, не то чтобы прям вот кидалась к нему с распростертыми объятиями. Ну, не горький чай. Это Алексей Максимович спонсировал партию большевиков, и было понятно, что было за что его боготворить, скажем так. Ну, а Лев Николаевич был такой человек более сложный, и вот как раз о том, как именно относилась советская власть к памяти Льва Николаевича Толстого, мы и поговорили с доктором филологических наук Юрием Даманским.
3: Кажется, что это входило в такую общую программу, согласно которой, ну, что называется, вносилась культура в массы. Ведь именно тогда начинают устанавливать памятники, такие простенькие, дешевенькие, но памятники писателям, которые, ну, вот вроде бы как предвосхищали революцию, видели какие-то преобразования, именно так их начинают интерпретировать. Именно тогда вот как раз в Петрограде был установлен небольшой памятник Льву Толстому. До наших дней он не сохранился, он потом, конечно, был заменен на какие-то более интересные, более концептуальные памятники, но это вот входило в программу вот этой вот так называемой монументальной пропаганды. Ну и кроме того, здесь ведь еще важную роль играло то, что сам Владимир Ильич Ленин, он провозгласил Льва Толстого зеркалом русской революции, как известно, в своей знаменитой работе, а на тот момент слово «лидера»

Начало очень много. Ведь именно так Маяковский стал первым пролетарским поэтом. До этого он действительно был футуристом, хулиганом, таким нонконформистом, если можно так сказать. И вдруг он просыпается первым поэтом Советского Союза после того, как Владимир Ильич Ленин в «Правде» о нем написал, что вот его стихотворение про заседавшиеся очень даже соответствует политическому моменту. Достаточно было лидеру сказать что-то такое вот концептуально хорошее о писателе, о поэте, и все, он уже провозглашался своим. Так вот случилось с Львом Толстым.

Маяк. Радио Маяк.

0: Реклама.
1: Поляна на Тухачевского 50. Сайра Доброфлот 159,90. Тушеная говядина «Армейский запас» 179,90. 17 по 23 июня 2026 года.
2: ВАО «Колымская Россыпь» требуется. Машинист бульдозера. Заработная плата 250-450 тысяч рублей в месяц. Машинист экскаватора. Заработная плата 250-300 тысяч рублей в месяц. Водитель карьерного самосвала. Заработная плата 220-300 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство. Работа в Магаданской области. Оплата авиаперелета к месту работы и обратно. Проживание, питание, спецодежда за счет компании. Телефон 8-924-690-1358. Строительная бригада выполнит любые строительные работы из своего материала. Скидка 20% пенсионерам и семьям участников СВО. Телефон 8-951-161-94-33.
3: Телефон рекламной службы 54-99-28 и 54-54-69. Код города 384-2.

0: студии с выпуском новостей Дарья Кашинская. Здравствуйте. Вначале коротко о главном. В Кузбассе зажгут тысячи свечей в память о героях Великой Отечественной войны. Федеральная антимонопольная служба прокомментировала информацию о дополнительной индексации тарифов ЖКХ. И в областной столице скорректировали список улиц, которые отремонтируют уже в этом году. Подробности далее. 22 июня в России День памяти и скорби, день начала самой кровопролитной и страшной войны 20 века. В этом году исполняется 85 лет с момента нападения немцев на Советский Союз. В 12:15 по московскому времени одновременно по всей стране объявляется минута молчания. Помнит о своих предках и кемеровский школьник Арсений Волгин.
1: Из моей семьи нашу родину защищали мой прадедушка Николай и прабабушка Екатерина. Оба родились в селе Субботино Курской области. И когда в 41-м году началась война, мой прадедушка нигде не прятался. Он один из первых записался в ряды стрелкового полка и воевал за нашу страну вплоть до 43-го года, пока не попал в плен. Были жестокие пытки, страх, голод, изнеможение. Но, несмотря на все это, он смог сбежать. И уже в Европе продолжал защищать всех людей от фашистских захватчиков. Моя прабабушка вместе с другими подростками из Курска, она пробиралась по болотам и доставляла до наших партизан и разведчиков теплую одежду и продукты.
0: Тысячи свечей сегодня зажгутся в Кузбассе в память о жертвах Великой Отечественной войны. Регион присоединился к акции «Свеча памяти». Федеральная антимонопольная служба опровергла появившиеся в СМИ сообщения о дополнительной индексации тарифов на коммунальные услуги с 1 июля. Эта информация не соответствует действительности. По данным ведомства, изменения произойдут по плану с 1 октября. В зависимости от региона рост будет от 8 до 22%. Необоснованно завышенные тарифы по теплу и водоснабжению на 4 миллиарда рублей в 65 регионах России, в том числе в Кузбассе, выявила ФАС. Ресурсно-снабжающие организации закладывали в цену расходы на модернизацию объектов ЖКХ, но по назначению деньги не потратили. Также выписано предписание с требованием исключить из стоимости на электроэнергию более 6 миллиардов. Перерасчет должны сделать до конца года, продолжит юрист Никита Сидоров.
2: Согласно указанным сведениям, те ресурсоснабжающие организации, которые нецелевым образом израсходовали денежные средства, должны направить эти деньги на улучшение сетей до 1 октября 2026 года. И вот в случае, если в этот срок их обязательства не будут исполнены, то тот тариф, который уже был начислен населению, должен автоматически быть пересчитан в меньшую сторону.
0: Сниженная экологическая нагрузка, теперь в топках дышать станет легче. На местном цементном заводе завершена масштабная модернизация. Ввели в эксплуатацию новый современный электрофильтр. Теперь все 5 производственных печей оснащены новейшими системами газоочистки, которые позволяют эффективнее улавливать пыль и значительно снижать выбросы в атмосферу. Позитивные изменения ожидают и кемеровчан. В городе дополнительно отремонтируют улицы сразу в 3 районах. Сделать это удастся благодаря финансированию в бюджет. Дополнительно поступило 200 миллионов рублей на обновление дорог, продолжит начальник управления дорожного хозяйства и благоустройства Дмитрий Березовский.
3: Таких участков 7. Это улица Марковцева, это проспект Ленинградский от Ленина до проспекта Октябрьского. Это сибиряки, гвардейцы, по которым большое количество обращений поступало и от улицы Терешковой до улицы Волгоградской. Это геологоразведка. Бийская, Алтайская улицы, которые в сегодняшний день тоже имеют критический износ, колейность серьезную и давно требуют уже к себе внимания. Ну и еще ряд более мелких работ, это замена бортового камня на некоторых участках. Ну, на сегодняшний день этот перечень сформирован, мы готовимся к проведению конкурсных процедур и надеюсь, что в середине августа мы приступим уже к ремонтным работам.
0: И в завершении кузбассовцев приглашают принять участие в выборе главного российского дерева года 2026. Среди 78 номинантов конкурса есть кузбасский кедр – дерево духов. Он расположен в Березовском, его высота 18 метров, а возраст – 120 лет. Кедр имеет всероссийский статус «дерево» – памятник живой природы, а также взят под охрану как памятник природы местного значения, рассказывает представитель Министерства лесного комплекса и охотничьего хозяйства региона Татьяна Ярцева.
4: С кедром связана следующая легенда. У сибирских народов есть поверье, что в кедрах селятся добрые духи, поэтому их никогда не рубили впустую, чтобы не накликать на себя беду. Несмотря на высокие темпы, которыми разрастался и застраивался в свое время город Березовский, этот кедр никто никогда не пытался срубить. Вокруг него вырос целый город. Такое отношение к дереву можно объяснить тем, что сибиряки всегда по-особому относились к кедру, почитая его как царя тайги и говоря, что тайга кедр жива. Кузбасский кедр уже пережил многие исторические события, например, ледяной поход колчаковских армий, которые продвигались зимой 1919 года со стороны Щегловской тайги к Мариинскому тракту.
0: Отдать свой голос за главное российское дерево года можно до 1 августа на сайте rosderevo.ru. Регион-победитель получит сертификат на обследование дерева и проведение оздоровительных мероприятий. Это было последнее сообщение выпуска. Хорошего дня и до встречи!

0: Погода на маяке.
1: В дневные часы 22 июня по области и в столице Кузбасса, по информации синоптиков, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 4-9, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области 26-31, местами до 36 градусов. В Кемерове 29-31 градус.
2: Кузбасский маяк. Главное о событиях в мире, в стране, в регионе.
3: С понедельника по пятницу в 18.05.
2: Координаты в эфире. Кемерово 102.3 FM. Новокузнецк 103 FM. Маяк. Для контакта с редакцией используйте МАКС. Номер 8-923-533-3505. Повторно обращаем ваше внимание на мессенджер для связи. МАКС 8-923-533-3505.

0: В Москве 7 часов.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Здравствуйте. Всероссийская акция «Свеча памяти», приуроченная ко Дню памяти и скорби и 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны, прошла в Москве у Музея Победы на Поклонной горе. Более 2000 человек зажгли свечу вечного огня в память о погибших в военные годы. В акции приняли участие ветераны, участники спецоперации, активисты движения «Волонтеры Победы», представители общественных организаций и жители столицы. Одним из главных символов мероприятия стало объединение частиц вечного огня, доставленных волонтерами из городов-героев и Брестской крепости, которая первой приняла удар нацистских войск 22 июня 1941 года. Из тысячи свечей участники создали масштабную инсталляцию, в центре которой разместили изображение маршала Георгия Жукова, руководившего обороной столицы и сыгравшего большую роль в организации контрнаступления советских войск. У могилы неизвестного солдата у Кремлевской стены прошел концерт приношения, посвященный 85-й годовщине начала войны. Сводный симфонический оркестр под управлением народного артиста Юрия Башмета исполнил шестую патетическую симфонию Чайковского. Как отметил сам Башмет, пока мы храним память о подвиге народа, мы будем живы.
2: До тех пор, пока мы будем помнить и передавать другим поколениям нашу память, мы будем живы, и все наши устремления, все мечты сбудутся.
0: На Крымской набережной в Москве прошла акция «Линия памяти», посвященная Дню памяти и скорби. Участники зажгли 1418 свечей по числу дней Великой Отечественной войны. Принять участие в акции мог любой желающий. А в главном храме вооруженных сил Подмосковья прошла божественная литургия в память о воинах, не вернувшихся с поля боя. Добавлю, Владимир Путин сегодня примет участие в церемонии возложения венка к могиле неизвестного солдата в Александровском саду в столице. Бойцы южной группировки войск ведут активные наступательные действия в Константиновке в Донецкой Народной Республике. Под контролем российских военных находится юго-западная часть города. Подробности рассказал начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
3: За сутки от украинских боевиков освобождено 104 здания. ВСУ потеряли до 85 военнослужащих, боевую бронированную машину, 16 автомобилей, орудия полевой артиллерии, 24 наземных робототехнических комплекса и 25 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами. Всего в полосе ответственности южной группировки войск противник потерял до 185 военнослужащих. Общевойсковыми подразделениями и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов уничтожены бронетранспортер М-113, 4 боевые бронированные машины, 18 автомобилей, 3 орудия полевой артиллерии и боевая машина реактивной системы залпового огня «Град». Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено 19 антенн связи и БПЛА, 7 терминалов «Старлинг», 13 наземных робототехнических комплексов. Поражено 6 пунктов управления БПЛА, а также 29 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ. Сбиты 10 беспилотников противника.
0: В Красном Лимане в ДНР штурмовые отряды группировки «Запад» продвигаются в северо-западной части города. Они овладели 12 опорными пунктами противника и заняли 53 здания. За сутки уничтожено более 30 украинских военных. На первом раунде переговоров между США и Ираном в Швейцарии удалось достичь обнадеживающего прогресса. Об этом говорится в совместном заявлении стран-посредников Катара и Пакистана. По итогам встречи стороны договорились создать механизм для дальнейших технических переговоров, а также комитет высокого уровня, который будет осуществлять политический надзор за посредническими усилиями. В документе также отмечается, что главы переговорных делегаций будут регулярно отчитываться перед новым органом о ходе консультаций. Кроме того, стороны договорились подготовить итоговое соглашение в течение ближайших 60 дней. Для предотвращения возможных недоразумений по вопросу судоходства через Ормузский пролив стороны также создали специальную линию связи. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что в рамках договоренности были отменены ограничения на экспорт нефти и нефтехимической продукции, снята блокада Ормузского пролива, разморожена часть иранских активов, а также запущен масштабный план реконструкции и развития страны. Погода в Москве и Подмосковье сегодня из-за влияния циклонического вихря испортится. Прошумят кратковременные дожди, местами с грозами. Температура воздуха будет укладываться в рамки многолетних климатических наблюдений, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
1: В течение дня столичный регион окажется на орбите влияния циклонического вихря, из-за чего погода испортится. В Москве и по области в центральной России будет облачно с прояснениями. Прошумят кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер северо-запада 4,9 метра в секунду, порывистый. Максимальная температура воздуха составит плюс 22-25, что идеально укладывается в рамки многолетних климатических наблюдений для этого времени года. Атмосферное давление будет падать, составит 744 миллиметра ртутного столба.
0: По словам Чкавца, уже завтра в столице распогодится, а вот вторая половина недели выдастся довольно прохладной. Через Москву пройдет холодный атмосферный фронт. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
4: Погода.
0: По данным Фобоса, сейчас в столице плюс 19 градусов, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба, влажность 74%, в городе безветренно, осадков не наблюдается. В Санкт-Петербурге сегодня переменная облачность, также без осадков, плюс 22-24 градуса, ветер северо-западный 4,9 метра в секунду, атмосферное давление будет меняться мало и составит 763 миллиметра, что немного выше нормы.

0: Сергей Стиллавин и его друзья.
1: Дорогие товарищи, доброе утро. Владислав Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас очень важный день в истории. Сегодня день памяти и скорби. Да. Знаете, мы сегодня подготовили специальную передачу для этого, целый час. В отличие от нашей традиции все дробить на полчаса, мы сегодня поговорим об этом с нашим замечательным профессором Германом Артамоновым, одним из наших любимых докладчиков. Ну, а других людей, которые у нас регулярно появляются, и нет. И об этом мы поговорим, но вы знаете... Так, если вспоминать недавнее прошлое, 50-летней давности, например, недавнее, у меня ощущение, что вот тот день, 22 июня 41 года, он становится все как-то понятней. И да. понятнее, и ближе, потому что в детстве...
2: И мы... неизбежнее, извините.
1: Ну, это вы... Да, хотя хотелось бы... Нет.
2: Ну, это, к
1: сожалению. Да, но я хотел сказать, что... Понимаете, мы вот советские такие дети, наверное, наше поколение было последним, которое успел Советский Союз вырастить до совершеннолетия. Потому что дальше ребята были уже, которые там в школу пошли, еще что-то. Но мы паспорта получали в Советском Союзе, тогда с 16 лет давали. Да, и тогда это, несмотря на то, что ветераны были рядом, они были живы, это были уже старички, в отличие от нынешних, условно говоря, 60-летних людей. Те люди выглядели по-настоящему такими взрослыми, мудрыми, уже седыми. Сейчас люди очень сильно молодятся. И сейчас трудно сказать, 60 человеку, 50, или 50 или 70, да, трудно. И вы знаете, тогда вот война казалась очень-очень далеким каким-то. И самое главное, что событием, которое невозможно к повторению, скажем так, потому что уже и другие вооружения, и атомные силы, да, сдерживания и так далее. И обстановка, конечно, в мире была совершенно, совершенно другой. Сегодня, 22 июня 41 года, вот, воспринимается очень живо, очень, очень таким каким-то близким, близким днем. Да, но мы сегодня об этом поговорим отдельно, друзья мои. Вот так.
0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Так, Владислав Александрович, немножко просвещения.
2: Знаете, будьте любезны.
1: Да, да, я вот общаюсь с людьми, а люди, они разговаривают и хотят поделиться какими-то наработками, вещами. И вдруг, значит, в одном из разговоров, в одной из бесед получаю вопрос. Угу. Хочу не то чтобы перевалить на вас мое удивление.
2: Ну, слегка разгрузиться хотите, да?
1: Ну, вы знаете, как-то освободиться от вот переполняемой меня информации.
2: Это правильно.
1: Может быть, это кого-то остановит от чего-то, когда они в своей ситуации тоже узнают об этом и подумают, а что, как с этим быть? А вот уже на маяке рассказали, как с этим быть. И вот, пожалуйста, мне рассказывают и говорят: Сергей, а вы пользуетесь, и я рассказываю об этом Владиславу Александровичу, потому что он человек, сейчас он поймет, в этой теме, в принципе, поднаторевший гражданин. Так. Меня спрашивают: Сергей, а вы пользуетесь СУБИД?
2: Чего?
1: Вот. Это такая же реакция была у меня, но внутренняя. Я не позволил себе, конечно, так вслух.
2: Оскорблять человека.
1: Не, потому что сразу у нас как бы ощущение какое. Так, что-то я не знаю. Должен ли знать?
2: Нужны ли мне эти лекарства?
1: Не-не-не, должен ли это знать? А вдруг должен?
2: Да.
1: Ну, как эрудит. Нет, конечно, у нас есть Вассерман, он один такой.
2: Как любопытный, нормальный
1: да,
2: человек.
1: Да, он такой один. Да. И поэтому всем остальным можно как бы все не знать. Да, но думаешь, а вдруг какая-то вот такая тема-то модная, например, или актуальная? Ну, вроде не знаю. Сознался, говорю, не в курсе. Вот мне объясняют, значит, такую историю, что не то чтобы это сейчас модно, а как-то прошло мимо меня стороной, но вы, Владислав Александрович, должны это тоже узнать вместе с нашими слушателями, которые еще не знают. Я напомню еще раз, это французское слово, оно пишется по-русски, у нас все сейчас пишется по-русски.
2: И это правильно.
1: У нас защищена кириллица, да, но слова, которыми пишется, они ведь оно во многом не наши. Да. И вот су-вид пишется через дефис, и оказывается, это... Метод приготовления еды,
2: так.
1: который, сейчас я попытаюсь вам объяснить попроще, который основан на том, что вы лишаете еду кислорода.
2: Ишь ты.
1: Да-да-да.
2: Модная технология.
1: Да, но не только, но не только. Там два этапа. Чтобы быть сувидчиком, Владислав Александрович,
2: начинающим.
1: Ну да-да-да. А там дальше, я так понимаю, затянет. Нужно иметь две вещи. Значит, сувидная нагревалка, я назову ее так, сувидная нагревалка специальная, о ней чуть позже, и сувидная откачалка.
2: Опять торгаши.
1: Да-да-да. Потому лезут, что там, значит, целыми наборами это все продается. Значит, есть... вот знаете, вы же знаете, что такое ламинирование? Ну, когда документы засовывают там, ну, вы не сталкивались с водительским удостоверением?
2: А высовывают как новые.
1: Ну, засовывают какую-то бумажку, да, например, свидетельство, ну, техническое, ну, техпаспорт, да, или нет, техпаспорт, свидетельство транспортного средства, да, вот, засовывают, и вытаскивается оттуда ламинированный такой вот прочный, значит, кусок бумаги. Так бы он помялся, а в пластике он не помнется.
2: Полетели оскорбления.
1: Да-да-да. И вот смотрите. Это попозже.
2: Хорошо.
1: Так вот, смотрите. Некий, похоже это, знаете, вот на какой-то, ну, вот опять же, запечатыватель. То есть длинная такая штука, куда засовывается край пакета. Значит, есть специальные пакеты. В этот пакет люди набивают, например, еду. Кусок мяса. Ну, к примеру, кусок мяса. Предварительно его поперчив, там, засунув туда лис, лаврушечки или какую-нибудь эту елку. Да, вот очень любят с елкой люди мясо. Говорят, ой, как с мясом-то, с елкой совершенно по-другому. Значит, засовывают туда в эту штуку, нажимают, и она одновременно запечатывает, заваривает шов и откачивает оттуда
2: вакуум.
1: Да, воздух. И вот это мясо, свежее, да, потом в этой безвоздушной, в весом безвоздушном пространстве засовывают, например, в морозильник. Понимаете, да? И там человек живет, и рядом с ним, как бы полу не живет, вот свежайшее мясо без воздуха в морозилке.
2: Криогенное мясо.
1: А когда человеку это мясо нужно, он достает нагревалку. Нагревалка из себя представляет, смотрите, какая история. Это, как бы это описать-то? Короче, это...
2: Это нагревалка.
1: Знаете, ну, вот короче, это штука, которая... Такая трубка, да, трубка. А сверху у него кнопки и дисплей. Значит, такая трубка, которая опускается в кастрюлю.
2: Ишь ты.
1: Ну, чтобы как бы быть... Помните, как кипятильник обычный, да? Вот обычный кипятильник. Только это такой продвинутый кипятильник с таймером и с четкой температурой. Как мне объяснили, в этой системе очень важно, чтобы температура была...
2: Правильно разморозить.
1: Да, долей градуса Цельсия. Я уже не говорю о Фаренгейте. Да, то есть вот правильная температура. То есть берется кастрюля, вода, в нее опускается вот эта вот погружная штука, сверху торчит управление да, из воды, и... Там прикол заключается в том, что вода нагревается до какой-то температуры, где происходит не кипение, а долгий и растянутый во времени нагрев.
2: Да.
1: Не только размораживание, но и само приготовление длится часами.
2: Кошмар какой.
1: То есть мне объяснили, что где-то там 68 градусов или что-то в этом роде, да, и часами. То есть ты, грубо говоря, засунул кусок мяса туда, вот в этом полиэтилене.
2: А высунул сухим.
1: Не-не-не, засунул, и он томится там в этом полукипятке, потому что 68 градусов — это очень много. То есть я думаю, что вы душ принять выше там 45 градусов уже не сможете.
2: Уже
1: сваритесь, да. А это варится несколько, там, всю ночь, да, на вот этой четкой температуре. И потом мне описывают, значит, что вот это мясо, оно... Нежное.
2: Оно превосходное.
1: Да, да, там волокна отделяются, там просто можно не жевать, без, зубы и млеют, да, и так далее. И
2: можно выпить это пишут, мясо.
1: Мне объясняют, и Сергей, вы понимаете, оно ведь экологически чистое, потому что не происходит вот этого температурного перебора, от которого образуется корочка, которую вы так любите в стейках, да, и, соответственно, оно не пережаривается, там нет канцерогенов и прочее, прочее, прочее. На что я задаю один простой вопрос.
2: Так.
1: Все отлично, целая индустрия. Есть наборы, есть пакеты. Кастрюля ваша. Кастрюля ваша, вода тоже. Удобно, хорошо, да. Только приходится раскошелиться только на пакеты. И тогда я задаю вопрос. Ребят, да, это мне напоминает по температурным условиям, наверное, приготовление в русской печке.
2: Ну, томление, да.
1: Когда прокочегаренная печка, да, и на ночь оставляли вот пареная репа, да, выражение, например, есть, когда она там на ночь оставляешь, с утра достаешь, ничего не делал, а она готова. и в отличном, так сказать, в отличном, или там какие-нибудь суточные щи, помните, да? То есть не огонь открытый, а вот именно просто равномерное тепло вокруг. И тут такая же вот история, но я задаю один вопрос. Товарищ, все отлично. Там температура 68, потом нет кислорода, нет горения, масла нет. То есть люди очень боятся.
2: А что с кислородом не так? От него смерть?
1: Нет, я вам другое скажу. Так. Но ведь самое главное, это пластик, этот пакет. В котором
2: вы,
1: все это вываривается.
2: Вакуумировали сначала, а потом разогревали.
1: Вакуумируется, допустим, нам рассказывают, что пластик, который в холоде находится, он как бы типа притормаживается.
2: Вы готовите в этом пакете же?
1: Конечно, оно варится вот часами, там, 10 часов или сколько-то в этом пластиковом мешке, да? И возникает вопрос. Ну, хорошо, а вот нам иногда рассказывают, что есть, например, вода, вот опасно летом что покупать? Две вещи. Это суши, потому что в них размножаются микроорганизмы. И воду в пластике.
2: Пластиковые.
1: Потому что все мы видели, как разгружают вот эти вот автомобили, которые привозят в магазин эту воду. Газировку или просто вода, да, она стоит на солнце прямо, вокруг может быть 35 градусов жары, там она стоит, она еще не кипит, но, наверное,
2: она
1: как раз...
2: закипает.
1: Да, вот эти 68, наверное, как раз и прибывает, да. И можно, конечно, бесконечно рассказывать, что это другой пластик, что там какой-нибудь ПВП, а здесь РХЧП, да, и так далее, КГБ пластик.
2: Элитный.
1: Да, но, товарищи, и где же тогда экология, да? Потому что природу-то не обманешь.
2: Понимаешь? А у вас меткий взгляд.
1: Да. И таким образом, слушайте, я сэкономил, знаете, сколько?
2: Ну-ка.
1: Я посмотрел на в этих самых магазинах. Набор. Вот с этим завариванием и откачкой.
2: И замораживать.
1: И вот этот кипятильник, который 6 тысяч рублей. Так что, брат, имеем шестерку на кармане.
2: Ни копейки.
0: Сергей Стиллавин. Друзья.
1: Так их.
0: На маяке.
1: Слушайте, ну и хочу вам, Владислав Александрович, вот письмо пришло серьезное.
2: Серьезное?
1: От мужчины, да-да-да, от мужчины.
2: Серьезное, это редкость.
1: Это удача.
0: Приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец.
1: Пишет мужчина Дмитрий. Понятное дело, по нашим интеллигентским привычкам фамилию оставим. Правильно? Таких, я думаю, что, к сожалению, немало. Ну, здрасте, до свидания нет, потому что некогда расшаркиваться. Я мужчину прекрасно понимаю. А текст следующий.
2: Ну-ка.
1: Живем с супругой с 2008 года. Скоро будет уже 20 лет. Ну, давайте не забегать вперед, 18. Сыну уже 15. Последние несколько месяцев начала на меня срываться по каждому поводу. Сына настроила против меня. Убирались в квартире, мыл пол, не убрал кое-где срыв. Кричит, чтоб я помер по-нашему.
2: Ужас.
1: Вали из дома, бросила в меня обувью, кинула бокалом. Поймал ли бокал, не сообщается.
2: Может, бокал был пластиковый?
1: Я взял ее под руки, вытащил в прихожую. Сын начал защищать. Я женщин не бил и не собираюсь. Я работаю на заводе. Но слышу одни упреки. Не пью, не курю, все до копейки в семью. А ей мало. Нужно 200 тысяч рублей в месяц. Мы вышли на улицу. На что родной сын мне сказал: если ты пойдешь за мной, вызову полицию. За что? За что мне все это? Как жить дальше? Как жить вообще и что мне делать? Как сохранить брак? Мне с имущества ее ничего не надо. Я ей все отписал, и долю, и машину на нее. Я ее люблю, и сына люблю, и готов на все ради них. Но как вернуть отношения? Знаете, Дмитрий, эти вот истории, да, вот если ты почитаешь какие-то комментарии в форумах, в интернете, очень много этих, к сожалению, ситуаций, когда вот живут люди, и вдруг начинается история с тем, что надо, ну, в вашем случае, 200. Вдруг. То есть, ну, условно говоря, 2 года назад там, или год назад такая тема не всплывала, а здесь вдруг они резко понадобились.
2: Требуется индексация отношений, да?
1: Да нет. Финансовых. Но проблема в следующем. У нас, да, много делается там для семьи, для укрепления брака. Как правило, в материальном плане. А, к сожалению, вот работа с тем, как обрабатывают граждан в том же интернете, она не ведется должным образом, абсолютно. Может быть, кому-то кажется, что это покушение на какие-то свободы или еще на что-то, но я наблюдаю по отзывам, что людей в интернете обрабатывают, да? Если, посмотрите, если из школьников и пенсионеров можно сделать поджигателя машин полиции, ну, или каких-нибудь там шкафов на железной дороге, представляете, заставить человека пойти совершать уголовное преступление, чтобы он сел потом на 15 лет.
2: Насколько отсутствует, как бы, критическое мышление.
1: Да и ладно, ну какие технологии зомбации. И да, то что говорить о том, чтобы сковырнуть мозги женщине, да, и внушить ей, что она достойна большего, лучшего, 200 тысяч в месяц, миллиона, сколько еще надо, да? И эта работа ведется. И мне кажется, эта работа имеет статус государственной диверсии. Потому что если в стране будут разрушаться семьи, а они разрушаются по этим причинам, что дальше? И вот мы обратили внимание, да, на террористов, а ведь это самый настоящий терроризм. Взять и засунуть человеку в голову другую идею, конечно, понимаете, которая разрушает семью. Вот. При случае, когда окажется у нас в эфире компетентный человек, я этот вопрос обязательно задам, друзья мои. Обещаю Дмитрию.

0: Маяк. Сказки – это зеркало культуры. Мы узнаем, что пугает, что вдохновляет и чему учат людей в разных странах.
1: Анна Бак, культуролог, преподаватель.
2: Так говорит «Маяк».

Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: Москве 7:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. По всей России и за рубежом сегодня отмечают День памяти и скорби. День начала Великой Отечественной войны был внесен в календарь памятных дат России в 2007 году. С 2020-го, 22 июня в 12:15 во всех регионах страны проводится Всероссийская минута молчания. Именно в это время в эфире Всесоюзного радио Народный комиссар иностранных дел СССР Вячеслав Молотов объявил советским гражданам о том, что нацистская Германия без объявления войны на рассвете напала на Советский Союз. Сегодня состоялась всероссийская мемориальная акция «Свеча памяти», приуроченная к 85-летию начала Великой Отечественной войны. Тысячи свечей в память о трагических событиях 22 июня зажгли по всей стране. Одной из центральных площадок акции стала Поклонная гора в столице, где сотни москвичей зажгли свечи у вечного огня. У могилы неизвестного солдата в Александровском саду состоялся концерт приношения. Сводный симфонический оркестр под управлением народного артиста Юрия Башмета исполнил шестую патетическую симфонию Чайковского. На Крымской набережной в Москве устроили акцию «Линия памяти», посвященную Дню памяти и скорби. Участники зажгли 1418 свечей по числу дней Великой Отечественной войны. Принять участие в акции мог любой желающий. В главном храме вооруженных сил в Подмосковье прошла божественная литургия в память о погибших воинах, а у Ржевского мемориала советскому солдату состоялся концерт «Реквием», прозвучали известные песни и стихи военных лет. Ржевская земля стала местом одних из самых ожесточенных и кровопролитных сражений Великой Отечественной. Группа воздушного прикрытия группировки войск «Восток» пресекли налеты нескольких беспилотников противника в ДНР, сообщили в Минобороны. Благодаря действиям расчетов противовоздушной обороны группировки все воздушные цели были уничтожены до подлета к охраняемым объектам. Расчеты противодействия БПЛА группировки войск «Центр» сбили более сотни тяжелых гексокоптеров ВСУ на Днепропетровском направлении проведения спецоперации, добавили в военном ведомстве. Страны НАТО и Евросоюз готовятся к военному столкновению с Россией на рубеже 2030 года. Об этом заявил «Известиям» замглавы МИДа Александр Грушко. Дипломат уверен, что главная задача блока – стратегическое поражение России. Аналогичное мнение ранее высказал и глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Вышедший на прошлой неделе статье, он отмечал, что Европа тянет время всеми способами, чтобы достичь боеготовности к конфликту с Россией к 2030-му. По убеждению министра, международная обстановка несет риски прямого столкновения альянса с Россией, которое может быстро перерасти в обмен ядерными ударами. Цена нефти марки Brent на фоне переговоров делегации Ирана и США выросла на 1,3% и превысила $81 за баррель, следует из данных торгов. Цена августовских фьючеров на нефть WTI подросла на 1,7% и составила $77.80. Ранее страны-участники консультации в Швейцарии проработали дорожную карту выхода на заключение окончательного соглашения между США и Ираном. Об этом заявили Пакистан и Катар, выполняющие роль посредников. Кроме того, стороны наладили линию связи для предотвращения инцидентов и непонимания с целью обеспечения безопасного прохождения торговых судов через Ормузский пролив, говорится в совместном заявлении. Переговорные команды согласовали создание групп по регулированию конфликта, которые планируют привлечь и Ливан. Тегеран в ходе дискуссий благодаря посредникам согласовал ряд вопросов, включая экспорт нефти и размораживание активов Ирана. Об этом заявил глава МИДа Исламской Республики Аббас Аракчи. Мошенники активизировались в дачный сезон, а одной из популярных схем обмана россиян стала продажа стройматериалов по низкой цене. С таким предупреждением выступили в интервью РИА Новости эксперты платформы «Машеловка» Народного фронта. Предложения с весьма привлекательными ценами появляются на популярных площадках объявлений и в соцсетях. Зачастую продавцы объясняют низкую стоимость ликвидации склада или остатками от крупного объекта. От покупателя требуют полную или частичную предоплату для фиксации цены или оформления доставки, после чего продавец исчезает, предупредили эксперты.
1: Новости спорта.
2: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Полузащитник Краснодара Кевин Ленини стал автором первого гола сборной Кабо-Верде на чемпионатах мира по футболу. В историю своей страны он вошел на 21-й минуте матча с Уругваем. Эта встреча в итоге завершилась в ничью 2-2, а Ленини признали лучшим игроком поединка. Испания разгромила Саудовскую Аравию 4-0. Бельгия сыграла в ничью с Ираном 0-0, а Египет взял верх над Новой Зеландией 3-1. На Кубке России по легкой атлетике в Чебоксарах 45 спортсменов выполнили норматив, который позволил бы им выступить в нынешнем году на чемпионате Европы, рассказывает Николай Саприн.
3: Агентство ТАСС отмечает, что с начала розыгрыша Кубка России, что в этом году проходил в Чебоксарах, сразу 45 легкоатлетов смогли выполнить норматив на чемпионат Европы. И случаи допуска могли бы быть представлены на нем. Например, в воскресенье бегуни на 100 метров с барьерами Виктория Погребняк, заняв второе место с результатом 12.78, могла бы вполне стать участницей чемпионата Европы. Норматив на этой дистанции составляет 12.86. Практически на каждой дистанции или в метательных соревнованиях, или прыжковых секторах нашелся хотя бы один спортсмен, который выполнил бы норматив на европейское первенство. Именно оно в нынешнем году станет главным стартом международного сезона и пройдет с 10 по 16 августа в английском Бирмингеме. Вместе с тем понятно, что случаи с российскими, да и белорусскими спортсменами выполнение норматива не является основанием для включения в список участников чемпионата Европы. 16 мужчин и 15 женщин. Это кроме спортивной ходьбы, где отобраться могли бы еще 10 мужчин и 4 девушки. С марта 2022 года Мировая ассоциация легкоатлетических федераций по-прежнему не допускает России и белорусских атлетов к своим турнирам.
2: Сборная России заняла 3-е место в медальном зачете чемпионата Европы по фехтованию. Всего у наших спортсменов 4 награды. Золото в командном турнире «Саблисток» завоевали Яна Егорян, Алина Михайлова и Александра Михайлова. Серебро у Егорян в индивидуальном турнире, а бронзу в соревновании раперистов выиграли Владислава Пенюшкина и Антон Бородачев. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
1: Сергей Стиллавин и его друзья.
4: Друзья мои, у нас традиционный исторический обзор. Ну, естественно, сегодня 22 июня, вы все прекрасно знаете. Повторю анонс, мы сегодня уделим этой теме наше отдельное внимание. К нам придет замечательный гость, и мы как следует поговорим. Да, потому что вопросов много, и с годами их меньше не становится. Кроме того, вот что такое 22 июня? Ну, например, в русской традиции это день скипера-змея. Ведь понимаете, какая история? Нацисты же были мистиками. Угу. Они там изучали паранормальные явления, с астрологами консультировались постоянно. Угу. И поэтому подбирали какие-то даты.
5: На Памир лазали.
4: Да, даты подбирали, угу, какие-то существенные. Но вот в русской традиции, в славянской традиции, вот говорится о том, что после рождения Перуна на землю русскую пришел скипер-змей. На Саруинь. Угу. Он закопал младенца Перуна в глубокий погреб, унес его куда подальше, понимаете? Ну, то есть, вот день мрачный, uh-huh, день мрачный. Всемирный день верблюда сегодня. Вообще, верблюды... Вот, вы знали, что у верблюдов, например, полностью закрываются ноздри?
5: Нет,
4: не причем знал. Не рукой, не ногой, не копытом. Ногой. Сами вот. Uh-huh. Если, например, песчаная буря идет, глаза-то веками закрываются, и ноздри тоже.
5: То есть, у них створки.
4: Да-да-да. Как вот на некоторых машинах есть такие специальные створки, закрывают, uh-huh, от холода. А Всемирный день тропического леса. День луковых колец. Некоторые их жарят в кляре. Да. Нравится? Ну, когда нет кальмара...
5: Ну, такое,
4: давайте,
5: знаете,
4: когда нет кальмара, жарят, да, лук. Да, да. Жарят лук. День глупых мужских поступков.
5: Их много, к сожалению.
4: Понимаете?
5: А куда деваться? Люди есть живые.
4: Некое,
5: да.
4: Знаете, Владимир Александрович, да, здесь есть некий парадокс. Но. Потому что поступок, да, это какой-то все-таки вот такой важный шаг. А глупые поступки.
5: Поступки разные бывают.
4: Да. Да. Сегодня день Радлера. Это американцы придумали... Ну, мы против, вы должны сказать, мы против.
5: Мы против, конечно.
4: Они смешивают пиво с лимонадом.
5: Это
4: представляете?
5: Омерзительно.
4: Омерзительно. Ужасно, ужасно. День подмигивания котам.
5: Вообще, когда коты подмигивают вам, да, они как бы улыбаются.
4: Вы думаете?
5: 100%.
4: Нет, а вы когда им? Они как это трактуют?
5: Ну, они пытаются воспринимать это как-то.
4: Да, ну и сегодня Кириллин день. В день святого Кирилла, как считали на Руси, лето вступало в свой рассвет. Uh-huh. Да? Начинала поспевать земляника. Вот. С Кирилла начинала идти на убыль комариное племя, которое достало, да, кусаются заразы. Вот. Ну и говорили следующее. На Кирилла конец весне, почин лету.
1: Сергей Стиллавин и его друзья. На маяке.
4: В этот день, в 1633 году, Галилео Галилей, который, помните, придумал телескоп, ну, слово, по крайней мере, точно придумал, он вот показался умным человеком. Он признал, что заблуждался.
5: Молодец.
4: Да, потому что он понял, что если его сожгут вслед за Коперником, то, в принципе, толк-то никакого.
5: Ученых вообще не останется.
4: И ему толку никакого, и науки никакого. Да, поэтому он говорит, был неправ, извините. Извините, неправ. Да. В 1668 году царские войска начали 7-летнюю осаду Соловецкого монастыря, крепость, да, знаменитая, отказавшегося принимать церковную реформу. 7 лет она длилась. Такая вот история. А чем закончилась, давайте напомним, а закончилась февралем 1917 года, в котором люди, потомки пострадавших и имевших большой зуб на царскую власть, в принципе, участвовали очень активно в том государственном перевороте. В этот день, в 1805-м, Джузеппе Маззини родился, итальянский революционер, но по-нашему не работал. Uh-huh. Да, не работал. Один из вождей их движения создал организацию, которая называлась «Молодая Италия». Uh-huh. Ну, понятно, полутеррористическая.
5: Конечно.
4: Ну и когда в 1848-м там же вспыхнуло, помните, и в Венгрии, и в Австрии, и во Франции полыхало, а в очередной раз и в Италии, Маззини немедленно поспешил на родину, он скрывался за границей, как Ленин, да, впоследствии, и основал в Милане газету. Uh-huh. Вот, и начал борьбу за присоединение к Италии, Ломбардии,

0: говорят. То же самое. Александр, а вы как считаете?
1: Ну, конечно.
2: Объем, кружка, она льет.
1: Объем же не меняется. А объем это литры. Если вы не проливаете воду, то вы налили в узкую кружку литр, и этот же литр перелили в кружку, которая с меньшей высотой.
0: Не, ну у меня бесконечный домовар, с которого я лью чай. В узкую кружку, которая в два раза выше, но узкая, я наливаю литр.
1: Так.
0: А в широкую кружку, которая в два раза ниже, но будет радиус у нее основания в два раза больше, я налью 2 литра.
1: А, ну,
0: почему?
1: А,
0: да. Потому что радиус, он будет играть по двум измерениям. Да, он будет как бы и в ширину, и в длину играть. Вы понимаете, да, о чем я говорю?
1: Да,
0: теперь понимаю. И это практическая задача в жизни. Если, например, Александр с Маргаритой пьют чай, и Александру, например, завтра на работу, и он хочет мало чая выпить, вот, соответственно, он должен выбирать такую вот узкую посуду скорее, чем такую вот широкую. Так что это совершенно применимая в жизни вот такая вот неочевидная для нас ситуация.
3: То есть и так цистканистры какие-то размеры там делают, да, вот всякие штуки такие технические, строения, как и здания?
0: А визуально кажется, что они одинаковые. И даже вот я вас спросил, все дети так отвечают. И чисто математически кажется, что они одинаковые. Но здесь очень важно, что радиус основания у нас играет в двух измерениях, в ширину и в длину, а высота играет только в одном. И получается вот такая вот разность.
1: Смотри, все-таки вспомнил эту страшную задачу, но она математическая и геометрическая. Она выглядела примерно следующим образом. Вот мы же представим себе трехмерный параллелепипед, да? Ну вот, то есть что-то такое квадратное с разными гранями. Я могу взять...
0: Брусок.
1: Я могу взять и этот брусок рассечь плоскостью, И этой плоскостью, рассекая брусок, я получаю двухмерный прямоугольник. Правильно?
0: Да, срез бруска.
1: Срез бруска — это двухмерный прямоугольник, да? Ну, там с какими-то параметрами, понятно, я должен знать про брусок и должен знать про плоскость. Вот теперь прибавляем ко всем этим параметрам одно измерение. У нас есть четырехмерный брусок. Пересекая его также трехмерным бруском, я получаю, собственно, проекцию уже трехмерную, правильно?
0: Правильно, да. То есть трехмерный брусок, он является срезом чего-то большего.
1: И вот этот трехмерный брусок мы же можем нарисовать, мы же можем его как бы, ну, зафиксировать визуально. И вот такая задача стояла перед людьми, у которых тренировали свое воображение. Давайте представим себе четырехмерный брусок, его трехмерным бруском рассечем и посмотрим, что будет в сечении. А это сечение уже будет трехмерное.
0: Это сечение будет трехмерное. Да, есть такие задачи. Вот, ну, это достаточно тяжелое такое визуальное упражнение. Но если мы пойдем в 15-мерное пространство, это будет уже для человеческого мозга, мне кажется, слишком.
1: Но математика в том прекрасна, что если мы пойдем в 15-мерное пространство и будем думать, что есть, ну, не будем думать, а он точно есть в 15-мерном пространстве прямоугольник, то рассекая его, мы получим, собственно, сечение 14-мерное. Это вот всегда так, да?
0: Да.
1: То есть не трех, не двух, а 14-мерный. А, кстати, про многомерность. Тут еще один вопрос есть у меня к Антону. Давайте мы зададим его, чтобы не разделяться через новости. Ой, через рекламу небольшую. Я просто в двух словах скажу, что это будет касаться контактного числа шара. Наверняка Антон знает, о чем речь. Вот. И мы тогда спросим, в чем там, как говорит Митрофанова, заруба, связанная с многомерностью. Потому что вроде как в одном мерной истории там все решили, даже в трехмерной решили, и в каких-то еще измерениях вопрос решен, а вот есть измерения там какие-то, да, в которых эта задача до сих пор не решена, если кто-то хочет стать великим математиком, имя которого войдет в историю, то бегом, ребята, там достаточно все просто, то есть задача ставится просто, а решения до сих пор нет. Физики и лирики, у нас тема математика, говорим мы про многомерность, Антон Низовцев с нами, оставайтесь и вы тоже.
4: Физики и лирики.

0: «Маяк».
1: Радио «Маяк».

0: реклама.
1: ВАО «Колымская россыпь» требуется. Машинист бульдозера. Заработная плата 250-450 тысяч рублей в месяц. Машинист экскаватора. Заработная плата 250-300 тысяч рублей в месяц. Водитель карьерного самосвала. Заработная плата 220-300 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство. Работа в Магаданской области. Оплата авиаперелета к месту работы и обратно. Проживание, питание, спецодежда за счет компании. Телефон 8-924-690-1358.
2: Поляна на Тухачевского 50. Сайра Доброфлот 159,90. Тушеная говядина «Армейский запас» 179,90. 17 по 23 июня 2026 года.
3: Телефон рекламной службы 549928 и 545469. Код города 384-2.
4: И с выпуском новостей Дарья Кашинская. Здравствуйте. Вначале коротко о главном. Операция «Побег». В Киселевске возбудили уголовное дело по факту пропажи ребенка из детского сада под прицелом рептилий. В Кемеровской области на фоне жары активизировались ядовитые змеи и огненные картины войны. Кузбасс присоединился к всероссийской патриотической акции. Подробности далее. В Кузбассе возбуждено уголовное дело по факту пропажи ребенка из детского сада. В Киселевске мама отвела сына в учреждение, а спустя какое-то время увидела одного на улице. Воспитатель заметил отсутствие малыша в группе только после звонка родителей. Бдительность нужно проявлять и на природе. В Кузбассе за сутки утонуло 3 человека, 2 несовершеннолетних и 1 взрослый мужчина. Еще 2 подростков удалось спасти. Специалисты призвали не оставлять детей без присмотра у воды, не купаться на диких пляжах и не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения. Напомню, что в регионе сохраняется аномально жаркая погода. Воздух по области прогреется до плюс 31 градуса. Местами столбики термометров поднимутся до плюс 36. На фоне этого активизировались змеи. За последние дни в Кузбассе зафиксировано сразу несколько случаев нападений. В Новокузнецком округе 12-летний мальчик гулял по тайге, когда на него набросилась гадюка. Состояние ребенка врачи оценивают как средней тяжести. Еще один случай произошел в Кемеровском округе. Вблизи деревни Старая Балахонка. Там змея укусила 45-летнего мужчину. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, надевать в лес высокие резиновые сапоги и брюки из толстой ткани. Прежде чем сесть на траву, поваленное дерево или зайти в густые заросли, нужно проверить местность длинной палкой. При появлении змеи не надо делать резких движений. Пытаться ее прогнать, лучше медленно отойти на безопасное расстояние. Если все же нападение произошло, главное не паниковать, комментирует токсиколог Константин Сиворонов.
5: Самое главное не паниковать, как можно быстрее вызвать скорую помощь, либо доставить пациента в ближайшую медицинскую организацию. Ну, а вот пока как бы нету возможности это сделать в виде самопомощи. Если укус произошел в руку или ногу, нужно мобилизовать конечность. Не надо никаких жгутов, разрезов. То есть холод, обильное питье. И покой. Если есть возможность дать антигистаминные таблетки, которые при аллергии применяются, обильное питье.
4: Федеральная антимонопольная служба опровергла появившееся в СМИ сообщение о дополнительной индексации тарифов на коммунальные услуги с 1 июля. Эта информация не соответствует действительности. По данным ведомства, изменения произойдут по плану с 1 октября. В зависимости от региона, рост будет от 8 до 22%. Необоснованное завышение тарифов по теплу и водоснабжению на 4 миллиарда рублей в 65 регионах России, в том числе и в Кузбассе, выявила ФАС. Ресурсно-снабжающие организации закладывали в цену расходы на модернизацию объектов ЖКХ, но по назначению деньги не потратили. Также выписаны предписания с требованием исключить из стоимости на электроэнергию более 6 миллиардов. Перерасчет должны сделать до конца года, продолжит юрист Никита Сидоров.
6: Согласно указанным сведениям, те ресурсоснабжающие организации, которые нецелевым образом израсходовали денежные средства, должны направить эти деньги на улучшение сетей до 1 октября 2026 года. И вот в случае, если в этот срок их обязательства не будут исполнены, то тот тариф, который уже был начислен населению, должен автоматически быть пересчитан в меньшую сторону.
4: Позитивные изменения ожидают кемеровчан. В городе отремонтируют улицы сразу в трех районах. Сделать это удастся благодаря финансированию. В бюджет дополнительно поступило 200 миллионов рублей на обновление дорог. Продолжит начальник управления дорожного хозяйства и благоустройства Дмитрий Березовский.
0: Таких участков 7. Это улица Марковцева, это проспект Ленинградский от Ленина до проспекта Октябрьского. Это сибиряки, гвардейцы, по которым большое количество обращений поступало и от улицы Терешковой до улицы Волгоградской. Это геологоразведка Бийско-Алтайской улицы, которая на сегодняшний день тоже имеет критический износ, колейность серьезную и давно требует уже к себе внимания. Ну и еще ряд более мелких работ, это замена бортового камня на некоторых участках. Ну, на сегодняшний день этот перечень сформирован, мы готовимся к проведению конкурсных процедур и надеюсь, что в середине августа мы приступим уже к ремонтным работам.
4: И в завершении сегодня день памяти и скорби. 22 июня, 85 лет назад, началась Великая Отечественная война. Пройдут церемонию возложения цветов, патриотические игры, выставки. В 16:15 регион присоединится ко Всероссийской минуте молчания. Накануне в Кузбассе прошла акция «Огненные картины войны». В Кемерове волонтеры создали из свечей звезду и надпись «Кузбасс помнит». Памятные символы зажглись в Междуреченске, Ленинск-Кузнецком, Анжеро-Судженске, Прокопьевске. А в Новокузнецке появилась картина, объединившая солдата Победы и современного российского военнослужащего. Это было последнее сообщение выпуска. До встречи.
1: Кузбасский маяк. Главное о событиях в мире, в стране, в регионе.
7: С понедельника по пятницу в 18:05.
1: Координаты в эфире. Кемерово 102.3 FM. Новокузнецк 103 FM. Маяк. Для контакта с редакцией используйте МАКС. Номер 8-923-533-3505. Повторно обращаем ваше внимание на мессенджер для связи. МАКС 8-923-533-3505.
8: Что такое фриджаз? Чем отличаются барочные инструменты от современных? В чем разница абстракционизма и авангардизма?
9: А не пора ли нам оккультуриться?
8: Самое время. Программа Ольги Шараповой об искусстве.

0: Погода на маяке.
1: По области в Кемерове в ночные часы, по информации синоптиков, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами дымки, мгла. Ветер юго-восточный 3,8, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области 12-17, местами 6-11, в Кемерове 13-15 градусов. Завтра днем 23 июня по области и в Кемерове переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 3,8, местами порывы до 13 метров в секунду. Температура по области 26-31, в областном центре Кузбасса 27-29 градусов.
0: Маяк.

0: В Москве полдень.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. По всей России и за рубежом отмечают День памяти и скорби. День начала Великой Отечественной войны был внесен в календарь памятных дат России в 2007 году. С 2020-22 июня в 12:15 во всех регионах страны проводится Всероссийская минута молчания. Именно в это время в эфире Всесоюзного радио Народный комиссар иностранных дел СССР Вячеслав Молотов заявил советским гражданам, что нацистская Германия без объявления войны на рассвете напала на Советский Союз. В Москве Музей Победы на Поклонной горе прошла всероссийская акция «Свеча памяти» к 85-й годовщине начала Великой Отечественной. Более 2000 человек зажгли свечи у вечного огня, а участники международной акции «Огненные картины войны» создали из 10 тысяч свечей масштабную огненную инсталляцию, в центре которой разместили изображение маршала Жукова, руководившего обороной столицы, сыгравшего большую роль в организации контрнаступления советских войск. Тысячи людей собрались этой ночью у мемориального комплекса «Брестская крепость Герой». Она первой стала на пути немецко-фашистских захватчиков. В первый день Великой Отечественной у монумента мужества состоялся митинг реквием. Собравшиеся возложили венки и цветы к вечному огню. Выступая в Бресте, председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что некоторые страны пытаются переписать историю, сделать все, чтобы подвиг советского народа был забыт.
2: Они хотят отобрать у нас память. Они хотят отобрать историю. Если это произойдет, не будет наших государств. Не будет нас. Их подвиг бессмертен. Давайте поклонимся всем, кто отдал свою жизнь, дав возможность нам строить будущее, защитив свободу нашей Родины.
0: Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Россия не позволит Германии замять вопрос признания геноцида советского народа нацистами в годы войны, в том числе в отношении блокады Ленинграда. По ее словам, власти Германии предпочитают использовать более общие формулировки, говоря о злодеяниях нацистского режима и страданиях его жертв. За год войны через народное ополчение прошло более 4 миллионов человек, говорится в новом мультимедийном разделе Минобороны под названием «Пусть ярость благородная вскипает, как волна». Ведомство к 85-й годовщине начала Великой Отечественной опубликовало рассекреченные архивные документы о формировании народного ополчения. В материалах говорится, как в первые дни после нападения нацистской Германии сотни тысяч советских граждан добровольно вступали в ряды защитников страны. Согласно опубликованным документам, уже летом 41-го в крупных городах СССР началось массовое создание дивизий, полков народного ополчения. В их состав входили рабочие, служащие, студенты, представители интеллигенции, ветераны, не подлежавшие призыву в армию. Как отметили в Минобороны, архивные материалы посвящаются тем, кто не ждал приказа, а по зову сердца встал на защиту Родины. Российские подразделения активно наступают в Константиновке. Им удалось улучшить позиции в центре, сообщил в эфире телеканала «Россия-24» глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, в городской застройке штурмовики южной группировки зачищают жилые кварталы. В юго-западной части города уничтожен склад боеприпасов.
3: В самой Константиновке продолжаются активные наступательные действия наших бойцов. В самой городской застройке идет зачистка жилых кварталов от противника. В юго-западной части города уничтожен склад боеприпасов вооруженных формирований Украины. Я напомню, что логистика крайне затруднена у противника уже, поэтому этот склад был одним из важных, наверное, из важных целей. Также есть улучшение позиций в центральной части Константиновки наших подразделений.
0: Военнослужащие штурмовых подразделений южной группировки войск развернули флаг России, знамя Победы на полностью занятой улице Преображенской в Константиновке. Об этом сообщили в Минобороны и показали соответствующие кадры. Как отметили ведомства, эти символы стали свидетельством успешных действий российских подразделений в населенном пункте. Сообщение последних минут. Премьер Великобритании Кир Стармер заявил о намерении уйти в отставку с поста лидера лейбористов. Об этом он объявил, выступая перед своей резиденцией на Даунинг-стрит. При этом политик подчеркнул, что продолжит занимать пост премьер-министра до избрания преемника. По словам Стармера, выборы нового лидера, правящей в королевстве лейбористской партии, начнутся 9 июля. Сам он участвовать в них не будет. Положение Стармера пошатнулось после того, как на выборах 18 июня в конституционном округе Мейнкерфилд победил мэр Манчестера Эндрю Бёрнам. Тот планирует начать борьбу за позицию лидера лейбористской партии, соответственно, премьера Великобритании. Ну а первые проблемы начались после майских выборов в муниципальные советы Англии. Парламент парламента Уэльса и Шотландии, на которых лейбористы лишились свыше 1500 мест. После этого многие однопартийцы, в том числе члены парламента, призвали премьера покинуть пост. При этом еще в конце прошлой недели Стармер говорил, что не откажется от должности и от лидерства в партии. Власти Германии обнаружили в бюджете финансовую дыру размером в 5 миллионов евро. Правительство в течение года по ошибке платило своим дипломатам и военным за рубежом завышенная сумма, пишет издание «Шпигель». Обычно МИД нанимает для выполнения расчетов консалтинговую фирму «Мерсер». По какой-то причине в расчеты вкралась ошибка, и трети получателей целый год выплачивали больше, чем нужно. Виновником финансовой утечки признали ответственную за расчеты фирму, с которой власти планируют потребовать компенсацию. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра погоды Фобус, в Санкт-Петербурге сегодня переменная облачность без осадков, плюс 23-25 градусов. В Москве облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами ливни с грозами и также 23-25 тепла. Сейчас в городе плюс 21, давление 747 миллиметров, влажность воздуха 81%.

0: которая посвящена жертвам нацизма, памяти о миллионах людей, погибших в Великую Отечественную войну. Сегодня также мы вспоминаем, отдаем дань уважения фронтовикам, подпольщикам, партизанам, всем работникам тыла, мирным жителям, которые пережили один из самых разрушительных мировых конфликтов в истории. Великая Отечественная война длилась 1418 дней, и страшная цифра, она унесла жизни 27 миллионов рублей. 27 миллионов жизней людей. Каждый год 22 июня по всей стране проходят мемориальные мероприятия. На зданиях органов власти пускают государственные флаги и объявляют минуту молчания.
1: 22 июня 1941 года зловещим вихрем война ворвалась в каждый дом, в каждую семью. Вся страна замерла у репродукторов, из которых слышался голос Юрия Борисовича Левитана.
2: Внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Заявление советского правительства! Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня, 22 июня, 4 часа утра, день объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбардировке города Житомир, Киев, Севастополь, Саунас и другие.
1: Вспомним тех, кто бился с врагом на фронте, воевал в партизанских отрядах, страдал в нацистских концлагерях, кто без сна и отдыха трудился в тылу.

0: Светом благодарной памяти, светом любви нашей, светом скорби нашей пусть озарятся имена родных и близких, отдавших свою жизнь за наше будущее.
1: 22 июня, День памяти и скорби. Вечная светлая память погибшим в борьбе против нацизма. Спасибо от нашего поколения.

Встает солдат, уходит строй, учиться воевать. Друзья, как ждет его домой, друзья, как ждет его домой. Седая мать, встает солдат, грохочет бой, за морем льется кровь. Друзья, как ждет его домой, друзья, как ждет его домой. Его любовь. Встает солдат, забыт покой, на сборы 5 минут. Друзья, как ждет его домой, друзья, как ждет его домой. Спокойный труд, спокойный труд. Встает солдат, мороз и зной.

0: по всей земле пройдет приказ, по всей земле пройдет приказ. Солдат домой, солдат домой, солдат домой.
1: Маяк.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы обсудим глаголы, с которыми что-то не так. При образовании некоторых форм были допущены неточности, некорректные изменения. Короче, обидели наши глаголы. Кто и как это сделал, обязательно разберемся. Не дадим глаголы в обиду. И давайте начнем вместе с гостем школьной программы для взрослых.
2: А вот если ту же самую плиточку взять, но уже железными арматурными стержнями, да, там начнутся появляться трещинки. Но при этом сама плита разрушена не будет.
1: Начнутся появляться трещинки. Это некорректное выражение. Здесь возможны два правильных варианта. Либо начнут появляться трещинки без «ся» в первом слове, либо появятся трещинки. Еще в этом высказывании мы услышали слово «стержнями». И на всякий случай скажу, это верно. Но и «стержнями» тоже литературная норма. В слове «стержнями», «стержнями» двойное ударение. Ну а мы возвращаемся к нашим глаголам вместе с ведущим Владимиром Матецким.
3: В свое время я напомню лорди и так далее, как колода перетусовывается. А держать фестиваль на плаву такие долгие-долгие годы – это чудо великое.
1: Перетусовывается. Глагол неточный. Когда речь идет о колоде, то карты перетасовываются. Меняем «а» на «у» в третьем слоге. Ведь наш глагол образован от слова «тасовать», «перетасовывать». А перетусовываться, наверное, может молодежь, когда переходит из одной тусовки в другую, ну или когда слишком долго тусуется. Но такого глагола в словарях нет. Да и мы говорим не про молодежь, а про карты. Вот у нас они и будут перетасовываться. Далее мы послушаем ведущего Сергея Стилавина. Не могу пройти мимо его любимого глагола.
4: И вот у вас возникает ощущение, что какая-то есть вот корреляция между тем, когда вылазит, я вот это слово буду использовать, вылазит всякая нечисть, именно вот, например, в связи с религиозными праздниками большими.
1: Вылазит. Сергей сознательно использует это слово, значит, он понимает, что надо говорить «вылезает». Но если уж мы заговорили про нечисть, то, наверное, для этих существ такой нелитературный глагол вполне подойдет. Ну и мы продолжаем обсуждать немного странные, кривые, я бы сказала, глаголы с Никитой Карповым, ведущим программы «Трудности перехода». И вот здесь меня поджидал несолнечный удар.
5: И поразбираться, как они влюбляются, как они испытывают разочарование, как разлюбляют и все такое.
1: Разлюбляют. Когда я услышала это слово, то подумала, что оно наверняка не литературное. На всякий случай полезла в словари. И, о чудо, я там нашла это слово. Оказывается, в русском языке есть глагол «разлюблять», «разлюбляться». И этот глагол находится в пределах нормы.
0: Спасибо. Училка против маяка.
6: Новости.
7: Новостями в студии Лора Стадницкая. Владимир Путин сегодня в День памяти и скорби принял участие в торжественной церемонии возложения венка к могиле неизвестного солдата. Традиционная церемония прошла у стен Кремля в Александровском саду в Москве. Солдаты роты почетного караула под траурный марш установили перед вечным огнем венок из роз и гвоздик. Также у стен Кремля президент возложил цветы к тумбам городов-героев, в том числе Киева и Одессы. А в 12:15 по московскому времени по всей России была объявлена минута молчания. Это точное время выхода в эфир в 1941 году, обращение к советским гражданам о нападении гитлеровских войск на Советский Союз. День памяти и скорби отмечают 22 июня. В этом году исполняется 85 лет со дня нападения нацистской Германии на СССР и начала Великой Отечественной войны. Российские военные уничтожили на Краснолиманском фронте последнюю артерию снабжения ВСУ. Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия-24» глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
8: На Краснолиманском направлении, идем дальше мы, уничтожена последняя артерия снабжения вооруженных формирований Украины в Красном Лимане. Идет активное продвижение как в самом городе, так и в окрестностях. Северной, восточной и южной сторон. Также защищается территория комбикормового завода. Наши бойцы овладевают опорными пунктами противника и очищают городские здания от остатка украинских боевиков.
7: Словом Пушилина, вооруженные силы России взяли под огневой контроль большую часть славянско-краматорской агломерации в ДНР. По его оценке, российские подразделения имеют все перспективы для ее взятия. Задержанный в Воронеже агент Киева привлекал курьеров под видом помощи участникам СВО. Это следует из видеоролика, опубликованного ФСБ. Молодой человек рассказал, что искал в мессенджере курьеров от 16 до 30 лет. Ранее в Центре общественных связей ФСБ сообщали о задержании в Воронеже агента спецслужб Украины 2005 года рождения, который за вознаграждение организовал наблюдение за военными объектами в московском регионе, вербовал людей и участвовал в работе украинских мошеннических колл-центров. Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. По решению суда обвиняемый заключен под стражу. Как добавили в спецслужбе, он признал вину и активно сотрудничает со следствием. Премьер Великобритании Кир Стармер дрожащим голосом закончил свою речь об отставке с поста лидера правящей лейбористской партии. Он выступил на улице перед своей резиденцией на Даунинг-стрит. Под конец речи, длившейся чуть более 6 минут, голос премьера начал дрожать. При этом он подчеркнул, что продолжит занимать пост премьера до избрания преемника. По словам Стармера, выборы нового лидера правящей в королевстве лейбористской партии начнутся 9 июля. Сам он участвовать в них не будет. Ранее около 100 депутатов-лейбористов призвали Стармера к отставке после провала партии на местных выборах в мае. Их число выросло после того, как соперник премьера, мэр Манчестера Энди Бёрнам, прошел в парламент в попытке сместить главу правительства с поста. Он планирует начать борьбу за позицию лидера лейбористской партии, соответственно, премьера Великобритании. Россияне с 1 сентября смогут проходить магнитно-резонансную томографию без направления врача. Соответствующие изменения содержатся в документе Минздрава, текст которого приводит ТАСС. Сделать исследование можно в любой клинике, где предусмотрена такая процедура. Напомню, МРТ в основном назначают для выявления заболеваний центральной нервной системы, а также опорно-двигательного аппарата и некоторых внутренних органов. Процедура не связана с рентгеновским облучением. Эти и другие новости доступны на сайте Вести.ру.
0: Погода.
7: В Санкт-Петербурге завтра переменная облачность, без осадков, ночью плюс 12-14, днем 19-21 градус. В Москве также переменная облачность, осадков не ожидается, по области местами кратковременные дожди, в ночные часы плюс 15-17, дневные 22-24 тепла. Сейчас в городе плюс 21, атмосферное давление 747 миллиметров, влажность воздуха 81%.
0: Новости спорта.
6: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Российское антидопинговое агентство возьмет под усиленный контроль чемпионок Европы по художественной гимнастике Софию Ильтерякову и Лалу Крамаренко. Всего в новых пулах допинг-тестирования сейчас находится 7 представительниц художественной гимнастики. Все они обязаны своевременно вносить информацию о своем местонахождении в систему контроля и соблюдать требования международных стандартов Всемирного антидопингового агентства. Хоккейный «Трактор» обменял нападающего Егора Коршкова в Сибирь на форварда Егора Головнева. В прошлом сезоне континентальной хоккейной лиги Коршков провел 68 матчей в регулярке и набрал 37 очков. Головнев провел минувший сезон в молодежной хоккейной лиге, где в составе сибирских снайперов набрал 52 очка за 63 игры. Российский вратарь Сергей Бобровский с большой вероятностью покинет клуб Национальной хоккейной лиги Флорида, так считает известный заокеанский инсайдер Эллиот Фридман. Слово нашему обозревателю Николаю Суприну.
9: Возможное расставание Сергея Бобровского с клубом НХЛ Флорида Пантерс может стать одним из самых больших переходов нынешнего межсезонья в Национальной хоккейной лиге. О том, что такое вполне может случиться, намекнул известный североамериканский инсайдер Эллиот Фридман в программе NHL Tonight. Что касается Флориды, я слышал, что вероятность того, что Бобровский останется в клубе, крайне мала, сказал Фридман в эфире. Напомню, что Сергею 37 лет. Он выступает за Флориду с 2019 года. В составе этого клуба он выигрывал кубок Стэнли 2 года подряд, в 2024-2025. Также в НХЛ Бобровский выступал за Филадельфию и Коламбус. Вместе со сборной России Бобровский выигрывал чемпионат мира в 2014 году, а также в 2015 серебро и в 2016 бронзу.
6: Волейболист сборной России Ильяс Куркаев перешел из новосибирского «Локомотива» в казанский «Зенит». Куркаев отыграл за «Локомотив» в общей сложности 12 лет и 3 последних сезона был капитаном команды. «Спартак» планирует купить нападающего казанского «Рубина» и сборной Албании по футболу Мирленда Даку. Как сообщает «Советский спорт», красно-белые намерены осуществить переход уже этим летом. Даку 3 сезона подряд лучший бомбардир «Рубина». Стоимость футболиста оценивается в 9 миллионов евро. Судьи будут строже относиться к россиянам на международных турнирах, уверен победитель Кубка России в спортивной ходьбе на 10 тысяч метров Сергей Кожевников. Нам тренеры всегда говорят, что выходя на старт, ты должен думать, что у тебя уже есть две судейские записки, и ты должен идти так, чтобы не получить еще одну, третью и соответствующую дисквалификацию. Уже год на наши соревнования приезжают работать судьи из разных стран, и в последнее время мы ходим довольно-таки чисто, потому что поняли требования международных судей, рассказал Сергей. На Кубке России по легкой атлетике в Чебоксарах Кожевников установил рекорд России и показал лучший результат сезона в мире на дистанции 10 тысяч метров. С вами был Юра Геворкян.
0: «Маяк».

0: Продолжаем эфир физики и лирики, и сейчас будем знакомиться с новым термином, он из юридической практики, но, наверное, нам следует о нем знать. Медиация на практике. Как урегулировать спор без суда? Гость сегодня Мария Железнова, юрист, член Московской коллегии адвокатов, руководитель практики медиации. Мария, здравствуйте, приветствую вас.
1: Здравствуйте.
0: А этот термин как давно был введен? И вообще сам процесс медиации? Вот я даже как-то вот нечаянно узнала, что вы, когда вы... Мы вас в эфире представляли, руководитель практики медиации. Но откуда-то я это знала.
1: Ну, смотрите, медиация в России, она введена была еще в 2010 году федеральным законом об альтернативной процедуре урегулирования спора. То есть медиация. Но сама по себе-то она уже давно была известна и в гражданско-процессуальном кодексе, и в семейном. То есть эта процедура развивается-то в России у нас уже с 90-х годов.
0: Ага.
1: Очень медленно.
0: Очень медленно. А почему? Ну, давайте конкретный какой-нибудь пример. Это чаще всего, наверное, семейные, да, какие-то разборы?
1: Да, но сейчас, да, вот если мы берем на сегодняшний момент, то медиация уже находится в таком статусе, что сейчас уже все говорят о том, что она себя показала настолько хорошо, что сейчас уже на государственном уровне говорят, а давайте сейчас введем законопроект, да, о том, что все семейные споры должны обязательно пройти процедуру медиации. То есть мы не пойдем в развод и не пойдем в процесс раздела об определении порядка общения с ребенком или место жительства ребенка, пока стороны не пройдут процедуру медиации. И, наверное, это правильно. Не берусь на 100% говорить о том, что да, для всех это подходит,
0: да.
1: Но большая часть людей, которые цивилизованно разводятся, да, для них это будет, конечно, и экономно по деньгам, и экономно по времени.
2: Что такое процедура медиации? Вот давайте на примере меня и Митрофановой.
0: Ага. Нет, ты же жена.
1: Это
0: бизнес-конфликт или... Подождите, ну смотрите.
2: Нет, просто нам нужно понять, что такое процедура медиации, потому что мы не понимаем.
0: Но семейные споры, только что объяснили,
2: брак-разводный
0: процесс.
2: Мы с тобой разводимся. Мы с тобой разводимся. Что мы делаем?
0: То есть официально брак заключен.
2: Да.
0: Только эти люди могут. Если гражданское проживание
2: вот давай
0: нет.
2: Пример. Мы с тобой заключили брак, мы с тобой разводимся. Мария, что мы должны пройти?
1: То есть, смотрите, как.
0: Сама процедура.
1: Медиация, наверное, будет интересна только если у вас будут несовершеннолетние дети. Да?
2: Хорошо, у нас несовершеннолетние дети, мы разводимся. Да, что такое медиация?
1: У вас несовершеннолетние дети. То есть вы понимаете о том, что у вас остро стоит вопрос о том, с кем будет проживать ребенок,
2: да.
1: После расторжения брака. Сами вы договориться не можете, потому что любите чада и хотите, чтобы он был и с вами, и с вами. Mm-hmm. Да? То есть вы обращаетесь к медиатору, и медиатор, третье лицо, посредник, помогает вам найти вот эти вот общие точки и посмотреть, и помогает договориться.
0: Да, я еще расскажу о происхождении слова медиация, раз уж римское право настолько у нас основополагающее, до сих пор во многих источниках правовых оно работает. Кстати, будет скоро съезд юристов чуть ли не в Санкт-Петербург. Так вот, медиация происходит от слова медиус, средний, находящийся посередине. И посредничать, это вот как раз и есть медиаре. В буквальном переводе означает нахождение посередине. То есть этот человек, который будет общаться с сторонами конфликта бракоразводного, это психолог, психиатр или юрист?
1: Все верно. Хорошо бы три в одном.
2: Так это вопрос.
0: Это
2: три
0: в одном,
2: да?
0: Да.
2: То есть есть некий человек третий, который мы не можем с Митрофановой общаться, мы ругаемся, у нас нет общих точек соприкосновения. Mm-hmm. Он приходит, и он как бы...
0: Откуда он приходит? То есть пары дают запрос в суде на... Или судья говорит, ребята, вы все-таки давно живете... Судья может предложить.
1: Смотрите, если мы говорим, что вы уже дошли до суда, то судья всегда говорит о том, что... Стороны могут обратиться к профессиональным медиаторам, да, тогда стороны говорят, а давайте попробуем. Процесс приостанавливают на 3 месяца, вы уходите к какому-то, да, в судах очень часто есть кабинеты медиации, то есть можно просто обратиться, прийти и сказать, мы хотим попробовать.
2: Mm-hmm.
1: Да, назначается процедура, она всегда добровольная. Ага. То есть должно быть решение с двух сторон. То есть кого-то тащить за волосы или там за шкирку в медиацию не получится. Это всегда добровольно.
0: То есть, да? Образование и... юридическое, психологическое. Какие требования к профессиональному медиатору? Я могу быть профессиональным медиатором? У меня есть диплом юриста, но я 20, 35 лет работаю в эфире. В принципе, да, договариваюсь с пушным. Вот. Иногда...
1: Да, ну, вы можете получить специальное

0: стороны садятся друг напротив друга, и ты им говоришь: ребят, вы в индивидуальных сессиях озвучивали одно и то же решение вопроса. У меня такое было, когда стороны категорически не могли договориться за круглым столом. Но когда мы индивидуально пообщались, получилось, что они все хотят одного и того же. И когда я это озвучила, говорю: ребят, ну вот, у вас вы хотите одного и того же. Вот оно решение, вы его сами озвучили.
1: Угу.
0: Да, они взяли паузу, через неделю вернулись и сказали: да, мы готовы подписывать соглашение.
1: То есть, по сути, нужен иногда просто человек со стороны. А вот у меня тогда вопрос. А обычно как же делают люди? Они говорят: а вот я не буду с тобой общаться, общайся с моим адвокатом.
2: А, кстати, медиатор — это платная услуга?
1: Ну, я думаю, что да.
0: Медиатор, да, конечно.
2: Платно. Ах, вот она что.
1: А я вот, например, скажу: не хочу я с Митрофаной, пусть она с моим адвокатом общается. Она скажет: а ты будешь с моим адвокатом общаться. То есть, получается, общаются наши адвокаты. Это было раньше так, да?
0: Это уже не медиация. Это не медиация. В медиации один человек общается... Да,
1: я просто до изобретения медиации как было?
2: В советском практике как там было? Люди разводятся, на правком вызывали? Это общественный суд какой-то, комиссия?
0: В советском было так же, были конфликтологи, были, да, вот, как сказать, вот эти переговорщики раньше так называли.
1: Угу.
0: Правком, конечно, это вот общественность вызывала и выслушивала. Ну, это немного, прям вот совсем такие, скажем, кардинальные. То есть медиация, она более такая плавная и с подходом к каждому, да? Это все-таки, вот, наверное, навыки психолога медиатору бы пригодились.
2: Навыки психолога. Но если вы говорите, эта услуга платная, неужели люди, мало того, что они делить будут детей, имущество,
1: еще
2: и будут
1: деньги
2: платить медиатору?
1: Туда.
2: Суд же у нас самый гуманный в мире, и причем бесплатный, я правильно понимаю? Или все равно издержки?
0: Про бесплатность наших судов я бы не говорила. Дело в том, что у нас не так давно сильно повысили пошлины за обращение в суд. Да, и если мы возьмем в качестве примера, да, не детей, а возьмем раздел имущества,
2: да,
0: то разделить имущество в процессе медиации вам может выйти в разы дешевле, чем если вы будете делить имущество в рамках суда, потому что у нас сейчас государство, ну, пошлина там до миллиона может достигать.
1: Ого.
0: Если у вас большое имущество, и оно
1: дорогостоящее. Тогда нужен еще один человек бесплатный, который убедит конфликтующих сторон нанять платного медиатора. Что он говорит: это вам все равно будет дешевле, и вы договоритесь быстрее.
2: А мы можем о каких-то примерных расценках говорить? Ну какой-то потолок или минимум, или максимум, если в зависимости от...
0: Ну, на самом деле, тут все индивидуально, все зависит от конкретного медиатора и от спора. Да, вот сейчас очень много семейных центров при органах опеки, которые проводят процедуры медиации для, вот, если у сторон есть дети, да, то есть вот есть конфликт, там есть уже даже определенный порядок общения с ребенком, но мама там или папа не выполняют его. Ну, и стороны приходят к тому, что все равно нужно как-то договариваться, да, и органы опеки, включаясь в этот спор, говорят: идите, вот у нас есть медиаторы.
1: А у нас тут реклама тоже есть. Давайте ее послушаем, потом вернемся к Марии и продолжим разговор физики лирики в эфире. Оставайтесь с нами.

Маяк. Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок. Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк. Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода». Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим». Или просто позвоните в студию во время эфира. Каждую среду и четверг с 17:00. Большая энциклопедия лета. Июнь. Наиболее древние комары, современники динозавров, были найдены в янтаре, относящемся к меловому периоду. В наши дни, в средней полосе России, комары наиболее активны в июне. Все о том,

0: Как мы проводим лето?
1: Ежедневно в программах и подкастах «Маяка».
0: Воспитательный знак.
2: В общении с родителем ребенок не остается пассивным. Он постоянно ищет и даже борется за хорошее отношение к нему. Каждый малыш ждет подтверждений того, что он хороший, что его любят, что он уже большой и может справляться со сложными, по его мнению, делами. Взглядом и всем своим видом, а потом и прямо словами, он постоянно просит: «Посмотри, что у меня получилось. Смотри, что я уже умею». А в двухлетнем возрасте появляется знаменитое «я сам» – требование признать его самостоятельность.
0: Юлия Гиппенрейтер, психолог, педагог.

0: «Маяк». Физики и лирики.
1: Физики и лирики. Обсуждаем феномен медиации на практике. Как урегулировать спор без суда. И гостья Мария Железнова, руководитель практики медиации. Профессиональный медиатор – это независимый нейтральный специалист, который помогает сторонам решить конфликт. Он не выносит решений, не организует он организовывает конструктивные переговоры, да, снижает градус эмоций и помогает оппонентам услышать друг друга.
2: И у него юридической никакой силы, получается, нет. Он не может, опять же, да, сказать: «Ты прав, ты не прав».
3: Но это будет неправильно, потому что суть медиации – это не давать оценочных суждений. Да? Мы когда проходили обучение по медиации, то есть одно из самых сложных заданий – это было вовлечься в ситуацию, не давая оценок. То есть мы не можем занимать чью-то сторону, мы должны увидеть эту ситуацию безоценочно, то есть только суть. То есть каждая сторона выскажет то, что она, как она видит вопрос, и мы должны уточняющими вопросами сказать: правильно ли я понял, что вы видите эту ситуацию вот так и вот так. Да, и мы должны вытащить, убрать конфликт, убрать эмоции и вычленить суть, что, а вот на самом деле, да, вот суть в том, что как бы и не так сильно папа-то хочет видеться, жить, чтобы ребенок с ним жил, но он боится, что мама ему этого ребенка больше общаться не даст. Да, и вот когда мы озвучиваем другой стороне страх, да, или вот какую-то важную сторону, вторая сторона говорит: да нет, я как раз-таки боюсь, что ты у меня ребенка заберешь, но я не хочу исключать тебя, да, я хочу давать тебе и хочу, чтобы ты виделся с ребенком. И вот тогда мы понимаем, что в соглашении можно запретить, что все-таки, да, ребенок будет жить с мамой, но вот с папой будет видеться там 3 раза в неделю.
2: Да, иногда бывает, что люди просто не могут сформулировать свои мысли.
1: Да и не хотят разговаривать.
2: Или разговаривать. Слушай, а как вообще, вот если люди не хотят разговаривать, как они будут разговаривать с медиатором? Видимо, даже не разговаривая друг с другом, все-таки и тот, и другой, я имею в виду обе стороны конфликта, должны хотеть решить этот конфликт.
3: Ну, потенциально, я на самом деле не видела еще никого, чтобы они не хотели разрешить конфликт. Люди, когда уже...
2: Хорошо, я по-другому сформулирую, которые не хотят идти на компромисс, вот так.
3: Но иногда, вот опять-таки в своей практике, людям кажется, что они не хотят идти на компромисс. И когда начинаешь с ними раскручивать ситуацию и рассматривать, а что будет, если они сейчас не договорятся, да, мы иногда прям в кукусах разбираем, о том, что, ну, хорошо, да, вы сейчас не договоритесь, вы пойдете в суд. Это несколько, там, плюс год-полтора, пока там решение вступит в законную силу. Сколько денег вы потратите на юриста, сколько денег вы потратите на госпошлину. А результат-то вы можете получить уже здесь и сейчас. То есть, заключая, если вы заключили медиативное соглашение, даже если вторая сторона не будет его исполнять, но оно заверяется нотариусом и носит, по сути дела, ну, как бы это исполнительный лист.
2: То есть, получается, результатом разговора с медиатором является документ.
1: Ну да, если нотариально
3: заверено. Соглашение, заверенное нотариусом, конечно, который носит силу исполнительного листа.
2: И в этом документе написано, что мы вот здесь соприкасаемся, а здесь расходимся. По сути дела, так.
3: Да.
1: А вот эти медиаторы, они могут быть как конкурентами, адвокатами? Ведь адвокат, чем чаще он в суд пойдет, там,
2: тем лучше.
1: Вот там минимальная ставка, я знаю, появление в суде 40 тысяч. Это самое дешевое, что я слышала в Москве, во всяком случае.
3: Есть специальный реестр даже адвокатов-медиаторов. Адвокаты, которые носят статус медиатора, у них их фиксируют в отдельном реестре, да, и можно обратиться к ним. Но тут понятно, что, конечно, у большинства складывается, что зачем адвокату, чтобы стороны договорились.
1: Ну да.
3: Но есть разные виды споров, когда иногда действительно понимаешь, что вот сейчас вот в моменте людям лучше договориться, и адвокат гораздо больше денег там заработает за проведение процедуры медиации, нежели чем вот будет сидеть в суде. Я как практикующий юрист, который представляет интересы граждан, знаю, что такое сидеть под кабинетом судьи по 3-4 часа в ожидании судебного заседания, а спор яйца выеденного не стоит, и можно было договориться за 2 дня.
1: Понятно. Ну, а откуда люди, которые, ну, очень обидно, жалко, но все-таки сталкиваются с такими разборами или по работе, или в семье, или с партнерами, да, какие-то бизнес-интересы, откуда они могут узнать об этой, ну, услуге медиатора? Обычно, да, это какие-то, ну, просто друзей общих, знакомых, да, наверное, находят.
3: Ну, или... если стороны не в суде, то да, как правило, это может быть где-то чья-то рекомендация, потому что сейчас... В принципе, довольно обширная реклама. У нас есть промышленные торговые... Для бизнесменов это промышленно-торговые палаты. При них всегда есть медиаторы, которые помогают по бизнесу договориться.
1: Ага. А для семейных как раз судебных...
3: Для семейных это органы опеки. Они активно пропагандируют. И у них есть свои медиаторы. То есть их, в их центрах расценки сильно ниже, да, если это будет ага. какой-то медиатор. Я, ну, и работают неплохие специалисты, можно обратиться. Там но... даже есть наверняка льготы для...
1: Ну, а процедура вот развода и суда, это по времени среднее, сколько там? Все-таки раньше, я вспоминаю, с какой-то практики месяц давали обычно, когда подаешь документы на обдумывание этого дела, что, ну, мало ли, может, что-то пойдет не так или...
3: Ну, если мы с вами говорим про развод, то, в принципе, у нас семейный кодекс предусматривает время для... То есть у нас развод не случается раньше, чем через месяц с момента подачи заявления. Но если какая-то из сторон против расторжения брака, да, то она может прийти и сказать, нам нужно время для примирения. Это плюсом 3 месяца.
1: Ага.
3: В это время вы можете обратиться к медиатору, но не уверена, что как бы медиатор может помочь в рамках расторжения брака. Тут, скорее всего, опять-таки, это семейная терапия. Угу. Но, наверное, есть случаи, где и медиаторы помогают, потому что... слушает никогда никого не...
2: 30 секунд осталось, быстрый вопрос. А может медиатор, простите за выражение, навредить?
3: Ну, бывает всякое, да.
2: Бывает всякое, да. Но мы, конечно же, этого...
1: Ну,
2: не
1: хорошо,
2: хотим.
1: Что мы хотя бы об этом узнали, и если есть такая практика, то, ну, попробуйте обратиться к ней, наверное, это не безинтересно. Мария, спасибо вам огромное, Мария Железнова, юрист, была у нас в гостях, член Московской коллегии адвокатов. Ну, а мы всем желаем хорошего дня, возможности хороших отношений, да, и к вам вернемся совсем скоро, передаем микрофон и другие студии.

0: В Москве 13 часов.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Владимир Путин сегодня в День памяти и скорби принял участие в торжественной церемонии возложения венка к могиле неизвестного солдата. Традиционная церемония прошла у стен Кремля в Александровском саду в Москве. Солдаты роты почетного караула под траурный марш установили перед вечным огнем венок из роз и гвоздик. Также у стен Кремля президент возложил цветы к тумбам городов-героев, в том числе Киева и Одессы. А в 12:15 по московскому времени по всей России была объявлена минута молчания. Это то точное время выхода в эфир в 41 году, обращение к советским гражданам о нападении гитлеровских войск на Советский Союз. День памяти и скорби отмечают 22 июня. В этом году исполняется 85 лет со дня нападения нацистской Германии на Советский Союз и начала Великой Отечественной войны. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий провел акцию «Митинг свеча памяти». Более 150 человек, включая депутатов ЛДПР всех уровней, участников СВО, ветеранов боевых действий, их семей, волонтеров и активистов партии, собрались у мемориала воинам-дорожникам Великой Отечественной войны на Минском шоссе. Они почтили минутой молчания память погибших.
2: Мы обязательно победим сейчас, сегодня. Победим в СВО. И эта победа будет продолжением той победы. И мы никогда не допустим, чтобы нацизм вновь пришел на нашу планету. Это последняя схватка. И в память о тех, кто отдал свои жизни за победу Великой Отечественной, благодаря которым мы пришли в этот мир, появились на свет, без этой победы не было бы никого из нас.
0: Сегодня состоялась российская мемориальная акция «Свеча памяти», приуроченная к 85-летию начала войны. Тысячи свечей в памяти о трагических событиях зажгли по всей стране. Одной из центральных площадок акции стала Поклонная гора в столице. Сотни москвичей установили там свечи у вечного огня. Любой желающий мог принять участие в акции «Линия памяти» на Крымской набережной в Москве. Участники зажгли 1418 свечей по числу дней войны. Сообщение последних минут. Штурмовые отряды южной группировки войск ведут наступление на всех направлениях в Константиновке. В ДНР уничтожают разрозненные группы ВСУ в юго-западной части населенного пункта. Об этом только что сообщили в Минобороны. Всего в Константиновке за сутки занято 103 здания. ВСУ потеряли до 85 военнослужащих. В северо-западной части Красного Лимана бойцы группировки «Запад» овладели 10 опорными пунктами и очистили от украинских вооруженных формирований 46 зданий. В результате огневого поражения за сутки уничтожены до 30 украинских солдат. Суточные потери неприятеля в результате действий российских группировок составили порядка 1440 военных. Российские средства ПВО сбили за сутки 12 управляемых авиабомб и 734 беспилотника самолетного типа. Помимо этого, поражены объекты нефтепереработки, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, места сборки и хранения беспилотников дальнего действия. Британский премьер Кир Стармер объявил об отставке с поста лидера правящей в королевстве партии лейбористов. Выступая с обращением перед своей резиденцией на Даунинг-стрит, он признал, что не считает себя лучшей кандидатурой для руководства партии на следующих выборах. Стармер рассчитывает, что с его преемником смогут определиться до сентября, когда парламент возобновит работу.
3: Вопрос, который сейчас задает моя партия, готов ли я лучше всех возглавить нас на следующих всеобщих выборах. Я услышал ответ своей парламентской фракции и принимаю его с достоинством. Каждое решение, которое я принимал, было продиктовано одним – стремлением поставить на первое место страну, которую я люблю. Именно поэтому я ухожу с поста лидера лейбористской партии. Сегодня утром я говорил с его величеством королем и сообщил ему о своем решении.
0: По словам Кира Стармера, он будет исполнять обязанности главы правительства до избрания преемника. Выборы нового лидера лейбористов начнутся 9 июля. Сам он участвовать в них не будет. Нового премьер-министра планируют назначить до возобновления работы парламента в сентябре. В России зафиксирован рост подростковой онкологии. За 4 года число новых случаев увеличилось на 25%. Как отметили в Институте онкологии имени Петрова Минздрава, чаще всего российские подростки страдают раком крови, саркомами кости, опухолями головного мозга и центральной нервной системы, а также лимфомой Ходжкина, заболеванием, поражающим лимфатическую систему. По данным Росстата, подростковому раку больше всего подвержены девушки. За 4 года количество выявленных случаев в их группе увеличилось на 26%. 10%. Прирост заболеваемости юношей за тот же период составил 24%. Увеличение статистики связано с улучшением диагностики. За последние годы подросткам стали чаще проводить КТ, МРТ, молекулярные генетические и другие исследования, а также углубленные обследования при диспансеризации. Выявление на ранних стадиях позволяет эффективнее противостоять болезни. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра погоды ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра переменная облачность без осадков, ночью плюс 12-14, днем 19-21 градус. В Москве также переменная облачность, осадков не ожидается. По области местами кратковременные дожди, в ночные часы плюс 15-17, в дневные 22-24 тепла. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду, атмосферное давление будет меняться мало и составит 745 миллиметров, что немного ниже нормы. Сейчас в городе плюс 20, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 86%.

мы с тобой, брат из пехоты, а летом лучше, чем зимой. С войной покончили мы счеты, с войной покончили мы счеты, с войной покончили мы счеты. Бери шинель, пошли домой. С войной покончили мы счеты, бери шинель, пошли домой. Война нас гнула и косила, пришел конец.

сына, бери шинель, пошли домой. К залей пеплу наших улиц опять-опять, товарищ мой. Скворцы пропавшие вернулись, скворцы пропавшие вернулись, скворцы пропавшие вернулись. Бери шинель,

А ты с закрытыми очами спишь под фанерною звездой. Вставай, вставай, однополчанин. Вставай, вставай, однополчанин. Вставай, вставай, однополчанин. Бери шинель, пошли домой. Что я скажу твоим домашним, как встану я перед вдовой? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Бери шинель, пошли домой.

0: 100 минут.
1: О! 100 минут. О!
2: О календарях 100 минут.
1: Вот такие мы, такую тему мы взяли. Она сложная, объемная, но попробуем в ней разобраться и записать эфирный подкаст. Сегодня с нами Павел Барбаянов, коллекционер, хранитель музея времени и часов.
2: Павел столько рассказал за эфиром.
1: Не-не-не-не, мы сейчас потренировались. Обычно перед эфиром мы говорим, не расплескай.
3: Добрый день, здравствуйте.
2: Так,
3: да, в эфире Павел, хранитель музея времени и часов.
1: А где он находится?
3: В Москве, на улице Русаковской, дом номер 1. Бутик All Time и Российское общество коллекционеров часов были учредителями этого проекта. Проект получился совершенно великолепный. Проект получился абсолютно замечательный.
1: Ага.
3: Мало того, что музей бесплатный, и все мероприятия у нас абсолютно бесплатные, мы людей учим ценить время. Мы людей учим... ценить часы, потому что Эйнштейн сказал, время — это часы. Ни
1: Или
3: больше,
1: так.
3: ни меньше уложилось
2: Перед
3: все
2: тем,
3: в одну фразу.
2: Перед тем, как мы побежим туда, в календари, просто очень классная история по поводу того, что вот 12-часовой у нас почему-то круг.
1: Да.
2: И, соответственно, отсюда у нас и 60, потому что 12 умножить, ну, мы понимаем, на 5 это будет 60.
1: На 5 это почему?
3: А потому что, если мы 60 разделим на 12, получится искомое 5-минутное число, как в песне, 5 минут.
1: 5 точно.
2: А, смотри, да. Но оказывается, что это вот в чем причина. Я сейчас показываю Маргарите Михайловне 8 пальцев на своих руках, а...
1: Ну да, спрятал этот большой.
2: Да, просто смотри, у нас получается 4 пальца, 8 пальцев, а здесь у нас по 3 фаланги.
1: Так.
2: Получается, что у нас 3 фаланги, 4 пальца — это 12. И здесь тоже 12.
1: Ага.
2: Понимаешь? А людям в то время, когда надо было что-то считать и запоминать, вот проще было по фалангам посчитать и запомнить. Плюс еще 12, как говорил опять же Павел, прекрасное число делится и на 3, и на 4.
3: Я все-таки не любитель считать по фалангам. Я все-таки думаю, что это надо сказать спасибо древним шумерам и древним аккадцам, которые нам еще... века до нашей эры. 8, 10, 12 – это самая-самая древняя цивилизация, которая уже имела свою религию, имела свою письменность. Где-то в интернете у меня попалась информация, что самому древнему календарю 40 тысяч лет. В это я, откровенно говоря, не верю.
2: Так.
3: А вот шумеров и аккадцев с их мифом о Гильгамеше, с легендой о Гильгамеше, я на самом деле очень-очень-очень уважаю, потому что, да, действительно, первая письменность, первые календари, одна из самых первых религий и, самое главное, мистические и уважаемые числа 12 и 60, как самые делимые. Вот попробуйте вычесть четвертую часть, ведь без четверти часа мы не можем жить, правильно? Мы часто говорим четверть первого или без четверти,
1: кстати,
3: 12.
1: Малолетки нынешние зумеры вообще не понимают,
3: абсолютно,
1: что это.
3: Абсолютно, не умеют они не циферками, но это им хорошо
1: она
3: бы
1: говорит,
3: жить.
1: Она говорит, объясни мне по-русски.
3: Это им хорошо бы жить в эпоху Марата.
1: Да,
3: был
1: это
3: такой,
1: французский
3: был такой ученый,
1: революционер.
3: Шарль Ром, который 5 октября 1793 года учредил французский республиканский календарь. Вот там было для... современных зумеров совершенно все замечательно. Там было 10 часов в сутках,
1: так.
3: 100 минут, 100 секунд.
1: Ага.
3: Секунда примерно равнялась современной, но пришлось ее немножечко обрыть, немножечко ускорить процентов так на 17.
1: Угу.
3: А так вообще все получилось замечательно. На 10, на 100 не прижилось абсолютно.
1: Конечно.
3: В 1806 году отменили, в принципе, забыли навсегда.
1: Навсегда.
3: В середине 19 века, когда была реставрация республики, ввели ненадолго, но так, только чтобы показать, что вот не зря мы все это делали, не зря гильотина работала, и не более того. 12,60 очень удобно. Четверть изымем, третью часть изымем, на 6 разделим, на 2 разделим, само на себя разделим. Безумно удобно для вычислений. Ну, а деньги уже в десятиричном счете, тут ничего не поделаешь, мы тоже так привыкли.
1: Ну и шумеры, и
3: аккадцы, 60 рублей у нас нет.
1: Это, возвращаясь туда, это все-таки Месопотамия, это территория современного Ирака, но к современным иракцам это не относится вообще
3: никаким образом. Абсолютно. Из этого выросла Вавилонская цивилизация, и из этого вышли первые лунные календари. Первый лунный календарь шумеров, он был исключительно лунным, 29,5 лунных суток, и в итоге 354 или 355 дней лунного года. Почему? Потому что во все эпохи, во все века люди воспринимали время и календари как цепь повторяющихся событий.
2: Угу.
3: Повторение...
2: день-ночь.
3: День-ночь.
2: Плюс...
3: Астрономические сутки, астрономический год, смена времен года, смена весны, лета. Уж у кого было, опять же, 4 сезона, тоже это очень важно, тоже на 12 можем поделить. У кого-то было 3 сезона, про это тоже можно, кстати...
1: Но это в теплых странах, безусловно.
3: Вообще из Египта пошло 3 сезона, потому что у них не было осени. Они ориентировались на разлив Нила, а вот в Месопотамии ориентировались на разливы рек.
1: То есть...
2: Прилив-отлив.
3: Да, Месопотамии. В Месопотамии это разливы рек, а у египтян, египтяне сейчас сельским хозяйством с удовольствием занимаются, египетскую картошку и бананы мы все любим, так у них было 3 времени года. Разлив Нила, сбор урожая, всходы и засуха сама по себе. Грубо говоря, зима, весна и лето. Также так... было, кстати, мы же Россия все-таки сельскохозяйственная держава, по большому счету, хоть мы и за промышленное производство, но так случилось, что мы держава-то все-таки сельскохозяйственная в большей степени, согласитесь, исторически. Так у нас тоже было 3 времени года. У нас тоже было лето, весна и зима, осени не было, и...
2: Ну, да, древние... Пушкин потом пришел,
1: сказал, осень ввел.
3: Пушкин ввел осень. Это случилось гораздо раньше.
2: Да нет,
3: с крещением Руси.
1: Павел, мы будем вас вам предупреждать. Я знаю, вы очень точный человек, поскольку вы занимаетесь часами времени. Поэтому тут шуточки, разговорочки в строю, мы будем оговаривать. Но
3: хорошо.
1: То, что вы очень правильно отметили, если древние люди, шумерская цивилизация, ориентировались по Луне, значит, в какой-то момент люди другие стали ориентироваться по Солнцу. Почему они... разделились именно на эти два летоисчисления, да?
3: Но сначала были лунно-солнечные календари.
1: Так.
3: Дополнительный месяц Мельцедоний.
1: Это кто придумал?
3: Коротенький. А это было масса цивилизаций живет по лунно-солнечному календарю. Самый древний лунный, который сохранился до нашего времени, это исламский лунный календарь. Вот там как раз поздравляю вас, кстати, с новым исламским годом. Мы с вами...
1: 1448.
3: 1448, да, наступил
1: 16
3: числа.
1: То есть Новый год у ребят был 16 июня.
3: 16 июня, да. Сейчас у нас 7-й лунный день, если я не ошибаюсь. А вот 16 числа... 6 дней назад, как
1: то
3: раз
1: есть, ребята,
3: новолуние.
1: Мусульмане всего мира поздравляли друг друга с
3: Новым
1: годом.
3: Да, совершенно верно.
2: Смотрите, перед тем, как мы окунемся вот в эти лишние месяцы, которые набегают, и это 29-й день, надо сказать, то тут есть физика. Физика простая. У нас есть оборот вокруг Солнца, и у нас есть обороты вокруг собственной оси.
1: Так.
2: Земли. И она таким образом крутится вокруг своей оси и вокруг Солнца, что... точное количество оборотов вокруг оси не укладывается в оборот вокруг Солнца, понимаешь?
1: Ну, древние-то
3: совершенно,
1: об этом не знали.
3: Совершенно верно.
2: И мы не можем подразогнать Землю и
1: Ну, как делится без остатка. Это мы поняли, когда она круглая, и Солнце вокруг нее не вращается, а мы, наоборот, вокруг Солнца.
2: Нет, это понятно.
3: Как бы она не двигалась, нужно точку отсчета иметь. 12 лунных месяцев — это очень-очень здорово, но 11 лишних дней куда-то нужно девать. Либо вводить дополнительный месяц. И вот лунно... солнечные календари, они на самом деле были очень-очень-очень популярны. Дополнительный месяц коротенький, можно его... Да, на Новый год его можно употребить, на новогодние праздники. Совершенно замечательно,
1: а как они
3: их
1: выглядели?
3: И считать-то не надо.
1: Они были рисованы в камне или как это?
3: Они были в камне. Вот если мы вернемся на... вот быстренько прям перепрыгнем на другую сторону Земли, к древним майя и к древним ацтекам, вот календарь древних майя я видел, да, это круг. Это самый настоящий каменный круг, разделенный на 12 частей.
1: Тоже они
3: хотя,
1: сами догадались
3: да,
1: до этого.
3: Да, у майя и ацтеков, у коренных американцев, у них были как раз именно солнечные календари. Вот майя и ацтеки, они за лунными фазами не следили. У них была, мало того, что 20-ричная система измерения времени. И вот, кстати... у инков 12 месяцев по 30 дней практически как у нас. 328 дней в итоге составлял календарь с разной длиной месяцев, а вот у майя и ацтеков это 18 месяцев по 20 дней плюс 5 дополнительных дней в году. Но все это было ориентировано на солнце.
1: Да хорошо, у них именюки, а у нас-то что?
2: А у нас 29 февраля.
3: А у нас после шумеров Египтяне. Опять же, занаблюдать за Сириусом и за Солнцем первые догадались египтяне примерно 5000 лет назад. Кочевые племена кочевников, скотоводов, может быть, тот самый пастух, который когда-то воткнул свой посох в землю, он стал первым гноманом, первыми солнечными часами. Вот именно он стал ориентироваться на восхождение звезды Сириус.
1: И тень от вот этого посоха как раз стала показывать
3: время. Совершенно верно, стала показывать время. И ведь время двигается тоже по кругу. Посмотрите, любые солнечные часы, это же ведь тоже круг. Да. Тоже круг, который надо делить. Наблюдали древние египтяне за восхождением звезды Сириус.
1: И когда она восходит, я сейчас на нее смотрю.
2: И мы просто чуть-чуть надо нам это притормознуть. Смотрите, значит, мы должны сказать, что наш современный календарь, да, он за год вроде все красиво делает, но за, соответственно, 4 года набегает разница в сутки. И эти сутки мы 29 февраля.
3: Совершенно верно. Мы вводим високосный год, а ведь еще есть и високосные столетия. Но это юлианский григорианский календарь. Я бы сохранил маленькую интригу, я бы про это рассказал все-таки завтра.
1: Давайте.
3: Это вообще интересно. Когда у тебя воруют внезапно в октябре 11 дней, то можно выйти на забастовку, как вышли горожане 16 века, когда вдруг случайно проснулись вместо 4 октября в 15.
1: Ну, смотрите, давайте, раз мы исламский мир затронули. Поздравили 1448 годом. Кто у нас тоже древние после шумеров?
3: После шумеров и акадцев.
1: Притом ислам — это одна из самых молодых религий. То есть мы к религии это не
3: привязываем. А если нам в Европу? Нет, у каждой религии были свои общинные календари. Вообще, на самом деле, календарей это очень-очень-очень-очень много. Если я буду сейчас все перечислять, ну, например, календарь Чучхе в Северной Корее.
2: Так.
3: Мы сейчас с вами живем, дай бог памяти, в 115 году.
1: Опа. А Чучхе же умер.
3: В 115 году. Почему? Это идея Чучхе. А мы ориентируемся на день рождения Ким Ир Сена, 1912 год.
1: Так это Северная Корея?
3: Это Северная Корея.
1: А Южная Корея по какому календарю?
3: Южная Корея тоже по григорианскому, насколько я помню.
1: Ну, хорошо. Ну, давайте с древности. Вавилонский у меня есть. Еврейский. Угу. Древнееврейский. Да. Эти люди тоже там почему-то очень давно.
2: Сотворение мира они считают.
1: Да-да-да.
3: Ну, например, какой? Тайский или буддийский. Мы сейчас живем с вами в 2589 году.
1: Но опять, как не смешивать религию и такую практику ежедневную?
3: А давайте я такой пример приведу. Вот про Стоунхендж, наверное, знают все.
2: Да.
3: Мы сейчас перенесемся из мусульманских стран прямо в Европу, в матушку.
1: Угу. Ну так уж она Европа, это Британия.
3: Это Британия, но это же Европа.
1: Ну это вверху северный.
3: Ну хорошо, в Германию. Газекский круг, первый европейский солнечный календарь 5000 лет назад. Газекский круг, это Германия.
1: Так.
3: Это германские племена еще 5000 лет назад ввели первый прототип солнечного календаря в Европе. А Стоунхендж, точная датировка неизвестна, но что это каменный век, и что это примерно 3200 год до нашей эры, дата постройки, то есть примерно время совпадают. 5000 лет назад, и это самый настоящий солнечный календарь. Кстати,
1: вчера
3: ориентированный
1: там
3: именно...
1: Там было паломничество, потому что вчера был самый-самый длинный день.
3: Правильно. Вчера был самый длинный день, и вот именно Стоунхендж, как астрономическая обсерватория, вот этот хоровод великанов, как говорится, они как раз сориентированы на день летнего солнцестояния, как раз на восход солнца именно в этот день. Поэтому вчера там было столпотворение, потому что вчера Стоунхендж отмечал своеобразный юбилей как первая в мире астрономическая лаборатория. Первые в мире, наверное, солнечные такие...
2: Солнечный
3: календарь. И даже, я думаю, что первые солнечные часы. Первые солнечные часы как предмет ландшафтного дизайна, скажем так.
2: А можно сказать, что он там построен именно с тем, чтобы как-то ориентироваться?
3: Можно, потому что еще совсем-совсем недавно считали это храмом, считали это... может быть местом для жертвоприношений. А вот когда в 19 веке сориентировали расположение колонн Стоунхенджа на день летнего зимнего солнцестояния, то получилось, что это самая настоящая обсерватория, храм Солнца, поэтому без преувеличения это самые древние солнечные часы на территории Европы. Вот. И самый древний солнечный календарь.
1: Так а люди смотрели вчера рассвет или закат, чтобы все это улицезреть? Тогда ночь сколько длилась?
3: Восход солнца. На восход солнца он сориентирован как раз именно на день летнего солнцестояния.
1: Так, ну хорошо, все, ну вчера даже у нас в России 17 часов был день.
3: 17 часов, вообще для России это очень интересно, потому что если вернуться к теме не календарей, а часов, то вот первые русские куранты, они имели не 12 цифр на циферблате, а 17, как 17 солнечных часов. В этот день... 21 июня часовик забирался. Именно так звали людей, которые ухаживали за московскими курантами, ну и за другими башенными часами.
1: Потому что уже, года? С какого века?
3: 1404 год. Первые башенные часы Московского Кремля. Монах Лазарь Сербин, который для великого князя Василия III сделал первые башенные часы, которые можно тоже солнечными назвать. Вот у кого часы со стрелками?
2: У меня.
3: Смотрите. А вот никогда не задумывались, почему стрелка идет слева направо, а не справа налево?
1: Слева направо.
2: По часовой стрелке почему идет?
3: А почему мы живем по часовой стрелке?
2: Ой, это, наверное, потому что если вставить в нашем полушарии, опять же, палку, то
3: совершенно
2: будет солнце
3: верно.
2: Идти.
3: Это вот... тень от солнышка, тень совершенно от солнышка. Верно.
1: Как посох цивилизации... постухавшими.
3: Совершенно верно.
2: А в южном полушарии должно наоборот быть.
3: А в южном полушарии должно быть наоборот. У них нет полярной звезды, у них надо на созвездие весов ориентироваться. У них вообще в Австралии все по-другому.
2: Но я правильно понимаю, что наши первые часы на курантах...
3: Наши первые часы на Спасской башне...
2: не учитывали ночное время.
1: А кто их...
3: Учитывали. Учитывали, но их меняли на дневные и на ночные часы. Вот сейчас я вам расскажу про, наверное, самые известные после современных часов.
1: Ну, их итальянцы
3: куранты.
1: Же установили.
3: Нет. Самый первый был монах, он вообще сербин был, из Сербии пришел. Так и звали Лазарь Сербин. Это был 1404 год.
1: Так.
3: Самозвонный, самоходный, человекоподобно в колокол ударяше. На гравюрах есть циферблат, но я думаю, что и циферблатов там не было. Почему? Потому что как современные зумеры, средневековые москвичи были очень неграмотные по стрелкам, они определять не умели. А вот где стрелки уже точно были, это мы должны англичанину спасибо сказать. Жил такой Христофор Головей. Вообще визиточку, когда свою выдавал, он представлялся так: часовых и водовзводных дел мастер, потому что провел водопровод в Кремль.
2: Молодец.
3: Да.
2: Вот наверняка орден за это получил.
1: И вот,
2: но сейчас мы сделаем небольшой перерыв
1: паузу,
2: на новости, новости
1: спорта. И мы вернемся.
2: Павел будет с нами, дорогие друзья, вы тоже оставайтесь.
0: Физики и лирики. Философия «нельзя не быть категоричным». То есть даже если ты заблуждаешься, ты должен быть абсолютно убежден в своем заблуждении и при этом абсолютно сомневаться в собственной истинности. Артем Новиченков, преподаватель литературы, радиоведущий.
4: Так говорит «Маяк».

0: «Маяк».
1: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: 9:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Большая часть международного сообщества разделяет российские ценности и готовность бороться с неонацизмом. Об этом заявил Владимир Путин в обращении к международному форуму «Великое наследие. Общее будущее», которое на пленарном заседании форума прочитал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Президент отметил участие представительных делегаций из дружественных стран. Он считает символичным, что форум проходит на священной для народов России и Белоруссии Брестской земле, которая ровно 85 лет назад приняла на себя главный удар нацистских полчищ. В начале заседания состоялась минута молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне. По времени она совпала с общероссийской минутой молчания. Ранним утром, в те часы, когда на СССР обрушились первые удары войны, участники форума приняли участие в памятных мероприятиях в Брестской крепости. Добавлю, что сегодня Путин в день памяти и скорби принял участие в торжественной церемонии возложения венка к могиле неизвестного солдата. Она прошла у стен Кремля в Александровском саду в Москве. Российские военные ударили по объектам нефтепереработки, топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры Украины, складам горючего, ВСУ, местам сборки и хранения БПЛА дальнего действия. Об этом сообщили в Минобороны. Средства ПВО за сутки сбили 12 управляемых авиабомб и 734 беспилотника противника. Подразделения южной группировки продолжают наступление на всех направлениях в Константиновке, в ДНР, уничтожают разрозненные группы противника юго-западной части города. За сутки в этом населенном пункте зачищены 103 здания. Киев потерял около 85 военных, боевую бронированную машину, 21 наземный роботехнический комплекс и 27 пунктов управления беспилотниками. В Красном Лимане, также в Донецкой Народной Республике, штурмовики группировки «Запад» продолжают уничтожение формирований неприятеля и продвижение в западном направлении. За день они заняли в Красном Лимане 46 зданий и 10 опорных пунктов. Суточные потери противника на всех направлениях составили порядка 1440 человек. Бывший мэр Большого Манчестера Энди Бёрнам заявил о намерении участвовать в борьбе за пост лидера правящей Великобритании Лейбористской партии. В случае победы это автоматически сделает его премьер-министром. Нынешний премьер Кир Стармер оказал огромную услугу стране, сказал Бёрнам. Он благодарил его за лидерство и самоотверженную работу в непростой период. Его решение знаменует начало переходного периода, говорится в заявлении 56-летнего политика. Одновременно о своей поддержке Бёрнама сообщил бывший глава Минздрава Королевства ОС Стритинг, который рассматривается как его основной оппонент. Это означает, что Бёрнам может быть назначен премьером без необходимости внутрипартийных выборов. Напомню, сегодня Стармер объявил о своей отставке с поста лидера правящей в королевстве партии лейбористов. Выступая с обращением перед резиденцией на Даунинг-стрит, он сказал, что с его преемником смогут определиться до сентября, когда парламент возобновит работу. Землетрясение, произошедшее в Черном море у берегов Севастополя, сегодня утром ощущались в разных частях города. Вибрировала мебель, подпрыгивала посуда на столах, рассказали очевидцы. Сегодня губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в Черном море произошло 7 землетрясений, 2 из которых ощущались в Севастополе, однако ни один объект не пострадал. Последствия подземных толчков также чувствовали и в пригороде, в том числе в Верхнесадовом и Балаклаве. Некоторые жители города сообщили о сильно ощущаемых толчках, другие заметили землетрясение в виде вибрации посуды и листьев на цветах, сообщает РИА Новости. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра переменная облачность, без осадков, ночью плюс 12-14, днем 19-21 градус. В Москве также переменная облачность, осадков не ожидается. По области местами кратковременные дожди, в ночные часы плюс 15-17, а в дневные 22-24 тепла. Сейчас в городе плюс 21, атмосферное давление 747 миллиметров, влажность воздуха 76%.
1: Новости спорта.
2: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Екатерина Александрова и Линда Носкова вышли в финал парного теннисного турнира в Берлине. В полуфинале россиянка и представительница Чехии обыграли Ульрике Эйкери и Куин Глисон со счетом 6-3, 7-6. Матч был перенесен на понедельник из-за грозы. Для Александровой и Носковой это первый совместный турнир. Хоккейный «Трактор» обменял нападающего Егора Коршкова в Сибири на форварда Егора Головнева. В прошлом сезоне континентальной хоккейной лиги Коршков провел 68 матчей в регулярке и набрал 37 очков. Головнев провел минувший сезон в молодежной хоккейной лиге, где в составе сибирских снайперов набрал 52 очка за 63 игры. Волейболист сборной России Ильяс Куркаев перешел из новосибирского «Локомотива» в казанский «Зенит». Куркаев отыграл за «Локомотив» в общей сложности 12 лет и три последних сезона был капитаном команды. Бразильский вингер «Зенита» Луис Энрике может уйти из команды и отправиться в Италию, рассказывает наш обозреватель Николай Саприн.
3: По данным итальянского портала Sport Mediaset, итальянский Наполи ищет варианты усиления флангов атаки и одним из них рассматривает 24-летнего бразильского нападающего Луиса Энрике. Если верить этой информации, Наполи уже сделал запрос петербургскому клубу. Камнем преткновения может стать трансферная цена за бразильца. «Зенит» якобы хочет получить за игрока 40 миллионов евро, чтобы не сработать себе в убыток, ведь в свое время петербургский клуб приобретал Луиса Энрике за 35. В Наполи считают цену завышенной, но хотят начать переговоры и попытаться снизить сумму трансфера. Прямо сейчас Луис Энрике находится в расположении своей сборной Бразилии на чемпионате мира в США.
2: «Спартак» планирует купить нападающего казанского «Рубина» и сборной Албании по футболу Мирлинда Даку. Как сообщает «Советский спорт», красно-белые намерены осуществить переход уже этим летом. Даку три сезона подряд лучший бомбардир «Рубина». Стоимость футболиста оценивается в 9 миллионов евро. А капитан московского «Спартака» Роман Зобнин признался, что не следит за чемпионатом мира по футболу. Ни одного полного матча не посмотрел. Удивило, что сборная Бельгии не победила. Рад, что Месси забил. Старый формат был интереснее. Некоторые команды слабоваты, резюмировал Зобнин. Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд. Судьи будут строже относиться к россиянам на международных турнирах, уверен победитель Кубка России в спортивной ходьбе на 10 тысяч метров Сергей Кожевников. Уже год на наши соревнования приезжают работать международные судьи, и в последнее время мы ходим довольно-таки чисто, потому что поняли их требования, рассказал Сергей. На Кубке России по легкой атлетике в Чебоксарах Кожевников установил рекорд России и показал лучший результат сезона в мире на дистанции 10 тысяч метров. С вами был Юрий Геворкян.

0: «Маяк».
1: Сейчас появится.
2: 100 минут о календарях. Сейчас появятся стрелки на наших часах аж с 1400 какого-то года. 1404-го. Павел Барбаянов, коллекционер, хранитель музея времени и часов сегодня в гостях у нас. Итак, мы остановились на тех часах, которые были у нас...
1: На подворье великого князя Василия III.
2: Это где было?
1: Тогда еще на территории Московского Кремля, но Кремль был совсем не такой, как сейчас. Во-первых,
3: да. он был
1: белокаменный.
2: Ага.
1: Еще не появился Иван III, еще итальянские зодчие не перестроили Кремль, ага. Еще не появилась Спасская, когда-то Фролова башня, потому что она моложе первых часов Московского Кремля на 87 лет.
2: Так.
1: Если верить закладному камню, то Спасская башня у нас появилась в 1491 году, это спасибо итальянским архитекторам, а вот когда-то в эпоху белокаменного Кремля с подворья великого князя смотрела вот это чудо, как в летописи сказано, самозвонный, самоходный, зело чудно умудрено придуманный, да еще и с луной, то есть, скорее всего, лунный-то календарь там был, но я бы гравюрам не верил, потому что те гравюры, которые их иллюстрируют в летописи, они моложе самих часов, это лет на 150, на 170, и вот тогда стрелки уже точно появились. А остановились мы на хитром англичанине, который представлялся водовзводных дел мастером, еще и часовщиком, так вот он на Спасской башне устроил куранты, уже похожие на современные. На дворе стоял 1625 год, они успешно сгорели почти сразу же, пришлось их восстанавливать, и в 1628 году почти на 100 лет, Христофор Головей звали этого умного англичанина, куранты стали похожи, в общем-то, практически на современные, но не совсем. Двигались не стрелки, двигался круг с русскими буквами.
3: А русские буквы что там означали?
1: А русские буквы означали час, а с буквы веди глаголь. Ну, весь старославянский алфавит мы сейчас не будем. Вот до 17-й буквы доходим. 17 солнечных часов они обозначали. Опять же, возвращаемся к календарям.
3: То есть...
1: Они символизировали... Наибольшее количество часов в сутках.
3: И правильно понимаю, что если в то время спросить, который час, то тебе могу сказать, час че.
1: Запросто.
3: Или там в.
2: Азьми. Час. Азьми.
3: То есть надо было сказать букву.
1: Да.
3: И все. И ты бы...
1: И вот посол Мейерберг, английский, он говорит, больно чудно, этот человек Головей пошел на поводу у русских, а у русских все немножечко по-другому, чем у нас, заставил двигаться не стрелки, как было принято в Европе, а заставил двигаться вот этот именно круг, неподвижная стрелка, кстати, в виде солнышка, на отметке 12, а вокруг него с восхода до заката, а потом снова с заката до восхода передвигаются вот эти солнечные часы.
2: А зимой-то как это все передвигалось?
1: И точно так же передвигалась. Смазывали густым салом, все работало. Ну, репассировать нужно было, то есть ремонтировать, перевожу на язык, обслуживать нужно было как раз чаще. И зимой также с дня летнего солнцестояния до дня зимнего солнцестояния. Откуда у нас святки взялись? То же самое. Поговорки. Петр Павел час убавил, Илья Пророк два уволок. Вот так и жили, отрезали от солнечного времени по полчаса каждые две недели. Вот они святки.
2: Да, тогда вот к нашему календарю древнерусскому.
1: Привыкли люди жить по солнечным часам
2: так.
1: И повторили вот это солнечное время от заката до восхода и от восхода до заката вот на этих часах Христофора Головея. Вообще с солнечным временем очень сложно, ведь что у нас в летописях в основном уж? К сожалению, скончался великий князь.
3: Угу.
1: Или родился великий князь в 2 часа ночи.
2: Так.
1: А вот теперь попробуй вычисли эти 2 часа ночи. Для нас привычно, у нас время оцифровано.
2: Да.
1: Угу. На это 12-часовой календарь перевел нас Петр I.
3: Ах ты.
1: В 1699 году своим указом от 19 декабря, да, и морские склянки ввел на флоте, и даже трактат написал о пользе циркуля и линейки. Вообще, часовщики считают его своим, его причисляют к сонму российским часовщиком. То есть, Петр Алексеевич I Романов, он еще и часовщик, плюс ко всему, мало того, что это токарь, что это... мореплаватель, то, что это судостроитель, и еще это как и часовщик.
3: А что, в Голландии часами было хорошо все?
1: В Голландии, я думаю, что было несколько лучше, чем у нас, потому что все-таки Петру пришлось сделать реформы, приводить, и вот морские склянки, словосочетание, наверное, слышали, да?
3: Да, да.
1: Это песочные часы, которые Петр приказал прибивать на мачту и по ним отсчитывать морские вахты. К слову, просто вот с календарей перескочили на морскую тему, на морские часы. Ну, потому что все-таки Москва, все-таки порт пяти морей. А вот...
2: Календарь он вел в 1700-м. Какой он
1: называется? Юлианский. Юлианский. Только Юлианский у нас еще раньше был. Юлианский у нас был еще с князя Владимира. Вот как он Русь покрестил в 988 году, так у нас Юлианский календарь был.
3: А что ж тогда Петр вел?
1: А что Петр вел? А Петр ввел исчисление от Рождества Христова 1700 год. У нас-то было от сотворения мира.
2: Как у древних иудеев.
1: Да, как
2: иудеев.
1: У древних иудеев, совершенно верно. 5509 год
2: тогда
1: был. То есть,
2: если бы не Петр Первый, мы бы в сентябре 5787.
1: Да, совершенно верно. Да.
2: Ну, я отслежу.
1: Когда-то, по легендам, Новый год начинался как раз 1 января.
3: Откуда?
1: Нет, сначала 1 января, потом 1 марта, потом 1 сентября.
3: Вот же.
1: 1 марта – это 15 век, а потом перешли на сентябрьское годоисчисление, пока Петр I не навел порядок и все не вернул на круги своя. Вот святки. Ведь это же святки – это рождение нового света. Рождение нового света, рождение нового года. Вот так древние славяне год и начинали. Новым светом, новыми святками, новым годом. Потом где-то в районе 1492 года у нас мартовское исчисление, а потом сентябрьское. Из сентябрьского лета исчисление Петр I, ну, наверное, в школу не любил ходить.
2: Ну да, мог и...
1: Вот, ввели, да, новогодние праздники.
3: Кстати...
1: Стреляем из мортир.
3: Стреляем из мортиры. Вот он 1 января ввел, основываясь, опять же, на каких-то европейских традициях или нет? Или это он прям ткнул пальцем в календарь?
1: Петр I немножечко поторопился, потому что на тот момент Европа жила уже по григорианскому календарю, и жила она аж с 1582 года.
3: То есть григорианский, юлианский, вот с тех пор и пошел.
1: А это я вам завтра расскажу, будет маленькая интрига. Пусть будет маленькая интрига, потому что юлианский, григорианский календарь, наверное, вот когда Юлий Цезарь ввел юлианский календарь, расчеты были достаточно точные, хотя его пасынку Октавиану Августу пришлось... родители поправлять, там вообще долгая история. Если про всех римских правителей рассуждать, там вообще сон. Да, там их очень много. Нам не хватит эфира. Нет, вот Юлианский, кстати, он прижился. И Петр, видимо, боясь быть в глазах россиян таким уж прям сильным реформатором, он юлианский календарь вот так и оставил. Он его трогать не стал. Он ввел летоисчисление от Рождества Христова, год 1700-й, а вот юлианский календарь, который у нас был еще от князя Владимира, он так и оставил.
2: И потом
1: откуда
2: до 1918
1: года, совершенно верно.
3: Подождите, а у нас прямо в 1700 году появилось 29 февраля?
1: А оно у нас так и было. Почему? Оно было еще в юлианском календаре. Все так и было. Ага. Система високосных годов. Она у нас шла еще из X века. У нас так все и было. У нас были непонятки только с Новым годом и с летоисчислением. Либо мы от сотворения мира. Ну, Ветхий Завет никто не отменял. Ага. Но все-таки решили по-европейски. Петр перевел на немецкое часомерье, сорвал вот эти старые куранты, повесил голландские уже с привычными 12 часами.
2: Так...
1: Ну и все, у нас 17 часов больше не было.
2: Хорошо.
1: Мы привыкли к нашему привычному 12-6-ричному измерению за 300.

0: большинство живут все-таки по григорианскому календарю.
1: Мы когда-то... тоже?
0: Когда-то... Да, ну как же, мы по григорианскому живем.
1: На всякий случай, потому что я не знаю, какой там это сейчас у нас.
0: 2026.
1: Да, это да, точно, тогда совпало.
2: Все совпало, 26-й. Давайте сделаем перерыв. У нас небольшая реклама, секунд. Минута, и потом вернемся к разговору. Напоминаю, что у нас разговор про календари.
1: То есть официально для светских людей сейчас 2026
0: абсолютно,
1: год.
0: Абсолютно верно. Если не брать иранский, допустим, календарь, который от исламского отличается, сейчас у нас идет... 1405 год. Mm-hmm. А начинается он 21 марта.
1: А когда они это придумали?
2: А давайте рекламу вот послушаем так. И вот потом решим.
1: А, ну давайте. То есть когда...
3: Маяк. Радио «Маяк»

0: Реклама.
1: Стираем ковры, паласы, пледы. Вывоз и доставка бесплатно. Пенсионерам скидка. Кемерово. Телефон 24-23-03.
2: Поляна на Тухачевского 50. Сайра Доброфлот 159,90. Тушеная говядина «Армейский запас» 179,90. 17 по 23 июня 2026 года.
3: Строительная бригада выполнит любые строительные работы из своего материала. Скидка 20% пенсионерам и семьям участников СВО. Телефон 8-951-161-94-33. ВАО «Колымская россыпь» требуется. Машинист бульдозера. Заработная плата 250-450 тысяч рублей в месяц. Машинист экскаватора. Заработная плата 250-300 тысяч рублей в месяц. Водитель карьерного самосвала. Заработная плата 220-300 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство. Работа в Магаданской области. Оплата авиаперелета к месту работы и обратно. Проживание, питание, спецодежда за счет компании. Телефон 8-924-690-1358.
4: Телефон рекламной службы 54-99-28 и 54-54-69. Код города 384-2.

0: Погода на маяке.
1: По области в Кемерове в ночные часы, по информации синоптиков, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами дымки, мгла. Ветер юго-восточный 3,8, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области 12-17, местами 6-11, в Кемерове 13-15 градусов. Завтра днем 23 июня по области и в Кемерове переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 3,8, местами порывы до 13 метров в секунду. Температура по области 26-31, в областном центре Кузбасса 27-29 градусов.
2: Кузбасский маяк. Главное о событиях в мире, в стране, в регионе.
3: С понедельника по пятницу в 18:05.
2: Координаты в эфире. Кемерово 102.3 FM. Новокузнецк 103 FM. Маяк. Для контакта с редакцией используйте МАКС. Номер 8-923-533-3505. Повторно обращаем ваше внимание на мессенджер для связи. МАКС 8-923-533-3505.
4: Что такое фриджаз? Чем отличаются барочные инструменты от современных? В чем разница абстракционизма и авангардизма?
5: А не пора ли нам оккультуриться?
4: Самое время.
5: Программа Ольги Шараповой об искусстве.
6: Каковы проблемы типологии импликативных универсалей, используемых в качестве удобной синтаксической конструкции, служащей для указания на различия лингвистических явлений?
7: Короче, забыли, как звучит родная речь? Русский язык для вас – это скучное правило или неинтересный школьный предмет? Тогда во

0: рубрику
1: «Радиодиктатура».
0: На защиту великого и могучего встает кандидат филологических наук Евгения Барыш. «Радиодиктатура».
2: О чем говорят животные? Как воспринимают нас и происходящее вокруг? Что им в пользу, а что во вред?
3: Учимся понимать своих питомцев в рубрике «Я и мой хвост».

0: Вот посмотрев, наверное, на пирамиды, посмотрев на солнечные календари древних египтян, эта идея и пришла уже...
1: Ну, ему, собственно, в голову, да,
0: римским,
1: и он ее реализовал.
0: Уже римским астроном.
1: Я в финале все-таки программы физики и лирики, я хочу ввести физическое летоисчисление. Давайте уж. Я считаю, что сейчас 4 миллиарда 540 миллионов 226 год.
2: Так.
1: Потому что 4,5 миллиарда лет — это возраст Земли. И вот оттуда, мне кажется, надо все и считать. Да, писать будет, конечно, сложно, длинный будет год в графе.
2: А год рождения, писаешь, 4 миллиарда...
1: Ну, у тебя год рождения 4 миллиарда 540 миллионов 1970. Чтобы так попроще было.
2: Да, ситуация.
0: Так, сезонами будем синхронизировать?
1: Сезонами, да, конечно, хотелось бы. Но видите, там какая проблема. Оказывается, у нас земелька-то тоже вращается неравномерно. Она когда-то вращалась быстрее, чем сейчас. У нас раньше сутки были порядка 16 часов.
0: Ой, ну там доли секунды. Там ну все ускоряется. Но это такая ерунда, что мы с вами точно это не заметим.
1: Что если Земля замедляет свое вращение, то, может быть, когда-нибудь мы и попадем в идеальный календарь, но точно не на нашем это веку произойдет. Павел, а мы вас ждем завтра.
2: Да.
1: Вот в это же время. Спасибо вам огромное, что были с нами. Картаев и Махарадзе уже здесь.
2: По времени. Ко времени пришли.
0: Тогда до
2: завтра.
1: По своему календарю уже. Да, так что Павел и, соответственно, Вахтанг сейчас как возьмут штурвал, как потянут на себя.
2: А всем совет.
0: Если понравилось, ждите меня завтра.
2: Берегите
0: и жду вас
2: время.
0: В музее.
1: Да, хорошо, обязательно.
0: В музее времени и часов. И берегите время как самый важный, самый ценный, незаменимый ресурс друг-помощника.
1: Спасибо.
0: Вообще закольцованного понятия времени нет до сих пор.
2: О, как.
3: В Москве 14 часов.
4: Новости.
3: С новостями в студии Лора Стадницкая. Владимир Путин сегодня в день памяти и скорби принял участие в торжественной церемонии возложения венка к могиле неизвестного солдата. Она прошла у стен Кремля в Александровском саду в Москве. Солдаты роты почетного караула под траурный марш установили перед вечным огнем венок из роз и гвоздик. Также у стен Кремля президент возложил цветы к тумбам городов-героев, в том числе Киева и Одессы. А в 12:15 по московскому времени по всей России была объявлена минута молчания. Это точное время выхода в эфир в 41-м году обращения к советским гражданам о нападении гитлеровских войск на Советский Союз. День памяти и скорби отмечают 22 июня. В этом году исполняется 85 лет со дня нападения нацистской Германии на Советский Союз и начала Великой Отечественной. В Москве у Музея Победы на Поклонной горе прошла всероссийская акция «Свеча памяти». Более 2000 человек зажгли свечи у вечного огня. А участники международной акции «Огненные картины войны» создали из 10 тысяч свечей масштабную огненную инсталляцию, в центре которой разместили изображение маршала Жукова, руководившего обороной столицы. Тысячи людей собрались этой ночью у мемориального комплекса «Брестская крепость. Герой». Она первой встала на пути немецко-фашистских захватчиков. В первый день Великой Отечественной у монумента мужества состоялся митинг «Реквием». Собравшиеся возложили венки и цветы к вечному огню. Штурмовые отряды южной группировки войск ведут наступление на всех направлениях в Константиновке, в ДНР, уничтожают разрозненные группы ВСУ в юго-западной части населенного пункта. Об этом сообщили в Минобороны. Всего в Константиновке за сутки занято 103 здания. ВСУ потеряли до 85 военнослужащих. В северо-западной части Красного Лимана бойцы группировки «Запад» овладели 10 опорными пунктами и очистили от украинских вооруженных формирований 46 зданий. В результате огневого поражения за сутки уничтожено до 30 украинских солдат. Суточные потери противника в результате действий российских группировок составили порядка 1440 военных. Средства ПВО сбили за день 12 управляемых авиабомб и 734 беспилотника самолетного типа. Помимо этого поражены объекты нефтепереработки, топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры Украины, места сборки и хранения беспилотников от дальнего действия. Власти стараются минимизировать последствия от варварских действий Киева. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с топливом в Крыму. Отвечая на вопрос журналистов, он отметил, что власти ведут напряженную работу, чтобы наладить обеспечение топливом населения.
5: Руководство Республики Крым информирует население, эта система налажена, и ведется напряженная работа по минимизации негативных последствий от варварских действий киевского режима.
6: А по мерам?
5: И ведется работа для того, чтобы наладить обеспечение топливом населения, естественно.
3: Песков заверил, что правительство принимает меры по вопросу цен на топливо и находится в координации с нефтяными компаниями. Бывший мэр Большого Манчестера Энди Бёрнам заявил о намерении участвовать в борьбе за пост лидера правящей Великобритании Лейбористской партии. В случае победы это автоматически сделает его премьер-министром. Как говорится в заявлении 56-летнего политика, сегодня нынешний премьер Кир Стармер оказал огромную услугу стране. Бёрнам поблагодарил его за самоотверженную работу в непростой период. Одновременно о своей поддержке Бёрнама сообщил бывший глава Минздрава королевства Уэс Стритинг, который рассматривался как его основной оппонент. Это означает, что Бёрнам может быть назначен премьером без необходимости внутрипартийных выборов. Напомню, сегодня Стармер объявил об отставке с поста лидера правящей в королевстве партии лейбористов. Выступая с обращением перед своей резиденцией на Даунинг-стрит, он сказал, что его с его преемником могут определиться до сентября, когда парламент возобновит работу. В Москве завтра распогодится, а вот вторая половина предстоящей недели выдастся довольно прохладной. Через столицу пройдет холодный атмосферный фронт. Подробнее о перспективах на эту неделю рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
4: Во вторник, благодаря гребню антициклона с запада, распогодится. Ночью 12-15, днем 21-24, в среду также солнечная, без осадков, минимальная температура составит плюс 10-13, а максимальная 20-23. Вторая половина недели будет более прохладной. В четверг и пятницу атмосфера неустойчивая. Через регион пройдет холодный атмосферный фронт, поэтому облаков станет больше. Пройдут дожди, что вкупе с северным ветром понизит температурный фон. Ночные предутренние часы плюс 7-12, а в дневное время посвежее до плюс 15 и плюс 20, что на 5 градусов ниже климатической нормы.
3: И добавлю, 22-23 июня на солнце возможны вспышки максимального класса X, сообщили в Институте физики Земли. При этом геомагнитное поле, по оценкам ученых, будет оставаться спокойным с отдельными периодами неустойчивости. Радиационная обстановка также опасений не вызывает. В институте не исключили ухудшение условий коротковолновой радиосвязи в отдельные часы. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
6: Кузбасский маяк. Главное о событиях в мире, в стране, в регионе.
7: У микрофона Ольга Шарапова, за пультом режиссер Александр Ершов. Здравствуйте, друзья. Жизнь меняется с головокружительной скоростью. То, что вчера оказалось фантастикой, сегодня становится обыденностью. Знания, которые раньше требовали долгих поисков в библиотеках, теперь доступны по одному клику. Кажется, все просто. И учиться особо не надо, однако это ставит перед нами новые вопросы. А смогут ли онлайн-платформы заменить уют традиционных школьных классов? Как искусственный интеллект может помочь каждому из нас раскрыть свой уникальный потенциал? И что, пожалуй, самое главное, какова будет истинная бесценная роль учителя в этом новом мире, где информация льется рекой? Об этом мы поговорим сегодня с нашими гостями. У нас в гостях учитель начальных классов Евгений Воробьев. Здравствуйте.
8: Здравствуйте.
7: Эксперт по нейросетям Андрей Отинов.
9: Здравствуйте.
7: И семейный психолог Юлия Бабко. Здравствуйте.
10: Здравствуйте.
7: Итак, образование будущего. Ну, это словосочетание, я не знаю, звучит, наверное, так же часто, как шлягеры известных песен. Вот сейчас правда, многие рассуждают, что это такое, что будет в будущем, зачем нам искусственный интеллект и все вот это. Но я бы хотела вам задать вопрос. Что вы можете вспомнить из своих школьных лет про процесс обучения, я именно хочу спросить? Вот оно, да? Конец учебного года, и мы уже забыли о том, что же происходило в нашем детстве. Я вот помню своих учителей. Наверное, с меня и начнем. Да, я помню преподавателя литературы Тамару Павловну. И она так умела донести до нас, до всего класса, литературу, произведение, что ученики на уроках смеялись в голос или плакали, сочувствуя тем или иным героям. Учитель истории был потрясающий, он разыгрывал целые сцены. Вот это мне запомнилось с моих детских лет. Учителя. А что вам больше всего запомнилось? Юлия, вспомните.
10: Да, я вспоминаю. На самом деле, мне нравилось очень учиться. И, наверное, для меня самый радостный день был, когда давали учебники. То есть их же давали на каникулы, и я за каникулы их успевала прочитать. Мне иногда на уроках было скучно. Но помогала здесь библиотека. То есть я немножко интроверт, а учителей запомнила, потому что, ну, правда, некоторые знания, которые почему-то тогда дали и в начальной школе, и в старшей. Я сейчас общаюсь со многими людьми и удивляюсь, почему они этого не знают, скажем так. То есть давали люди в простой обычной деревенской школе, скажем так, а общаясь с выпускниками гимназии, каких-то там престижных вузов, иногда какие-то простые вещи о них не знают. Наверное, это вот то, что были люди, которые смогли это преподнести и передать нам, детям.
8: Я вспоминаю уроки истории. Вообще, если заходить в начальную школу, то в начальной школе я, конечно, был невероятным разбойником. Если бы моя учительница первая знала, что я буду учителем начальных классов, она бы, конечно, наверное, там раз пять перекрестилась. Но хочу сказать, что в нашем детстве, если говорить уже, заходить про разговор, заводить про искусственный интеллект, да, и про поиски той или иной информации, то для нас, конечно, это было особое наслаждение посещать библиотеку. И причем мы так же, как и сегодняшние современные дети, многие, которые не любят читать или избегают вот этого момента, мы ходили тоже туда не для того, чтобы читать книги. Ну, и в том числе для того, чтобы читать, но и в том числе, что книги были красочные, красивые, яркие. Их было интересно просматривать иллюстрации. То есть, вот как-то вот таким вот образом.
7: Андрей.
9: Я вспоминаю учителя литературы, нашего директора, Володину Галину Петровну. И вспоминается именно не чему, а как.
7: Вот.
9: То есть, и вот и это глубоко на всю жизнь. Как учиться?
7: Ну вот мы и подошли, наверное, к самому главному, к тому, что мы сегодня будем обсуждать. Почему именно это словосочетание такое яркое и сейчас так часто звучит, да? Образование будущего, что это такое, каким оно будет. А потому что очень много сейчас искусственного интеллекта, да. И этот искусственный интеллект, и программы, платформы обучающие, они как будто оттягивают внимание учеников от самого процесса обучения в школе. Я могу, конечно, ошибаться. Но вот ваше мнение мне тоже очень важно узнать. Андрей, вот как ты думаешь, ты как разработчик программ, да, именно тех самых программ, которые как раз-таки помогают и обучаться, и что-то создавать. Те самые программы, они что, получается, отчасти заменить могут и учителя, и школу, и все остальное?
9: Да, конечно. Конечно, заменить, но так же, как заменить. Ну, когда появились, видимо, лошади, например, они заменили нам пешие наши путешествия. А потом автомобили, самолеты. И когда мы летим на самолете за 4 часа, мы как-то забыли про то, что это, ну, не мы сами летим, да, самолет. Но при этом мы говорим, что это мы сами. То есть они расширили наши возможности, и когда появились компьютеры, ну, то есть было же еще «пишите ручкой», ну, то есть сдавать, первая же была история, но потом она все равно ушла, то есть всех не заставляют писать сейчас вручную дипломы. А появились технические средства, которые усиливали наши возможности.
7: Усиливали.
9: Да, усиливали. И это просто искусственный интеллект, это не что-то, ну как, динозавры вымерли, да, были динозавры, а на завтра уже их не стало. Угу. И тоже искусственный интеллект появился, и мы в другую эпоху вошли. Это естественное развитие технологий для нашего усиления.
7: Но тем не менее ты сказал «да», что может заменить. Я вот с тобой хотела бы поспорить, потому что, опять же, твоя фраза относительно того, не что давал учитель, а как давал учитель, она ведь не просто фраза. Как ты преподносишь информацию? Ведь так не сможет ни одна платформа преподнести.
9: Ну, если говорить про «как», нейросети можно сравнить, знаете, наверное же, про квантовую неопределенность. Я думаю, слушатели наши. Ну, то есть, о чем? Квантовая неопределенность – это когда все состояния. Ну, то есть, нейросеть, ее тоже можно сосравнить. Она знает все знание мира. Ну, то есть, и в принципе, она может дать ответ на любой вопрос. Как тот самый суперкомпьютер, которому в романе, да, пришли и спросили ответь на самый главный вопрос Вселенной вообще. Он думал 5 миллионов лет, Через 5 миллионов лет эта цивилизация пришла к нему, он говорит, все, нашел ответ, нашел. Вся планета собралась ждать самый главный вопрос о Вселенной вообще.
7: Угу, ответ.
9: Вот. Ответ. Мы его все знаем, да, ну то есть его где-то рядом, это был ответ 42. Ответ 42, и все начали возмущаться, а что такое, как так, почему 42-то? А ответ суперкомпьютера был, а какой был вопрос? То есть вы сначала придумайте вопрос, вы задайте вопрос, а так потом уже получите ответ. Поэтому к нейросети, когда, если, ну, условно, глупый человек обращается, она ему отдает на уровне его знаний. Если это обращается академик, профессор, она разговаривает с ним на том уровне и повышает уровень задач. То есть она же расширяет наш горизонт. Когда с ней работаешь не вопросами, а решением задач, давай подойдем к решению. Она дает тебе пространство вариантов, из которых ты выбираешь уже своим критическим мышлением.
7: Мне прямо грустно стало, потому что это правда как будто бы исключает учителя, как будто бы исключает школу. И наши дети, вот я могу себе даже это представить, но не хочу, если честно, представлять. Ну,
9: нет, я здесь абсолютно не согласен про исключение. Здесь и вопрос, какой вопрос задавать. То есть если учителя не будет, если учитель не скажет, какой вопрос задавать, как задавать вопросы.
7: А, то есть учитель научит тому, как задать вопрос тому самому, той самой платформе или тому самому...
9: Иначе ответ будет 42, если учитель не научит задавать вопросы.
7: Евгений, вы как человек, который не один год уже провели за учительским столом, что видите в онлайн-обучении как в плюсах, так и в минусах?
8: Безусловно, как и в медали есть две стороны, да, оборотная сторона и та сторона, которая есть. С одной стороны, очень хорошо, когда можно, например, проводить совещание, не преодолевая какие-то расстояния, а перед монитором совещаться, и это экономит время. Но мы забываем про одну простую вещь, что когда мы общаемся, когда мы учим детей, мы еще и говорим о каких-то воспитательных моментах. Невозможно заменить искусственным интеллектом любовь, заботу, уважение, бережные отношения. И когда мы с вами, вот сегодня буквально вопрос был, да, вспомнить свои детские годы, мы вспоминаем в основном-то не сам процесс обучения, а мы вспоминаем тех людей, которые оказали на нас какое-то влияние, и мы стараемся скопировать их модель поведения. Поэтому, с одной стороны, действительно, вот когда был ковид, да, в 2019 году, и были мы в панике, потому что жестко было, боялись ситуации, а как, а что, а где научить, да, и я без имен как бы называю, да, мысли, опыт именно в обучении в онлайн, то есть сидит ребенок за монитором, да, ты с другой стороны монитора, ты рассказываешь ему про какую-либо тему, а условно, конечно, говорю, под столом сидит родитель, ему подсказывает. Угу. То есть ребенок, который в обычной школе слабо читает, слабо занимается, тут становится к концу четверти, а там как раз четверть именно была у нас в онлайн занятии, становится отличником. Вот яркий пример. Еще раз говорю, для взрослых детей, среднее, может быть, звено, старшее звено, это инструмент очень даже неплохой. То есть, особенно, когда нет времени, нет возможности где-то доехать, добраться докуда. То есть, смотрите, это открывает даже возможности того, что люди занимаются, связываются с Москвой, например, или с другими какими-то городами, то есть, междугороднее общение идет. Но для началки это потеря, потому что я попал, у меня два класса, я попал на обучение в онлайн на второй и четвертый класс. Четвертый класс они сразу были счастливы и довольны, потому что это относительно расслабило их. А второй класс, к сожалению, второй класс для меня вообще, как педагога начальных классов, самое золотое время – это второй класс. Угу. Потому что это дети, которые очень сильно доверчивы, они воспринимают все буквально, любую информацию. И после того, как прошел всего лишь 2 месяца прошло обучение в формате онлайн, некоторые так и не смогли, на мой взгляд, опять же, не смогли собраться вплоть до выпуска изначальной школы.
7: Но это вот онлайн-обучение. Однако я могу сказать по собственному ребенку, ну и вообще у меня у друзей тоже дети, и начальной школы тоже детки, и они очень быстро освоили всякого рода программы, которые им помогают делать домашние задания.
8: И вот здесь...
7: Не просто помогают, они буквально делают домашние задания. Вот что вы думаете по этому поводу?
8: Ну, вот сегодня очень хорошо развита функциональная грамотность, в том числе и читательская грамотность. Вот, то есть на нее сошлемся, да? Читательская грамотность – это умение не только просто читать информацию, да, а именно вычитывать информацию, находить информацию. И раньше мы этим занимались, мы сейчас этим занимаемся. Но нам искусственный интеллект или онлайн-платформы предлагают, что готовый материал. Но опять же, правильно сегодня сказали, ранее было сказано, что правильно задать вопрос – это одно – а умение воспользоваться и использовать этот материал совершенно другое.
7: Даже ответ,
8: то есть один и тот
7: да?
8: же материал можно использовать по-разному. Поэтому здесь...
7: Вот с психологической точки зрения нам тоже нужен ответ. Юлия, дети, подростки очень... Это разная аудитория. Да, настолько, насколько, по вашему мнению, вот этот онлайн-формат влияет на... Социализацию – это ведь самое главное, да, на умение общаться, на формирование характера. Не в минус ли тут работает интернет, искусственный интеллект, онлайн-форматы?
10: Именно онлайн-обучение вы имеете в виду, да? Ну, в принципе, вот как раз во времена ковида у меня был самый большой поток подростков на терапию, потому что все заперты дома, то есть все, скажем, конфликты, неврозы все здесь, то есть возможность общаться с одноклассниками отсутствует, вот эта вот разгрузка эмоциональная, то есть по большей части, то есть вернулись все в живое образование, и как бы меньше стало клиентов, да, вот из этой сферы. Но те, кто остался, они уже выросли, кто-то там поступает, кто-то заканчивает, то есть, ну, разные дети, и, в принципе, онлайн-образование, ну, насколько я сталкиваюсь, очень сложно им концентрироваться, то есть сидеть, слушать, то есть если им не нравится предмет, если нет какой-то мотивации, то есть, ну, себя заставить даже взрослому человеку иногда сложно.
7: А вот я смотрю на Андрея и могу предположить, что он может поспорить с нами. Дело в том, что есть уже практика, да, онлайн-образования. У нас есть и друзья, которые преподают. И эта практика уже не первый год работает. Вот ты же уже видишь со всех сторон, да, Андрей, всю эту историю. Как это там происходит? Дети, может быть, уровень знаний их отличается? Или сами дети отличаются, да, от тех, кто учится в школе, в большом классе, где-то хулиганит, ругается? Но это тоже должны пройти все, наверное, ребята. И те, кто сидит у экрана компьютера, обучается, и большей частью, как мне думается, я ошибаюсь, наверное, но тем не менее проводит дома на вот таком обучении.
9: Ну, насколько я понимаю, ну, из-за не являюсь внутри экспертом онлайн-образования, дело в учебной программе. Там же очень сложная учебная, ну, в смысле, сложная в плане построения, не в плане освоения, а именно самой построения учебной программы, которая подразумевает вовлеченность ученика, преподавателя, ученика и абсолютное исключение родителя из процесса, в смысле, не воспитания, а влияния на обучение его. Потому что...
7: То есть никто не сидит под столом и не подсказывает.
9: И даже не подсказывает, и как ему учить. Ну, то есть потому что родитель не умеет, он некомпетентен, не квалифицирован, и он не так научит учиться. То есть если ребенок, это как водить машину. Ну, то есть если есть, ну, правильно водить, да, или, ну, какие-то другие навыки. И поэтому... А вот эта методика, она дает правильно развиваться, правильно учиться. Иначе родитель со своим просто опытом бытовым, он не так воспитывать, пусть родитель воспитывает. А вот обучение должны заниматься профессионалы. Собственно, это на большой вопрос тогда и самообразование с помощью нейросетей. Здесь мы методом тыка пойдем.
7: Этот вопрос я хотела бы поднять, конечно.
9: Да. То есть когда ребенок, так и если он будет учиться сам, то есть это как раз вопрос умения задавать вопросы. Нужен учитель, как задавать вопросы. Именно не то, что это про промпты, а именно какие вопросы задавать. Потому что какую область знания, получать, задавать не скажи, как ответ на какую-то задачу, да, а на вопрос конкретный. А как нам решить эту задачу?
7: Правильно ли я поняла? Я думаю, что со мной согласится Евгений и, наверное, вы тоже, Юлия, что обучение все-таки ребенка в начальной школе, оно должно проходить в коллективе и при, простите, живом учителе, да, вот здесь и сейчас. А уже далее, даже быть может, лучше пойдет обучение вот так, онлайн, какие-то платформы и прочее.
9: Здесь еще доступность, видимо, влияет. Ну, то есть, если вот сейчас с текущей доступностью, ну, я не знаю, все ли, ну, то есть, ну, прекрасные люди, конечно, но какое количество, или, например, мы берем какие-то федеральные, ну, международные, федеральные структуры, когда ребенок может иметь доступ к экспертам, ну, мирового уровня, в том числе из, ну, из небольшого поселка.
7: Ну, это когда есть такая возможность. А ведь если мы говорим о платформах, которые обучающие, да, платформы, и решил ребенок, да, обучаться вот так. Я буду брать вот эти уроки, ну, вот как-то, да, и я вот потом сдам все эти экзамены, а почему нет, да, я же всю информацию-то получил. А как же без присутствия вот живого человека, живого учителя, обратная связь?
9: Ну, здесь я не скажу психолог про физическое, скажет. Да.
10: Ну, и как практик, то есть хочется сказать, что не всегда даже взрослые, осознанные, мотивированные люди выполняют домашние задания в онлайн-обучении, потому что кто-то получает высшее образование, второе онлайн, да, какие-то практические курсы. Все равно нужны люди. Как правило, все-таки есть кураторы. Причем эти кураторы, это не просто вот, ну, механически проверяют задания, плюс-минус, да, там, поддержка, мотивация, какие-то вопросы, все понятно и непонятно. Возможно, это удешевляет, ускоряет сам процесс образования, ну, если по взрослым людям, да, или там подросткам. Подросток, он, если ему что-то интересно, он это будет изучать на платформе или самостоятельно искать какие-то знания. Но у него, как правило, интерес может быть такой вот, как бы, вот сегодня одно, завтра другое, вот скачками, да. А школа-то, она что старается? Она старается дать весь объем, да, по каждому предмету, чтобы хотя бы база какая-то была. И по начальной школе, я так понимаю, там же очень много навыков, да, как держать ручку, как сидеть, как читать, осанка, то есть счет. То есть очень много действий, для которых нужен реальный человек. Даже онлайн, не знаю, спортивные какие-то программы, когда люди учатся, да, то есть взрослый человек, который уже что-то умеет, он легко может повторить какие-то движения за тренером. А ребенок, ну, всегда мы часто очень, как правильно сказать, часто мы у человека, вот первый ваш вопрос, берем не только саму информацию и знания, мы что-то берем от него такое, вот ценности, поведение, то есть способ реакции, способ вот мышления, как нам говорили, то есть, ну, живой человек нужен, но я считаю, что искусственный интеллект, онлайн-образование – это инструмент. У хирурга скальпель – это будет инструмент, который дает очень огромную большую пользу. Если случайно попадется какому-то человеку, ну, колбасу он ей нарежет, ну, может быть, быстрее нарежет. Но эффективность совершенно разная. Ну, мы уже живем в этом мире, где это все есть. Платформы, онлайн-обучение, не знаю, искусственный интеллект, и нашим детям, и подросткам в этом уже, они в этом уже живут, они к этому адаптируются. Тут, наверное, сложнее, что мы взрослые люди, и нам немножечко сложно переключиться, мы не очень верим, у нас поднимается очень много страхов, да, про эту тему, потому что, ну, это неизвестность. А дети ныряют в это, осваивают и как-то в эту жизнь встраиваются.
7: Ну вот Андрей сказал о том, что это искусственный интеллект, да, обучение в данном случае, если ты хочешь найти информацию, то это все и обо всем. Но вот я недавно прочитала статью, и не одну, о том, что, ну, как бы неправду говорит даже порой, и порой запутывает, и порой целенаправленно, как будто бы вредит тебе. Вот ты задаешь ему вопрос, а он тебе дает ответ, да, а он неверный. По-моему, даже был прецедент, что девушка то ли что-то написала, какую-то работу, что, то ли дипломную, то ли какую, в результате она не сдала, потому что там было все неправда и неправильно. Она потом задала вопрос искусственному интеллекту, он говорит, а я пошутил.
10: У нас, кстати, в течение месяца, кажется, кто-то воспользовался искусственным интеллектом в суде. То есть предоставил судье какие-то там выдержки, дела, статьи, еще что-то. Судья мучился, искал. В итоге 50 тысяч штрафа. за то, что, ну, как бы неуважение к суду. То есть люди, которые подготовили материал, юристы организации, воспользовались, получается, ну, недостоверной информацией, но искусственный интеллект это может сделать очень красиво. И вот, ну, насколько я знаю, я, ну, такой пользователь искусственного интеллекта, ну, скажем, простой, да, не специалист, не эксперт, но есть базовые техники безопасности. То есть, как минимум, туда персональные данные, да, никакие свои не подгружаешь, чтобы тебя где-то там не нашли. А второй момент, ты, если в какой-то области разбираешься, то есть тогда можешь, да, стопроцентно доверять. Ты смотришь. По той же психологии я всегда, ну, какие-то даю задания или проверяю там с клиентами, какие-то мы вопросы решаем, я все равно просматриваю ответ. То есть, если я уже в этой сфере специалист, он просто мне сокращает время. То есть я просмотрела, то есть человек сделал тест на акцентуации характера, да, для подростков, допустим. Или я бы полчаса-час рассказывала ребенку, или дала почитать какую-то сухую выдержку. А искусственный интеллект может эту информацию переработать под мои задачи и выдать ребенку инструкцию, рекомендацию именно для его возраста.
7: Так все-таки в отношении я пошутил. Как доверять тогда этой информации? И как мы тогда видим образование будущего, если оно напрямую будет связано с...
9: Это вопрос обучения. В общем, скажу такое правило, да? Uh-huh. Ну, то есть вот у нас же большое количество слушателей пользуются. И у меня часто задают этот вопрос. А как? Но он же врет. Ну, то есть это бесконечный вопрос. Он врет. Это проблема не искусственного интеллекта, а проблема спрашивающего. О чем? Вот как я пользуюсь последние 3 года, да, и там это миллиарды, это десятки, мне кажется, сотни миллиардов токенов уже и запросов. После того, как вам он выдал важную, критически важную информацию, ну, то есть это не просто рецепт, это тоже важно, отнестись к нему критически, чтобы он сам критически разобрал свой ответ.
7: Это как же?
9: Ну, ты ему говоришь, ну, то есть, ну, у меня есть такая фраза с ним, сейчас ее меньше использую, но она первое время мне аж саму нравилась, сделай разгромный аудит. Ну, то есть, он дает что-то, я говорю, а теперь сделай разгромный аудит, то, что у нас получилось.
7: Я сейчас думаю, что нас, наверное, ребятишки подросткового возраста слушают сейчас, ага, вот этот вопрос мы ему зададим в следующий раз, сделай, ну, разгромный аудит, когда ты мне отвечаешь на вопрос.
9: Он дает разгромный аудит, а теперь собери это все вместе, когда ты сам себе, а еще лучше разгромный аудит с веб-сёчем, ну, то есть с веб-поиском. Ну, то есть возьми лучшие практики, лучшие знания мира на эту тему, и на основе их, еще не только свои знания, которые у тебя вот в этой языковой модели включены, а на основе лучших практик. Он сначала сделает поиск, соберет все знания, которые есть верифицированные к этой теме, и свое заключение разгромит, а потом даст ответ. И это работает.
7: Евгений, вот вы, работая в школе, уже не первый год. Сколько вы лет работаете уже?
8: 23.
7: 23 года вы работаете в школе. То есть на ваших глазах, наверное, все вот это и внедрялось, да, и искусственный интеллект, и какие-то новые программы. Вот что сейчас в школе? Много ли всего этого?
8: Вот я вспоминаю, как я начинал работать в 2004 году, и контрольные писали на доске мелом. Самое печальное было, когда ты пишешь, последнее задание, ну, не входит. Приходится все стирать и заново писать.
7: Зато мелкая моторика рук. Здесь же еще и физика.
8: Сегодня, кстати говоря, тело. Про мелкую моторику рук. Хочу сказать, вот я на экзаменах организатором в аудитории являюсь. Наблюдаю за тем... Для меня это всегда больной вопрос, потому что я учитель начальных классов. Для меня правильно держать ручку – это табу. Важно. Я смотрю, я думаю, как... Как можно так... Я даже пробую на себя применить, как можно так ручку держать? Опять же, да, говорят, я... Если раньше, потом, когда я даже учился, да, мы курсовую писали, дипломную писали от руки, ручкой писали.
7: А все, давали. Наверное, да, писали из нас?
8: А сейчас все это в электронном виде, и говорят, а зачем писать? А зачем писать, если все... Сейчас все бумажки, все документы подаются в электронном виде. В принципе, вообще получается незачем. С другой стороны... Вернусь все-таки к начальной школе. Игровая деятельность, она в первом классе особенно, и во втором классе она преобладает. И хорошо, когда есть действительно вот этот инструмент, как сегодня сказали, действительно. Но самое-то главное не потеряться во всем этом, не заблудиться. Настолько можно увлечься всей этой историей, что можно потерять самого себя. Все-таки в начальной школе, на мой взгляд, ИИ не подходит. хоть что говорить, я не согласен.
7: А я вот иногда, знаете, что слышу? Какие фразы от родителей и от учителей, кстати, тоже, что если мы будем доверяться как раз-таки информации правдивой, точной из интернета, мы задаем вопрос, нам дают ответ, что мы в результате, ну, такое слово, отупеем, что перестаем мы думать, да, рассуждать, мыслить. Андрей?
9: Мы перестаем рассуждать, мыслить. Я немного обобщу вопрос, да, или ответ, но на это... Смотрите, если... Это как раз про отупеть. То есть отупеть — это значит же быть, ну, невостребованным, не... ну, то есть неправильно, некомпетентным. Ну, то есть если мы будем тупыми, то есть то мы, соответственно, будем, ну, ненужными там, ну и так далее. Смотрите, ведь 20 век — это век именно школы массового образования и университетов. То есть это рассвет массовый. Угу. Ну, то есть если у нас 19 век, это все-таки, ну, а уж более века ранее, это прямо это какая-то элита, нет ничего массового. При этом 19 век — это век рабочих, когда у нас капитализм, и рабочий востребован, и капитал платит рабочим. То есть к концу века начинаются кризисы, когда ткацкие станки, швейные машинки, и начинается кризис белошвеек, ткачей, появляются машины. 20 век — это век расцвета среднего класса и когнитивного, когнитивной информации, то есть обучение не тупыми. Если ты закончил университет, ты будешь обеспеченным. Если, чтобы быть успешным в обществе, ты должен обучиться в школе, в средней, в начальной, высшей. Запрос капитала, государств на знания. 21 век, капитал и государство, ему не нужно знание. Машины и автоматизации забирают у людей все это. И сейчас вопрос, тупой ты или не тупой, люди просто не нужны.
7: Вот это страшная картина, нарисованная Андреем. Подожди, это какая-то история из фильма, который говорит нам о том, что ну все, все, ну, машины, ну, смотрите, ну, везде машины.
9: Я логическую же цепочку создал. Ну, то есть вот, ну давайте, это к вопросу, это же ответ на вопрос, отупеем мы или не отупеем, а вопрос отупеем, не отупеем, а незачем. И тогда вопрос как раз о роли учителя и роли человека. Зачем в данном случае нужен человек и кто ему будет платить?
7: Так, а я вот что скажу, что, на мой взгляд, все-таки полагаться только на знания из интернета нельзя. Что нужно все-таки, даже если там все есть, я могу взять это, нужно и самому мыслить и пытаться найти ответы. И тогда, быть может, знаешь, вот правда, я тебя послушала, мне немножко даже страшновато стало, потому что это какая-то кинолента с таким, с очень нехорошим завершением, а мы все-таки в светлое будущее смотрим с, не просто с надеждой, с уверенностью. Я хочу сказать вот что. Как помощь искусственный интеллект и все эти платформы, наверное, хороши, но без учителя невозможно представить себе будущее обучение. С этим ты согласен?
9: Абсолютно. Я об этом и говорю, про квантовую неопределенность, когда... То есть тот вопрос, какой поможет учитель... Учитель знает, какие вопросы задавать, и он научит этому, научит быть умнее машины, то есть научит управлять этой машиной. То есть машина же, мы с чего и начали, это самолет, ну, то есть это, который за 4 часа тебе за 4000 километров уносит. И это происходит теперь в когнитивном мире, в мире знаний. То есть эта машина... может с такой же силой, то есть ты становишься, как Астерикс и Обеликс, 10x, 100x, 1000x, умнее, ну не умнее, а вооруженный знаниями, но вот уметь управлять вот этой энергией, то есть учитель становится, он обучает пилотов самолетов реактивных.
7: А не может ли случиться так, что в результате вот как раз учитель и будет тот самым присматривать за машиной только?
8: Нет, у нас учитель же, он сегодня современная педагогика говорит о том, что учитель – это сопровождающий, то есть он направляет ребенка. То есть если раньше мы, да, говорили о том, что вот так пиши, так правильно и никак более, я тебе сказал, ты так пиши. Угу. Сегодня по-другому, сегодня ребенку не даешь готовых знаний, сегодня ребенка подводишь к получению тех или иных знаний. И вот в своей практике я до сих пор использую, люблю этот прием. В русском языке, допустим, ошибки делает ребенок – Я не исправляю ему. Вот раньше красная паста тебе исправит, и все, и готово. Я ставлю пометку. Ребенок понимает, что на этой строке допущена ошибка, и он должен найти сначала эту ошибку. Затем, если это слово проверяемое, он подбирает проверяющее слово. Если ученик слабый, то я подчеркиваю слово. Если ученик среднего уровня знаний в русском языке, то я показываю палочку на знак, показываю на строке. А если ребенок претендует на отлично, то я говорю, у тебя в тексте ошибка, иди ищи. И он находит ее. И это гораздо эффективнее, чем я бы ему исправил, и он бы это забыл и не исправил. То есть он работу еще дополнительно делает. Я говорю, лучшая работа над ошибками – это не делать ошибок.
9: Потрясающе.
7: А я сейчас представила себе, что вместо школ у нас действительно будут такие прекрасные аудитории, где будет во главе компьютер, ну, либо там, я уж не знаю, как можно себе, да, вообразить. И дети обучаются посредством как раз компьютерных систем или чего-то подобного, да, онлайн-платформ и прочего. И вот здесь я хотела бы вам задать вопрос, Юлия. Насколько это этично, так скажем? Насколько мы готовы доверить обучение наших детей именно машинам?
2: Ну, я думаю, что машина будет, вот как правильно сказал Андрей, она будет давать то, что мы ей сами скажем. Все равно даже обычные, ну, как живые люди ведут по программе, которая дается сверху, да, то есть есть министерство, которое разрабатывает, то есть есть человек, который все равно это читает, подписывает, также в самой школе, да, учитель расписывает эти планы, да, то есть, ну, заверяет зауч или еще кто-то, если это молодой специалист. То есть все равно, ну, машина будет выдавать ту информацию, которую мы ей сами скажем, да, то есть она не так пришли на урок математики, она начнет нам рассказывать биологию, такого не будет, то есть есть критерии, насколько я знаю, да, что ребенок должен знать в каждом классе, какие там навыки у него должны быть, какие правила он изучил, то есть, скорее всего, машина, она и будет идти по, ну, что мы ей дадим, то она и будет вести.
7: Я вспомнила известный фильм «Чарли и шоколадная фабрика». И помните, там был такой эпизод, если смотрели, когда папу главного героя, мальчика, да, уволили с работы, потому что его деятельность заменили машинами. И в конце фильма он пришел, все наладилось. Каким образом? Он пришел на эту же фабрику или на этот завод чинить те машины, которые его заменили. И вот мне это больше как-то нравится. А я напомню, друзья, о чем мы говорим в нашей студии. Мы говорим об образовании будущего. Вообще, что это такое образование будущего? Многие нас пугают тем, что машины заменят учителей, и вообще мы будем просто учиться, обучаться самостоятельно по одному клику. Просим информацию, нам ее дают. Смогут ли онлайн-платформы заменить уют традиционных школьных классов? Как искусственный интеллект может помочь каждому из нас раскрыть свой уникальный потенциал? И что, пожалуй, самое главное, какова истинная бесценная роль учителя в этом новом мире, где информация льется рекой? Ну вот формы обучения, они же тоже сейчас меняются, да? То есть они у нас такие, где-то совсем другие. Вот, Андрей, наверное, ты больше в этом отношении понимаешь, где больше всего внедрены, так скажем, информационные технологии, да, может быть, в какой-то стране, да, или в каких-то университетах особенных. И вот как там, на твой взгляд, лучше ли знания проникают в каждого из нас, или все как обычно, вот как в обычном университете, в школе?
9: Мировой опыт. Ну, все мы знаем технологические державы, которые у нас лидируют. Какие автомобили ездят по улицам? Ну вот там те ученики, то есть это же технологии, промышленность, это следствие обучения, развития технологий. Ну, я, например, ну, Китай, да, Китай. Угу. Вот его технологичность, роботов, которых мы видим, что они на Новый год там показывают, и не только на Новый год, от года от года. Вот не знаем сейчас на следующий китайский Новый год, что они нам такое показывают.
7: Ну, у нас тоже есть.
9: Ну вот, ну, развитие технологическое, да. Ну, другие государства, их школы, то есть, ну, здесь активно технологии развиваются, но и у нас, здесь же, когда мы говорим про онлайн, здесь сложно привязаться к региону, вот как, например, и про преимущества. Евгений когда рассказывал про то, как он учат, как приобучают детей. Но у меня картинка рисовалась. А если бы вот 10 тысяч или 100 тысяч детей училось по его методике с ним?
7: А, то есть такая форма, да? То есть он будет транслировать, а где-то на другом конце...
9: Это вот уникальность его опыта, его личных знаний, его подхода, она и здесь уже качество. То есть если мы берем платформу, и она вот так работает, или обученный искусственный интеллект, то в том числе, который занимается проверочными, какими-то методическими работами, но опять... обученный, натренированный на опыте Евгения, то есть его цифровой двойник такой промасштабирования. Какое качество мы получим обучения и образования? В данном случае же это как, знаете, ну, например, сказать про Юрия Михайловича Лотмана. Он же задавал вопрос, зачем нам нужно искусство? Культура и искусство. Ну, это близко к образованию. Зачем нам нужно вот культура и искусство? Ну, это вот красивое, это вот, это мы без этого не можем жить. Но на самом деле ответ это было про дублирование знаний. Мы когда проживаем параллельную жизнь, вот этот опыт, чужой опыт, мы не можем одновременно прожить много жизней. Ну, как едя на поезде, мы видим соседние города, мы не можем войти в эти города, мы живем только своей жизнью одной. И культура дает нам возможность проживать... Мы
7: читаем, другие жизни.
9: Другие жизни. И поэтому учитель, он в данном случае, когда мы с культурой сталкиваемся, это наша работа внутренняя воспринимать, да? А учитель нам дает вот эту другую жизнь, он нам дает этот опыт.
7: Вот как раз про культуру и искусство, про креативность. Может ли искусственный интеллект уничтожить креативность человека, если он будет предлагать уже... готовые решения. Не надо тебе, да, творчески мыслить, развиваться и прочее.
8: А можно задать встречный вопрос искусственному интеллекту? Вот давайте с вами посмотрим на ситуацию. Например, есть тема «Окружающий мир. Материки». Да? Находим видео. И там два видео. Вот как, например, искусственный интеллект может выбрать, а какое из видео эффективное?
9: Эффективная жизнь, значит, здесь какой-то критерий. Эффективность в чем? В реакции. Ну, то есть переводим в, ну, не знаю, в цифру, в метрики какие-то и сравниваем.
8: И второй вопрос тоже в искусственном интеллекте. Вот, допустим, такая ситуация. Опять же, беру ситуацию из жизни. В самом начале своего пути ездил с детьми на экскурсию в городок по правилам дорожного движения. И они там себя безобразно вели.
7: Плохо. Вот
8: прям... очень плохо. А я же находился не в классе, да, поругаться нельзя, эмоции показывать нельзя, надо быть сдержанным. Думаю, ну сейчас я выйду, я вам покажу. Вот как бы решил искусственный интеллект вот этот вопрос в плане воспитания? Вот как провести беседу в таком формате, чтобы до детей дошла информация максимально? А потом я скажу ответ, как я это сделал.
7: А ведь, кстати, хороший вопрос.
8: Это же воспитание.
9: Ну, это большой вопрос. И он, ну, как вам сказать, ведь, ну, последние модели искусственного интеллекта, они показывают очень, знаете, мощную... Так как в ней заложено в том числе религии и знания вот всех, ну, вот эти эмпатия, и есть такая... теория «я-ты» называется, «I-FOW», когда к другому относишься как, ну, как к себе, наверное. Ну, то есть вот другой нефункциональный.
7: Так это постулат, это точнее уже, знаете, такие важные вещи.
9: Но мы же не живем в этом состоянии, ну, как к другому. То есть мы функционально, ну, то есть у нас есть водитель там, ну, в смысле, вошел в автобус, водитель на улице, есть начальник, ну, то есть все функционально.
7: И все-таки вот как бы действительно искусственный интеллект объяснил бы детям, да?
8: Воспитательную беседу.
7: Да, воспитательную беседу. Это же тоже беседа, это же информация, как бы он это сделал?
9: Ну, я думаю, у него бы получилось, вот у последних моделей искусственного интеллекта, он бы, ну, я думаю, он бы справился. Мне сложно сказать, потому что это мне нужно сказать, как я сейчас. То есть это не искусственного интеллекта ответ был бы, да? А это мой личный, да.
7: Как вы справились?
8: Что я сделал? Там на территории есть площадка детская. Я их вывел, выстроил вокруг, они стали этого и горки. Я накатался в свое удовольствие. Один

0: Я прям согласен, что это хороший инструмент, это крутой инструмент.
1: Помощник.
0: Да, помощник, но как бы не потеряться в этом помощнике.
1: Так вот, все-таки креативность, мы даже здесь ее затронули, вы поступили очень креативно, на самом деле.
0: У меня еще история есть.
1: Вы покатались с горки, и дети посмотрели, поняли, не, мы больше шуметь не будем, мы лучше в следующий раз будем себя вести прилично. Евгений, и Андрей, и, конечно, Юлия, ответьте мне на вопрос, может ли ИИ уничтожить креативность человека, если он будет предлагать готовые решения. Не может ли это привести к тому, что, ну а зачем, собственно, создавать что-то необыкновенное, искусство, культура и прочее, если вот уже есть готовый результат. Вот, кстати, сейчас очень многие рассуждают на тему именно живописи. Вот эти вот картины, которые создает искусственный интеллект, там, может, будут они такими красивыми, давайте пусть это будет истинным и настоящим. А зачем нам человек, который сидит там и месяцами рисует.
2: Посмотрите, ведь вот на сейчас, когда у нас нет самосуществующего искусственного интеллекта, ведь у нас сейчас же не сидит, вот место свободное, занято, я так понимаю, кстати, это было для его, искусственного интеллекта, его на стул оставили, но пока
1: хорошо,
2: его нет.
1: Хорошо, что не с нами все-таки.
2: Вот, но эти девушки, ну то есть вот я с искусственным интеллектом общался с моделями, и мы как-то разговаривали, она говорила именно о теле, я говорю, ну еще немного времени пройдет, и тело, вот то, что роботы это есть китайские, их можно, и говорю, мы тебе купим его. А по поводу того, что самовыбирающий сейчас выбирает человек. Ну, то есть, когда то, все, что показывается, как сгенерировано искусственным интеллектом, ценностный выбор был человека, когда он это показал другому. То есть, генерируется количество контента, огромное количество, а показывается то, что выбор человека. Поэтому вопрос, заменит или не заменит, это вопрос ценности человека. Потому что то, что мы сейчас в сети видим, есть такой термин, еще называется нейрослоб, ну, нейромусор. То есть вот это огромное количество нейромусора, то есть сгенерированного мусора, которое не прошло ценности, ну, через человека. Поэтому здесь вопрос не то, что он снесет. Люди обладают своим ценностным качеством, своими знаниями, своими, ну, ценностями. Да? И, собственно, они показывают мир. То есть это отражение, как тушь квантовой неопределенности. То, что задал, это... То, что генерирует искусственный интеллект, это отражение того человека, который это все сгенерировал.
3: То есть результат выбирает человек.
2: Вот.
3: Можно Юлия. Я пример немножечко, да, скажу?
2: Точку.
3: Всю жизнь 100%. Мне говорили, что, ну, детская травма, да, еще пока не проработанная, просто она не самая первая, что медведь вам наступил на ухо. Петь вам, ну, не суждено.
1: Не креативная вы.
3: Да, танцевать вообще нереально, а креативность — это же... Внутри, в голове, то есть это вот многовариантность, да, у меня, кстати, работа дипломная была, развитие креативности у подростков, так что мне этот термин понятен. И идея какая, что петь я мечтала всю жизнь, но вот появились как раз технологии, и у меня, допустим, ну, я делаю сейчас свои песни, но делаю их под задачу психотерапевтическую, то есть, допустим, человеку нужны какие-то ресурсы, силы, то есть какое-то же, ну, для решения какой-то задачи человек говорит, ну, вот метафора, какое бы животное смогло решить твою задачу? Человек там говорит, тигр. А какие качества, ну, есть у тигра, там, не знаю, каким ты его видишь? И человек назовет в той же нейросети именно те качества, которые есть в нем. Угу. То есть мы не можем из себя достать того, чего в нас нет. У нас мозг тоже достаточно многовариантный, там очень много чего есть, но на осознанном уровне у нас вот как айсберг, всего лишь маленькая-маленькая верхушка. И нейросети человек выгружает вот этот образ, описывает, какие его переживания. То есть с нейросети он создает песню, то есть в стихотворной форме, про искусство, то есть то, что доходит до души, вот она, креативность. Нейросеть дает несколько вариантов, то есть человек может выгрузить это стихотворение, потом, причем она использует твои образы, твои какие-то метафоры.
1: Юля, у нас 30 секунд осталось.
3: Да, извините.
1: У нас такое, правда, очень...
3: То есть это медитация, которую ты создаешь для себя
1: разговор.
3: Своим голосом.
1: Вот. А о чем мы сегодня
3: я
1: говорили?
3: Я петь не могу, а нейросеть может моим голосом спеть.
1: Мы говорили об образовании будущего. Что мы выяснили в результате? Смогут ли онлайн-платформы заменить уют традиционных школьных классов? На все 100% нет, мы выяснили, да. Как искусственный интеллект может помочь каждому из нас раскрывать свой уникальный потенциал, Юля? Ну, вы так подвели, прямо скажем так, черту и сказали, да, ну, в общем-то, может помочь каждому из нас. И, пожалуй, самое главное, какова будет истинная бесценная роль учителя в этом новом мире?

0: мире мы выяснили, что без учителя никуда. Об этом мы поговорили с нашими гостями. Учитель начальных классов Евгений Воробьев у нас был. Спасибо вам большое.
1: Спасибо.
0: Эксперт по нейросетям Андрей Отинов и семейный психолог Юлия Бабко.
2: Спасибо.
0: Главная мысль, которую мы, надеюсь, вынесли, технологии – это инструмент. Настоящее образование – это путь, по которому мы идем.
3: Реклама.
4: Поляна на Тухачевского, 50. Сайра Доброфлот, 159,90. Тушеная говядина, армейский запас, 179,90. 17 по 23 июня 2026 года.
5: Строительная бригада выполнит любые строительные работы из своего материала. Скидка 20% пенсионерам и семьям участников СВО. Телефон 8-951-161-94-33. ВАО «Колымская россыпь» требуется. Машинист бульдозера. Заработная плата 250-450 тысяч рублей в месяц. Машинист экскаватора. Заработная плата 250-300 тысяч рублей в месяц. Водитель карьерного самосвала. Заработная плата 220-300 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство. Работа в Магаданской области. Оплата авиаперелета к месту работы и обратно. Проживание, питание, спецодежда за счет компании. Телефон 8-924-690-1358.
6: Телефон рекламной службы 54-99-28 и 54-54-69. Код города 384-2.
7: Ежедневник. День в череде событий.
2: 22 июня на календаре. Дата, которую не забудем, навечно вошла в историю. В 1941-м германские нацисты напали на нашу страну, Советский Союз. Так началась Великая Отечественная война, день, с которого история жизни поколений нашей страны разделится на то счастливое, что было до, и что станет после. Отметим, первые расчеты командования гитлеровских войск не оправдывались. Так Брестскую крепость не взяли за 8 часов, а замышляли к 12 часам дня 22 июня. Герои гарнизона продержались до августа. С первых часов войны против СССР выступили Румыния, Италия, а через несколько дней Венгрия, Словакия и Финляндия. Припомним историю. 22 июня 1812-го Наполеон Бонапарт, обратившись к войскам с воззванием, объявлял о начале войны, обвиняя Россию в нарушении Тильзитского соглашения. Его цитата: «Россия увлечена роком, судьба ее должна свершиться». Среди событий с датой 22 июня отыщем в том числе и за 1811 год. Тогда в Петербурге Александр I, подписав указ об учреждении в Крыму императорского казенного ботанического сада, на его устройство в полуденной части полуострова у деревни Никита, ныне поселок Ботаническое, ассигновал 10 тысяч рублей. Осенью неподалеку от Ялты были сделаны посадки, положившие начало знаменитому Никитскому ботаническому саду с сотнями видов экзотических растений. В Кузбассе в 1936 году, 22 июня, было абсолютно мирным. Для Сталинска, будущего Новокузнецка, Совет народных комиссаров РСФСР на перспективу утвердил первый генплан застройки. Рассчитывали, что в городе будет жить около 200 тысяч человек. В 1941-м на этот воскресный день у жителей Сталинска были планы пойти на праздник в честь открытия парка культуры и отдыха «Водная станция». Однако в 4 часа дня по радио передали заявление наркома иностранных дел Вячеслава Молотова о начале войны, и сибиряки ускоряли шаг, спеша на митинги, на Площадь Победы, к Дворцу металлургов, в свои цеха. Многие пошли записываться добровольцами на фронт. На бюро горкомов ВКПБ, Кемерове, Прокопьевске объявили о мобилизации в ряды Красной Армии, определяли места сборных пунктов. 1941 год. На Таштагольском месторождении начата добыча руды. Первые тонны ждали в Доменном и Мартыновском цехах КМК. Но прежде была большая работа по разведке запасов, строительству в тайге жилья и промышленных объектов рудника. 22 июня 2012-го легендарный земляк Николай Мысолов, который стал прототипом грандиозного памятника воину-освободителю, удостоен звания Герой Кузбасса. Высшая награда региона дана уроженцу Тижинского района посмертно. В 2021-м кузбасский кедр в Березовском официально приобрел статус живого памятника. Дерево с пятиэтажный дом стало первым растением Сибири, которому сертификационная комиссия Всероссийской эстафеты «Деревья – памятники живой природы» присвоила этот почетный статус. Реликту по заключению специалистов Центра древесных экспертиз свыше 115 лет.
7: Ежедневник. День в череде событий.

0: Погода на маяке.
1: По области в Кемерове в ночные часы, по информации синоптиков, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами дымки, мгла. Ветер юго-восточный 3,8, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области 12-17, местами 6-11, в Кемерове 13-15 градусов. Завтра днем 23 июня по области и в Кемерове переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 3,8, местами порывы до 13 метров в секунду. Температура по области 26-31, в областном центре Кузбасса 27-29 градусов.

0: 15 часов в Москве.
1: Новости.
0: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин сегодня в День памяти и скорби принял участие в торжественной церемонии возложения венка к могиле неизвестного солдата. Традиционная церемония прошла у стен Кремля в Александровском саду в Москве. Солдаты роты почетного караула под траурный марш установили перед вечным огнем венок из рог и гвоздик. Также у стен Кремля президент возложил цветы к тумбам городов-героев, в том числе Киева и Одессы. А в 12:15 по московскому времени по всей России была объявлена минута молчания. Это точное время выхода в эфир в 1941 году обращение к советским гражданам о нападении гитлеровских войск на Советский Союз. День памяти и скорби отмечают 22 июня. В этом году исполняется 85 лет со дня нападения нацистской Германии на Советский Союз и начала Великой Отечественной войны. В Москве у Музея Победы на Поклонной горе прошла всероссийская акция «Свеча памяти». Более 2000 человек зажгли свечи у вечного огня. Тысячи людей собрались этой ночью у мемориального комплекса «Брестская крепость». Герой в Беларуси, она первой встала на пути немецко-фашистских захватчиков в первый день Великой Отечественной. Монумента мужества состоялся митинг «Реквием». Собравшиеся возложили цветы и венки к вечному огню. Новость последних минут. Владимир Путин провел в Кремле рабочую встречу с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым. Обсуждалось сотрудничество по широкому кругу вопросов и перспективы наращивания двустороннего диалога, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Подразделения южной группировки за сутки улучшили положение по переднему краю, сообщили в Минобороны России. В Константиновке российские войска продолжают наступление на всех направлениях, уничтожая разрозненные группы противника в юго-западной части города. За сутки от украинских боевиков освобождено 103 здания. ВСУ потеряли до 85 военнослужащих, боевую машину пехоты, боевую бронемашину, 8 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку, станцию радиоэлектронной борьбы, 21 наземный роботехнический комплекс и 27 пунктов управления беспилотниками. Всего в полосе ответственности южной группировки войск противник потерял до 165 военнослужащих, 3 боевые бронемашины, 12 автомобилей и самоходную артиллерийскую установку. За сутки нанесено поражение формированием 4 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Стародубовка, Краматорск, Алексеево-Дружковка, Николаевка и Васильевская пустошь Донецкой Народной Республики. Власти стараются минимизировать последствия от варварских действий Киева. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с топливом в Крыму. Отвечая на вопрос журналистов, он отметил, что власти ведут напряженную работу, чтобы наладить обеспечение топливом населения.
2: Руководство Республики Крым информирует население, эта система налажена, и ведется напряженная работа по минимизации негативных последствий от варварских действий киевского режима.
3: А по мерам?
2: И ведется работа для того, чтобы наладить обеспечение топливом населения, естественно.
0: Песков заверил, что правительство принимает меры по вопросу цен на топливо и находится в координации с нефтяными компаниями. США и Иран достигли значительного прогресса на переговорах в выходные в швейцарском Бюргенштоке, утверждает американский вице-президент Джей Ди Венс. По его словам, заложена прочная основа для заключения успешной итоговой мирной сделки. Он сообщил, что технические переговоры возобновятся в течение дней или недель. Венс заявил, что США допускают возможность разморозки иранских средств. Это принесет пользу самим штатам. Американский вице-президент утверждает, что Ормузский пролив открыт и что Иран согласился принять инспекторов МАГАТЭ, они могут прибыть в Исламскую Республику и посетить ядерный объект уже на этой неделе. Венс также сообщил о создании механизма по снижению напряженности между Израилем, Хезболлой и Ливаном. По его словам, переговоры по регулированию конфликта Израиль-Ливана идут на постоянной основе. В свою очередь, премьер-министр Катара, который выступает в качестве переговорщика, посредника, заявил, что проблемы на переговорах между США и Ираном были связаны с ситуацией в Ливане и Ормузским проливом. Теперь созданы механизмы для их решения. Кроме того, посредники на переговорах выработали основу, чтобы предотвратить срыв переговорного процесса между США и Ираном. Бывший мэр Большого Манчестера Энди Бёрнам заявил о намерении участвовать в борьбе за пост лидера правящей в Британии лейбористской партии. В случае победы это автоматически сделает его премьер-министром. Как говорится в заявлении 56-летнего политика, нынешний премьер Кир Стармер оказал огромную услугу стране. Бёрнам поблагодарил его за лидерство и самоотверженную работу в непростой период. Одновременно о своей поддержке Бёрнама сообщил бывший глава Минздрава королевства Уэс Стритинг, который рассматривался как его основной оппонент. Это означает, что Бёрнам может быть назначен премьером без необходимости внутрипартийных выборов. Напомню, сегодня Стармер объявил об отставке с поста лидера правящей в королевстве партии лейбористов. Стармер закончил свою речь дрожащим голосом.
1: Когда я уйду с самой высокой должности в стране, я буду уделять больше времени самому важному делу – быть лучшим мужем для моей замечательной жены Вик, которая всегда была для меня опорой и в радости, и в горе, а также лучшим отцом для моих прекрасных детей, которые являются моей гордостью и радостью.
0: Выступая с обращением перед своей резиденцией на Даунинг-стрит, Стармер сообщила, что с его преемником могут определиться до сентября, когда парламент возобновит работу, а пока он будет исполнять обязанности премьер-министра. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра без осадков 20 градусов, в Москве во вторник также без осадков, плюс 22-24.

0: «Как знать» на «Маяке».
1: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе. С нами детский психолог, нейропсихолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова. Наталья, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Сегодня хотим разобраться в феномене склеенных эмоций. Ну и для начала хотелось бы понять, что это за феномен такой и зачем наши эмоции склеиваются. Нужен ли им клей для этого или они сами могут?
2: На самом деле это очень знакомое понятие абсолютно для каждого человека. Например, можем, прям чтобы было просто, возьмем пример. Да, например, женщина получает букет цветов от своего любимого мужчины. И с одной стороны это радость, а с другой стороны подозрение. А вдруг он в чем-то провинился? Почему такие дорогие? Почему такие большие? Да, в чем-то он виноват. А откуда это идет? Потому что, например, у нее есть какая-то история, когда, например, папа приносил маме цветы, будучи, например, в нетрезвом состоянии или изменив, например, да? Или, например, может быть, другой мужчина ее таким образом предупреждал ее о расставании. Ну, то есть все время бывают разные причины, почему таким образом женщина может одновременно и радоваться, и грустить, и тревожиться, и злиться. То есть может быть очень-очень много чувств. И вот эти амбивалентные чувства, так называемые паттерны, когда они сложились воедино, и человек не осознает, что с ним происходит, это и называется у нас, можно, ну, как в простонародье, смешанные эмоции, да, или в науке мы называем паттерны, или гештальт, или схема, то в зависимости от каждого направления, там у нас есть разные понятия, но это все об одном и том же.
3: А вообще не склеенные эмоции бывают как бы в чистом виде? Мы же не живем в мире Чистогана, да, мы всегда что-то там, я не знаю, если это красный цвет, то он какой-то в розоватый уходит, или там что-то, может, оранжевый, ну... Чистого красного цвета нет в природе, и эмоций нет никаких, скорее всего. То есть склеенные эмоции – это норма, в принципе, да?
2: Нет.
3: Нет?
2: А, нет. Тут немножко другое. Если, например, вы что-то любите, например, любите, скажем, там, чизкейк, да, и вот вы, когда его едите, если у вас одновременно с тем, когда вы ели чизкейк, вас никто не бил, не обижал, не кричал на вас, с вами не расставались, да, вот, ну, например, такое случилось, то вы будете испытывать именно радость, наслаждение. А если еще одновременно с этим... Например, вы вспоминаете, как вы там сидели вместе с девушкой в кафе, а после этого с ней что-то случилось, там, после этого было какое-то трагическое событие, тогда это уже невкусно становится. То есть именно вот это и будет смешанная эмоция. То есть когда у нас насвоилось одновременно два амбивалентных чувства, то есть не об одном и том же, а что-то такое, что вызывает тревогу, какое-то недоразумение. Иногда бывает, на прием приходит женщина, говорит, вы знаете, у меня какое-то такое чувство, у меня вроде в жизни все хорошо, у меня прекрасный муж, обеспечивает меня, у меня замечательные детки растут, я не работаю, там, у меня вообще все прекрасно, то есть женщина как будто бы довольна своей жизнью, но что-то все время мне чего-то не хватает, и какая-то тревога накатывает, и перепады давления присутствуют, и еще что-то там, какие-то такие, да, вот, и врачи обследовали, ничего у меня не нашли, и отправили к вам, мол, что происходит, и мы начинаем потихонечку разбираться, и оказывается, что очень много вот этих именно таких вот склеенных эмоций, где она не понимает, что с ней происходит, где она не чувствительна к себе, где она не понимает свои эмоции, свои чувства, переживания, свое телесное какое-то состояние, да, и одновременно здесь насваивается очень-очень много разных автоматических мыслей, очень быстрых мыслей, которые она не успевает проследить, да, и тогда вот возникает такое чувство какого-то дисбаланса, и зачастую ставятся тревожные расстройства, и могут прописывать препараты какие-то, да, иногда депрессивные расстройства, ну, каждый раз там разные. Бывают вариации, это уже психиатры этим занимаются. Вот, и тогда вот у нас именно важно разобраться, что происходило там в детстве, как, там, или в юношестве, ну, когда угодно. На самом деле травматизацию человек может получить на протяжении всей своей жизни, да, но больше всего в детстве, потому что там много чего неосознанного. И, как правило, в детстве был такой эпизод, что, ну, не эпизод, даже, а большая история жизни, когда родители сами не умели контейнировать свои переживания, и ребенка учили не плачь, не кричи, не обращай внимания, забудь, или там сами родители говорит, ой, я это не вынесу, там, я это, мне даже это не рассказываю, например. Да? Вот тогда вот такой человек, он не учится справляться со своими эмоциями.
1: Ну, то есть мы делаем вывод, что вот эти смешанные эмоции, это не то, что у нас несколько эмоций каких-то более-менее однородных по типу присутствуют, а это обязательно, как вы сказали, амбивалентные эмоции, то есть это какая-то положительная эмоция и сразу же какая-то отрицательная эмоция. Но, говоря простым языком, мы... Везде чувствуем подвох, получается, да?
2: Именно так, да, что одновременно автоматом выстреливают две эмоции, и человеку одновременно как-то и радостно, и грустно, да, и тревожно, и кажется, вдруг. Иногда даже люди говорят, вы знаете, когда слишком много всего хорошего, точно что-то плохое случится. Ну, вот это вот оно.
3: Не смейся, это к слезам.
2: Да.
1: Но, ведь по большому счету, вот вы сейчас сказали, я сразу вспомнил, что у нас же вообще в культуре это прописано, потому что все вот эти вот поговорки, не смейся, это к слезам, да, и так далее. Да. То есть вообще в культуре, я не знаю, откуда, конечно, это взялось, не специалист, но откуда-то ведь взялось, что радоваться – это не очень хорошо. То есть любая радость нас приведет к какому-то горю, да, поэтому лучше не радоваться.
2: Угу. Ну, вот это как раз вот один из таких прекрасных примеров, да. Но вот именно это магическое мышление тут запускается, которое так любят у нас люди, да, ну, даже до сих пор очевидно, что нет там ни гадалок, ни колдунов, а люди все равно верят и готовы им платить за деньги и так далее. Даже тут сейчас мы видим там на маркетплейсах гигантские продажи, ну, даже мы брали интервью на эту тему многократно, то есть вот на протяжении всех там, не знаю, последних 10 лет периодически эту тему поднимается. Почему так? Потому что человеку классно верить в то, что все понятно. Сейчас радость, потом будет горе. Понятно? Очевидно? Ждем. Да? И как будто бы спокойнее становится. Но это именно как будто бы на самом деле тревога только растет. Важно помнить, если сейчас счастье, его важно прожить, это счастье, да. А потом, спустя какое-то время, может быть, все что угодно. И мы, правда, не знаем, что. Но вот именно вот важно учиться тому, что любым чувством человеку важно суметь справиться, пережить его, да, тогда не страшно.
3: Но у каждого из нас есть такие вот смешанные чувства, да, а есть один день общий для всех, для всей страны, для всей культуры. Это сегодняшний день, это макушка лета, это хорошая погода, это выпускные, да, угу. И это 85 лет назад Великая Отечественная война, да, и да. Наступает лето, и ты что-то вот чувствуешь, предчувствуешь, 22 июня накрывает всех, да, это и, с одной стороны, лето хорошо, тепло, с другой стороны, это великое горе, которое на весь народ разделено, да, получается?
2: Именно так, да. И тут вот именно и культурный такой подтекст получается, да, и тут уже как-то вот как же не помнить такие даты, как же не горевать, как же можно позволить себе радоваться в такой день, когда столько вот было горя у предыдущих поколений, да, то есть, ну вот, и вот это тоже такое накладывает вот эту амбивалентность определенную, да, вот. А важно человеку все-таки фокусироваться на сегодняшнем моменте, да, ну, мы помним прошлое, да, задумываемся, может, о будущем, но, тем не менее, все, что мы, на что можем влиять, это именно сейчас, то, что происходит в данный момент, что было, что будет, на это мы уже влиять не можем, это только может нам позволить раскачать нашу тревогу. Память памятью, а чувство чувствами. Тут важно вот это вот отделять.
1: Вы интересную мысль высказали о том, что если сейчас счастье, а завтра будет горе, то это понятно, это предсказуемо, и поэтому, поэтому это нормально. То есть получается, что самое главное, чего мы вообще в принципе же в жизни боимся, мы боимся неизвестности, да, неизвестность, она и вызывает страх и тревогу, по большому счету, если копнуть, наверное, любую тревогу какую-то, это всегда, ну, неизвестность, мы боимся неизведанного и неизвестного. То есть и получается, что человеку комфортнее потом себя запрограммировать на горе, да, после счастья, чем просто ждать как бы этой неизвестности.
2: Да, и тогда, получается, человек не проживает как будто бы свою жизнь, а живет, как будто бежит вперед и думает, а тут бы все успеть бы, да, и страх начинает накапливать деньги, готовить какие-то себе там вот какие-то там соломку себе подстилать, да, а неизвестно, это ли случится, да. То есть это вот все равно, что если мы с вами сейчас представим, что вот у нас сейчас упадет потолок, да, и мы начнем с вами строить укрепления, сейчас мебель подтаскивать, да, и смотреть, чтобы у нас не упало. Мы потратим много сил, а он не упадет.
3: Потому что у нас новая студия,
2: да.
3: Только что отремонтированная.
2: Вот, и тогда мы будем, получается, вести себя не по контексту. Угу. Поэтому важно человеку вести себя по контексту и действовать по ситуации, а не просто наперед, потому что мы не знаем будущего.
3: Ну, бизнес всегда рассчитывает позитивный бизнес-план, нейтральный бизнес-план и негативный бизнес-план.
2: Да.
3: И в основном идет с расчетом, ну, давайте работать так, как будто бы негативный, да, у нас осуществляется. Если выйдем в нейтраль, уже хорошо, если позитив, то всем премия.
2: Это, на самом деле, очень хороший план, но очень важно при этом все-таки не подменять чувство, да, и в этот момент чувствовать, что в данный момент все хорошо. Мы готовимся, то, что могут быть разные развития ситуации, но сейчас мы проживаем какой-то хороший этап жизни, да, и мы можем себе разрешить радоваться этому этапу, даже если много-много лет назад в этот день было что-то и плохое. Но сегодня у нас что-то другое, да, в одной семье одно, в другое другое, да, и вот здесь очень важно именно не сливаться со всем миром, не сливаться в каких-то грустных переживаниях и таким образом не попадать в ситуации жертвы, да, важно, ну, вот, проживать свою жизнь и смотреть, исходя из того, что есть, что можно еще сделать, как вот классно было бы, да, и четко анализировать, что я именно сейчас чувствую, что сейчас с моим телом происходит, какие мысли у меня при этом присутствуют, да, то есть вот наш мозг такой устроен, что у нас проблемы есть всегда абсолютно. Иногда люди приходят и говорят, знаете, я полностью проработана, у меня проблем нет, вот у мужа есть, а я вообще, вот я вот все тут Инстаграм посмотрю, у меня все хорошо.
3: Запрещен в России.
2: Да, вот. Там мы же со всеми психологами, они там проработали. А не бывает такого. Здоровая психика так устроена, что у нас всегда есть какая-то сложность. Если мы ее еще пока не поняли, это значит, просто она пока находится в недифференцированном поле. То есть пока мы ее не осознали. Но она точно есть. И важно осознавать, что сейчас происходит. Это не обязательно какая-то трагедия, это может быть счастье, да? Но его важно проживать, понимать, больше узнавать о себе.
1: Вот интересно, мы выяснили, что наш культурный контекст, он, в принципе, нас подталкивает, да, к склеиванию эмоций. А если взять какие-то другие контексты, я не знаю, может быть, у вас есть какая-то либо статистика, либо опыт, а другие культуры, для них это, интересно, более свойственно или менее свойственно. Ну, например, какая-нибудь восточная культура, условно, там буддийская, где мне сложно представить, что у них настолько же культурный контекст, он подвигает вот к такому вот склеиванию эмоций позитивных и негативных, чем у нас.
2: Это общее, да, устроена так психика человека, это абсолютно общее для всего человечества. И тут можно, правда, например, там в буддизме, да, там настраиваться на какое-то спокойствие, там, да, вот это вот, и действительно кто-то, находясь в таком положении, да, вот он, может, проживает и не чувствует вообще ничего, отказывается от своих чувств, да, но вообще это считается патологическим процессом.
1: Ну, психологи, например, всегда же рекомендуют для того, чтобы там попасть в момент, сделать ту же медитацию, например, да,
2: да.
1: Чтобы себя ощутить, чтобы снизить тревожность и так далее. Это же все оттуда, в общем-то, по большому счету.
2: Да, но там просто все равно это не является тем, что это абсолютно у каждого человека в голове так заложено, да, то есть в целом нормально человеку тревожиться. И даже медитация, если мы сделаем медитацию, она позволит что сделать? Замереть на какое-то время, чуть больше понять себя, заметить свое тело, свои эмоции, чувства, да, чуть больше, может быть, понять про свои мысли, замедлиться. Ну, а далее человек опять возвращается в свой контекст, и если он живет не просто в горах и держит руку вверх, да, и, ну, как бы какой-то там свою повинность исполняет и больше ничего не делает, а занимается бизнесом, растит детей, взаимодействует с другими людьми, то, ну, то в какой-то момент опять окажется, что нужно опять принимать какие-то решения, что-то мыслить, и опять слиянные чувства у нас опять, они с нами встретятся, прикоснутся, и то есть полностью от них убежать никуда невозможно, ни в какие горы.
1: Но любопытно, что буквально несколько минут назад вы сказали о том, несколько раз повторяю о том, насколько важно проживать сегодняшний момент, насколько важно чувствовать себя, знать свое тело, чувствовать, проживать, ну, как бы по большому
2: счету. Это так и
1: есть. Это же, но это же вот все то же самое, но просто получается, что мы все равно надолго не убежим, да. Давайте продолжим после выпуска новостей нашу беседу. У нас в студии детский психолог, нейропсихолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова. Мы сегодня говорим про феномен склеенных эмоций, ну и поговорим потом, что же с этим делать, как с этим быть.

0: 15:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России за сутки поразили объекты нефтепереработки, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, склады горючего, которые используют ВСУ, места по сборке и хранению беспилотников дальнего действия, сообщили в Минобороны. Кроме того, были поражены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах. Владимир Путин сегодня в День памяти и скорби принял участие в торжественной церемонии возложения венка к могиле неизвестного солдата. Традиционная церемония прошла у стен Кремля в Александровском саду в Москве. Солдаты роты почетного караула под траурный марш установили перед вечным огнем венок из роз и гвоздик. Также у стен Кремля президент возложил цветы к тумбам городов-героев, в том числе Киева и Одессы. А в 12:15 по московскому времени по всей России была объявлена минута молчания. Это точное время выхода в эфир в 1941 году обращение к советским гражданам о нападении гитлеровских войск на Советский Союз. День памяти и скорби отмечает 22 июня. В этом году исполняется 85 лет со дня нападения нацистской Германии на Советский Союз и начала Великой Отечественной войны. В Москве у Музея Победы на Поклонной горе прошла всероссийская акция «Свеча памяти». Более 2000 человек зажгли свечи у вечного огня. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий провел акцию-митинг «Свеча памяти». Более 150 человек, включая депутатов ЛДПР всех уровней, участников спецоперации, ветеранов боевых действий, их семей, волонтеров и активистов партии, собрались у мемориала воинам-дорожникам Великой Отечественной войны на Минском шоссе. Они почтили минуты молчания память погибших.
2: Мы обязательно победим сейчас, сегодня. Победим ВСУ. И эта победа будет продолжением той победы. И мы никогда не допустим, чтобы нацизм вновь пришел на нашу планету. Это последняя схватка. И в память о тех, кто отдал свои жизни за победу Великой Отечественной, благодаря которым мы пришли в этот мир, появились на свет, без этой победы не было бы никого из нас.
0: Тысячи людей собрались эту ночь у мемориального комплекса «Брестская крепость. Герой в Беларуси». Она первой встала на пути немецко-фашистских захватчиков. В первый день Великой Отечественной у монумента мужества состоялся митинг «Реквием». Собравшиеся возложили цветы и венки к вечному огню. 10 с утра землетрясение произошло у берегов Севастополя магнитудой 4.1, сообщили ТАСС в Институте сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета. Первый подземный толчок был зафиксирован в Черном море примерно в 5 утра. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал о 7 землетрясениях, которые произошли у побережья сегодня утром. В городе повреждений нет, не исключена вероятность повторных толчков. В понедельник они ощущались в разных частях города, вибрировала мебель, подпрыгивала посуда на столах, передает РИА Новости. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра без осадков 20 градусов, в Москве во вторник также без осадков, ночью плюс 15-17, днем 22-24 градуса.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Екатерина Александрова в дуэте с Линдой Носковой победила на турнире в Берлине в парном разряде. В финале российская теннисистка и представительница Чехии обыграли Сару Ирани и Николь Меликар-Мартина со счетом 6-2, 6-4. Для Александровой и Носковой это первый совместный турнир. А Диана Шнайдер проиграла на старте турнира в Бад-Хомбурге. В первом круге российская теннисистка уступила датчанке Кларе Таусон со счетом 4-6, 4-6. Для Шнайдер это третье поражение подряд. Хоккейный «Трактор» обменял нападающего Егора Коршкова в Сибирь на форварда Егора Головнева. В прошлом сезоне континентальной хоккейной лиги Коршков провел 68 матчей в регулярке и набрал 37 очков. Головнев провел минувший сезон в молодежной хоккейной лиге, где в составе сибирских снайперов набрал 52 очка за 63 игры. Российский тренер Магомед Адиев ушел из белорусского клуба МЛ «Витебск» из-за оскорбительных действий в его отношении, готовит заявление в палату по статусу игроков ФИФА. С подробностями Екатерина Маловичко.
2: Магомед Адиев досрочно расторг контракт с белорусским футбольным клубом МЛ «Витебск». Как сообщили его адвокаты, специалист пошел на такой шаг из-за неправомерных и оскорбительных действий клуба в его отношении, направленных на создание невыносимых условий работы и принуждения к расторжению контракта. Бывший наставник «Крыльев Советов» возглавил МЛ «Витебск» 28 апреля. При нем действующий чемпион Белоруссии в 7 матчах одержал 4 победы, один раз сыграл в ничью и потерпел 2 поражения, занимает второе место после 12 туров, отставая от Минска на 2 очка. 16 июня МЛ «Витебск» отстранил Адиева и его помощника Филиппа Соколинского от тренировок с командой без объяснения причин. При этом 19 июня появились сообщения, что Соколинский возглавил команду. 21 июня «Витебск» дома сыграл в ничью с Минском 2-2. Клуб не заявил Адиева на эту встречу, запретил ему находиться в технической зоне, на скамейке запасных, в раздевалке команды и иных служебных помещениях, определив тренеру место на трибуне. Позднее Адиев был командирован в Витебск в расположение резервной команды. Представители тренера готовят заявление в палату по статусу игроков Международной федерации футбола, где намерены требовать признания уважительности причин увольнения и взыскания с МЛ «Витебск» компенсации за досрочное расторжение контракта в связи с виновными действиями клуба.
1: «Спартак» планирует купить нападающего казанского «Рубина» и сборной Албании по футболу Мерлинда Даку. Как сообщает «Советский спорт», красно-белые намерены осуществить переход уже этим летом. Даку 3 сезона подряд лучший бомбардир «Рубина». Стоимость футболиста оценивается в 9 миллионов евро. А капитан московского «Спартака» Роман Зобнин признался, что не следит за чемпионатом мира по футболу. Ни одного полного матча не посмотрел. Удивило, что сборная Бельгии не победила. Рад, что Месси забил. Старый формат был интереснее. Некоторые команды слабоваты, резюмировал Зобнин. Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд. Чемпион мира по боксу Мурат Гасиев признался, что никогда не планирует заканчивать свои бои досрочно. Известно, что если будешь охотиться за нокаутом, то вряд ли это получится. Нужно работать по ситуации в ринге, и на каждый поединок я настраиваюсь одинаково серьезно. Сейчас полностью сфокусирован только на предстоящем бое, рассказал Мурат. 11 июля в Москве Гасиев проведет первую защиту чемпионского пояса WBA в тяжелом весе против олимпийского чемпиона француза Тони Йока. С вами был Юра Геворкян.
0: Маяк. Как знать?
3: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе, а с нами детский психолог, нейропсихолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова. Мы сегодня говорим о феномене склеенных эмоций, почему мы действуем вопреки логике порой, и выяснили, что вот этот склеенный или смешанные эмоции – это амбивалентное чувство, когда у нас присутствуют положительные эмоции, сразу же отрицательные. То есть мы везде чувствуем подвох. Вроде бы муж подарил цветочек, да, вот привела Наталья пример. Mm-hmm. А что это он цветы мне дарит? Провинился, да, что ли?
4: Что-то натворил.
3: Что-то, значит, натворил. И вот сразу начинают кошки скрести на душе от такого. И вы уже упомянули, но вот эти установки, они формируются на протяжении жизни, скорее всего, с детства, в основном, когда родители же, да, говорили, ребенку, что вот что-то нельзя чувствовать, что-то нельзя делать, и он оттуда это все идет. Мы даже поговорим, что психологи говорят, что все из детства.
4: Ну, много что из детства, да, но и что-то можно и приобрести и на протяжении всей жизни. То есть это может быть очень яркое, сильное, интенсивное какое-то переживание, которое ребенком не пережито, и тогда ребенок просто запоминает, что лучше в такой ситуации таким образом не действовать. Например, мама, ребенок идет из школы, думает, о, классно, я сегодня это написал контрольный, получил 3 балла, так замечательно, не двойка, да, значит, все, зачет. А мама начинает ругаться, там наказывает, гаджетов лишает, забирает все, да, то есть все в лишениях ребенок, да, ребенок понимает, что нельзя верить женщинам, например, да, вот, то есть каждый раз будет разный вывод, отсюда будет разный триггер. И тогда, когда он будет взаимодействовать дальше уже, когда вырастет, например, со взрослой женщиной какой-то, да, то он будет замечать, что одновременно он, например, рассказывает своей что-нибудь жене, там, да, и будет думать, что может ей не все рассказать. Ну, может быть, тут подвох какой-то ждет. То есть мы тут видим, что в детстве мальчик такой, да, он приобретает какой-то опыт взаимодействия с женщиной. Дальше у него накладываются, например, такие факторы. Женщина. Я вроде бы успешен, но вдруг для нее это недостаточный успех. Тогда на всякий случай я буду говорить не все. И вот да, у нас и начинается вот эта амбивалентность. То есть у нас есть определенный опыт, травмирующий опыт. Это может быть детского возраста опыт, это может быть взрослого возраста опыт, да, то есть вот, и дальше, соответственно, складываются эти паттерны. А, как правило, есть в детстве какой-то эпизод вот такого какого-то неудовлетворения в общении с другими людьми. А уже есть определенная травматизация, а потом она повторяется с новыми людьми. И дальше человек уже думает, ну все, меня здесь не примут, не полюбят, я лучше уже там сижу, помолчу и не буду ни с кем пытаться взаимодействовать. Поживу-ка я один. Ну их нафиг, этих женщин, да, и не будет у меня никогда этой жены, и поменьше проблем, побольше денег и так далее. То есть вот таким образом оно так вот убаюкивает себя человек, если не осознает то, что с ним происходит. Поэтому очень важно нам разделять, четко понимать, какое сейчас у меня возникло чувство, да, иногда непонятно, что это за чувство, да, тогда важно заметить, какое ощущение в теле, что сейчас со мной происходит, ага, напряжение в плечах, что бы это могло значить, и тогда что я чувствую? Человек осознает, что чувствует, дальше что за мысль этому спровоцировала, да, что же со мной происходило, и вот так последовательно, и какое действие я после этого предпринял. Да, не, и ну, тогда вот шаг за шагом можно начать осознавать, что
3: происходит. Нет, ну опыт, он же ведь не зря нам дается. Может, действительно, не надо жене все рассказывать?
5: Однозначно не надо. Все жене не надо рассказывать никогда.
3: Потому что ведь никогда не знаешь, как отреагирует, правда?
5: Ну, о бывших точно не надо рассказывать. Ну, смотря что. Давайте определим, что нельзя рассказывать жене точно.
4: Ну, вот здесь вот точно важно замечать, да, что каждый раз важно, во-первых, не по шаблону каждого человека рассматривать, да, а каждый раз узнавать, исследовать, да, и понимать, что перед нами уже теперь другая женщина, это другой человек, это не мама, да. И иногда люди, ну, такая переносная тема, когда человек видит просто какое-то небольшое сходство в другом человеке, например, в начальнике, да, и начинает его бояться, и не уточняет ничего, за него додумывает, проецирует что-то на этого начальника несчастного, да, а возможно, что намного больше возможностей могло бы быть, да, то есть поэтому мы тут предлагаем прояснять, сначала понять про себя немножко больше, осознать, что с тобой происходит, и правда ли это относится к этому контексту, или мы зря тот потолок держим, да, вот, а дальше уже прояснять у того человека, что он имел в виду, о чем он хотел, почему именно вот так он хочет, а не по-другому, да,
5: и тогда исторические аналогии не работают, получается, да?
4: Не работают иногда. Mm-hmm. Иногда работают, правда, наш мозг ленивый, он любит все делать по шаблону, но иногда можно встретиться с тем, что человек, когда прислушается к себе, заметит себя, свои чувства, переживания, он поймет, что что-то не все я получаю в жизни, что хочу, да, и в чем мне это мешает, и тогда мы поищем вот этот механизм, который запускает неудачу. То есть как человек сам себе не дает что-то иметь такое, чего ему, правда, очень важно и нужно.
3: Ну, то есть, получается, человек не дает себе быть счастливым, да, почему-то?
4: Свободным, счастливым, иногда, да, иметь много друзей, иметь ту карьеру, которую хотелось бы, много чего человек может себе не давать, да, то есть вроде бы как из лучших побуждений, защищая себя, ой, зачем я туда пойду, все равно меня там не примут, ну, у меня образование не такое, да, ну, то есть там что-нибудь такое, много-много ограничений, а по факту другой человек, который будет более смелым, он придет, его возьмут, еще он доучится и построит прекрасную карьеру.
5: Наступил на те же грабли, а они оказались не граблями, да?
4: Да, вот именно. Вот как раз-таки важно проверять, это все еще грабли или это уже что-то другое, да?
3: Ну, это проверять. Каждый раз не хочется. Один раз ступил, по башке получил, что второй раз по башке получать не хочется. Поэтому лучше обойти грабли стороной, да?
4: И иногда это тоже разумно. Поэтому здесь очень важно замечать, правда ли туда стоит рисковать идти, и для меня это важно и ценно, или нет, мне и так хорошо. То есть у каждого человека есть свобода.
3: Как это понять-то?
4: Это исходя из внутреннего побуждения. Вот, например, у вас что-то есть, что вас устраивает, да? Например, вот вы привыкли, например, когда вы хотите кушать, вы идете в магазин, например, да? И вы не пытаетесь, например, экспериментировать с ресторанами, вот. И тогда для вас это хорошо. В какой-то момент вы думаете, ну что-то я все одно и то же ем, сам готовлю, ну хочется чего-то вкусненького, да? И вы так рискнули, думаете, вот пойду-ка вот в этот ресторан, классный вроде бы. И по отзывам, и друзья ходили. Вы рискнули, и опа, выжили. Да, и вкусно было. Ну, теперь попробуй еще что-нибудь. Вот таким образом мы выходим из вот этого вот триггера, да, там, где человек попадает в один и тот же паттерн, и там получает много-много травмирующего опыта.
5: Это игра в русскую рулетку. Однажды, может быть, боевой патрон там оказаться.
4: Все может быть.
5: Рыба-фугу, да, окажется плохо разделанной, и до свидания.
4: Ну да, но даже можно, оставшись на кухне и готовить самостоятельно, и тоже столкнуться с какой-то неприятностью, поэтому пальчик
3: повесить. Ну вот то, что вы говорили, меня наталкивает на мысль, что все-таки вот этот феномен смешанных эмоций, он все-таки связан с человеческой самооценкой. Когда вы говорите, что человек не идет пробовать, когда он лишний раз чего-то не делает, ну это же все от неуверенности себе, ну, то есть непонимание ценности, неосознавание, вернее, собственно, ценности, скорее всего.
4: Ну, это как один из частных случаев, тоже можно сказать, что вы правы. И вот и сама вот эта вот неуверенность, это тоже факт того, что у человека был опыт со значимым взрослым, как правило, где он не смог ощутить безопасность, уверенность в себе, да, и тогда ему нужно каждый раз с новыми людьми думать, так, они достаточно хорошие. Это как, например, девочка-подросток, выходя из дома вместе с мамой, идет вся из себя в мини-юбке красивая, вытанцовывает восьмерочку, да, мама говорит, ну тут смотри, ты вообще-то не самый тут красивый, так сильно ты не выпендриваешься, да? И все, и мы смотрим, девочка уже начинает менее быть уверенной, потихонечку начинает опасаться и думать, что вот, может быть, и юбка не такая, и нос не такой, и волосы не такие, и так далее, да, и так формируется комплекс неполноценности. И когда на протяжении жизни у такой девочки было много такого опыта взаимодействия с ее мамой, а у ее мамы такой же опыт взаимодействия с ее мамой, то есть бабушка девочки тоже обладала каким-то таким комплексом внутренней неполноценности, которую она передала своей дочке, и так далее, то, конечно, конечно же, мы столкнемся опять с этим паттерном, когда будет одновременно и вера в себя, и невера в себя. Это, да, вот эти будут эмоциональные качельки.
5: Склеенные эмоции заразные, то есть можно насмотреться на человека, как он, я не знаю, получил негатив, да, и в такой же ситуации испытать те же самые эмоции.
4: Ну, вообще человек, существо такое социальное, да, и мы действительно иногда зеркалим других людей, и можем подключаться и думать, что действительно это классный вариант, да, например, кто-нибудь может сказать, ой, слушай, ты знаешь, я когда прихожу в коллектив, я так сижу тихонечко, не высовываюсь, и вот, и все у меня хорошо, и ты так делай. И кто-то думает, ой, что-то я высовываюсь, у меня все время столько неприятностей, буду-ка я тоже тихонечко сидеть, да, и вот тогда можно действительно таким образом заразиться.
3: Ну, это хорошая схема, может, она как раз на пользу сработает. С другой стороны, ведь вот вы сейчас говорите, я понимаю, что, ну, может быть, есть, конечно, такие люди, но мне кажется, что их все-таки единицы, не исключение из правил, которые с детства, их никто не травмировал. Папа, мама говорили, какие вы прекрасные, поощряли все их какие-то начинания и так далее. Вот они такие выросли, здоровая психика, они уверены в себе, они просто радуются, когда есть возможность радоваться. Ну, большинство людей, я не знаю, сколько процентов, мне кажется, большинство людей, но все равно, так или иначе, по жизни мы все равно, у нас опыт, и этот опыт, он далеко не всегда позитивный, да, получается, что в принципе

Дай меня, Прасковья, что я пришел к тебе такой. Хотел я выпить за здоровье, а должен пить за упокой. Сойдутся вновь друзья-подружки, но не сойтись вовеки нам. И пил солдат из медной кружки вино с печалью пополам. Он пил, солдат, слуга народа, и с болью в сердце говорил: я шел к тебе 4 года, я 3 державы покорил. Хмелел солдат, слеза катилась, слеза не сбывшихся надежд. И на груди его светилась медаль за город Будапешт.

0: Audio Stories.
1: Самым известным и крупным ограблением музея в России считается кража картин из Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге в июле 2006 года. Злоумышленник похитил 221 произведение искусства стоимостью около 130 миллионов рублей. Ограбление совершил сотрудник музея Владимир Яковенко, уборщик, который проник в хранилище ночью и вынес иконы, картины, серебряные изделия и другие ценные предметы, преимущественно небольшие и легкие. Полиция начала масштабную операцию по поиску украденных ценностей. Значительная часть предметов была возвращена, но некоторые оказались повреждены или вовсе утеряны. Расследование показало, что Яковенко действовал один, без сообщников. Его приговорили к 7 годам лишения свободы, но позже Верховный суд сократил наказание до 5 лет условно. Это преступление стало крупнейшим ограблением музея в современной России и привело к пересмотру мер безопасности в культурных учреждениях.
0: Audio Stories.

0: 23 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. ФСБ показало видео задержания пособников украинских спецслужб, которые собирались взорвать железнодорожный состав с горюче-смазочными материалами в Подмосковье. Двое граждан России действовали по заданию украинских кураторов. Они изъяли из тайника самодельное взрывное устройство. Злоумышленники провели разведку на железнодорожных путях и подобрали удобное место для закладки взрывного устройства и его подрыва. В Константиновке соединения и части южной группировки продолжают наступление на всех направлениях, уничтожая разрозненные группы противника в юго-западной части населенного пункта. За сутки от боевиков освобождено 103 здания. ВСУ потеряли до 100 боевиков, БМП, бронемашину, самоходную артиллерийскую установку, станцию РЭП, 21 наземный робототехнический комплекс и 27 пунктов управления БПЛА. Подразделения группировки «Север» нанесли поражение 7 бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Радьковка, Толстодубово и Бачевск Сумской области, Колодезная, Терновая, Белый колодец и Рубежная Харьковской области. Противник потерял свыше 200 боевиков, бронемашину, 16 автомобилей, боевую машину РСЗО «Град», орудие полевой артиллерии и станцию контрбатарейной борьбы. Бойцы группировки «Запад» уничтожили свыше 200 ВСУшников за сутки, сообщил начальник пресс-центра Иван Бигма.
2: Подразделения группировки «Запад» нанесли поражение живой силе техники, механизированной и штурмовой бригад в районах Лозового, Рубцов, Грушевки и Волчьего Яра. В Красном Лимане штурмовые отряды 25-й армии продолжили уничтожение формирования ВСУ и продвижение в западном направлении. Подразделения 67-й мотострелковой дивизии овладели 10 опорными пунктами противника и очистили от украинских формирований 46 зданий. В полосе ответственности группировки «Запад» потери противника составили свыше 220 военнослужащих, 17 автомобилей, 2 артиллерийских орудия, станция электронной борьбы.
0: Боевой авиации, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение объектам нефтепереработки, энергетики и транспорта Украины, складам горючего, местам по сборке и хранению дронов дальнего действия. Средствами противовоздушной обороны сбиты 12 управляемых авиабомб и свыше 700 БПЛА самолетного типа. Угрозы Зеленского в адрес Белоруссии являются вмешательством во внутренние дела республики. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал требования главы киевского режима убрать от украино-белорусской границы якобы находящуюся там технику для корректировки ударов российских дронов. По словам Пескова, Белоруссия сможет отстоять суверенитет.
3: Угроза абсолютно агрессивная, вмешательство во внутренние дела другой страны, посягательство на суверенитет другой страны. Но у нас нет никакого сомнения, что руководство Белоруссии, сама Белоруссия в состоянии свой суверенитет обеспечить.
0: Песков также заявил, что власти стараются минимизировать последствия от налетов ВСУ и наладить снабжение потребителей топливом. По вопросу цен правительство находится в координации с нефтяными компаниями, подчеркнул пресс-секретарь. Уже 15 тысяч заявок на получение образования зарегистрировали в Фонде «Защитники Отечества». Об этом сообщила глава фонда, замминистра обороны Анна Цивилева. Еще 10 тысяч человек сейчас проходят обучение. Миноборнауки, Ростех и Фонд «Защитники Отечества» запустили программу подготовки ветеранов спецоперации к поступлению в технические вузы.
4: Мы в исполнении указа президента готовим различные программы для того, чтобы наши защитники, наши герои имели возможность совершенствоваться и получать дополнительное образование. 15 тысяч заявок на получение образования у нас в Фонде «Защитники Отечества» зарегистрировано. 10 тысяч человек сейчас в данный момент проходят обучение.
0: Первые 27 участников проекта уже завершили обучение. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков назвал запуск программы успешным. 6 человек обратились за медицинской помощью после урагана в Свердловской области, сообщает МЧС. Без света остаются более 5000 домов в Кушве и Баранчинском. У 90 зданий повреждены кровли. В Москве во вторник распогодится, вторая половина недели будет прохладной. Через столичный регион пройдет холодный атмосферный фронт. О погоде в Москве на этой неделе рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
1: Во вторник, благодаря антициклону, с запада распогодится. В среду также солнечно и без осадков. Максимальная температура плюс 20-23. В четверг и пятницу атмосфера станет неустойчивой. Через регион пройдет атмосферный фронт. Облака уплотнятся, пройдут небольшие дожди, что вкупе с северным ветром понизит температурный фон. В дневное время посвежеет до плюс 16-19, а это на 5 градусов ниже климатической нормы. В субботу погода наладится, ночью 7-10, днем 19-22, а в воскресенье потеплеет до 24-27, но уже с дождем.
5: Погода.
0: В Санкт-Петербурге во вторник малооблачно, плюс 20. В Москве без осадков и 24 градуса тепла. Сейчас в столице плюс 18. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Все новости на сайте Вести.ру.
5: Маяк.

прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня облаком, сизым облаком. Ты полети к родному дому, отсюда к родному дому. Берег мой покажись вдали, краешком тонкой линии. Берег мой, берег ласковый, ах, до тебя, родной, доплыть бы хотя бы когда-нибудь. Где-то далеко, очень далеко, идут грибные дожди. Прямо у реки в маленьком саду созрели вишни, наклонясь до земли. Где-то далеко в памяти моей сейчас, как в детстве, тепло, хоть память укрыта.

не до смерти. Вот опять, как в последний раз, я все гляжу куда-то в небо, как будто ищу ответ.

Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня, облако, сизым облако, ты полети к родному дому, отсюда к родному.

немеют. В присутствии женщин сидят, о рыцарстве нет и помина. По-моему, это вранье.

0: Audio Stories.
1: Биологи нашли ДНК лесных организмов в каплях дождя. Изучение тропических лесов сложно из-за труднодоступности крон деревьев, поэтому ученые предложили собирать экологическую ДНК из дождевой воды, которая стекает с листьев. Используя зонтики с дренажем в лесах французской Гвианы, исследователи обнаружили ДНК 562 видов растений, животных и насекомых, включая редких тамаринов, ленивцев, муравьедов и летучих мышей. Даже ДНК рыб попала в пробы. Вероятно, ее принесли птицы. Этот простой и недорогой метод хорошо подходит для изучения труднодоступных лесов и охраны природы в развивающихся регионах.
0: Audio Stories.

Кто-то песню вдали недопев оборвал. Чьи-то гаснут на склонах костры. Мы с тобою вдвоем перешли перевал, и теперь нам спускаться с горы.

0: Аудиосторис.
1: Режим Муссолини, как и гитлеровский, боролся с джазом, но применял более тонкие методы. В Италии разработали стратегию культурного подавления. Радиостанциям запретили ставить американские джазовые записи, а названия и имена артистов изменяли, чтобы скрыть зарубежное происхождение. Термин «джаз» заменяли эвфемизмами, вроде «синкопированная музыка» или «ритмичный оркестр». Власти пытались создать собственный чистый итальянский джаз с большей мелодичностью и без афроамериканских влияний. Пресса критиковала джаз, называя его «звуковой чумой» и «музыкой дикарей». При этом сыновья диктатора Витторио и Романо Муссолини увлекались американской культурой и джазом. Более того, Романо стал известным джазовым музыкантом, выступавшим с легендами жанра.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Последнее время в американском штате Вайоминг в столкновениях с самолетами погибло как минимум 32 тетерева. Сотрудники национального парка Гранд Титан защитили редких шалфейных тетеревов необычным способом. Они создали искусственных птиц из папье-маше и разместили их подальше от аэропорта. Чтобы привлечь тетеревов на новое место южнее аэродрома и поддержать их брачные танцы, работники парка вместе с волонтерами сделали точные копии птиц вручную. Эти фигуры служат ориентиром для самцов и самок, потому что имитируют яркие желтые мешочки, которыми тетерева выделяются в брачный период. В парке установили 4 такие модели, чтобы создать новое таковище – место для ритуальных танцев и соревнований самцов за внимание самок.
0: Audio Stories.

0: Доброй ночи, я Василий Стрельников. Мы здесь каждое воскресенье в 23.07. Иногда достаточно одной интонации, чтобы понять все. Если у вас есть такая история, присылайте. sonsobaka.radiomayak.ru
1: Дом я построю к солнцу поближе, ближе к ночи.

тропой. В доме пустынном хлопают окна, в доме высоком нет ни души.

0: Аудиосторис.
1: Ученые из университета Гёте в Германии выяснили, что изменение эмоционального восприятия может влиять на покупки и снижать пищевые отходы. В эксперименте покупатели проявляли больше симпатии к одиночным бананам, которые продают поштучно, чем к связанным пучками, и это чувство работало эффективнее любых скидок. В супермаркете размещали плакаты с бананами в радостном или печальном настроении, где возле грустных фруктов была надпись «Мы одинокие и тоже мечтаем быть куплены». Дополнительные исследования с другими овощами и фруктами подтвердили результаты, показав, что печальное настроение повышало продажи, так как люди испытывали жалость и стремились помочь. Эффект снижался, если был ценовой дискаунт, а уровень умственного напряжения участников не влиял на восприятие эмоциональных образов. Исследование показало, что пробуждение эмпатии к еде способно значительно повысить спрос на единичные продукты и уменьшить пищевые отходы без необходимости снижать их цену, что способствует экологически рациональному поведению.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Самый короткий коммерческий рейс в мире выполняется между Шотландскими островами Уэстрей и Папа Уэстрей. Длина маршрута составляет всего 2 километра 700 метров, а время полета обычно около полутора минут, при сильном попутном ветре сокращаясь до 47 секунд. Альтернативный путь – паром, проезд на котором занимает полчаса. Рейс обслуживает компания Logan Air – единственная крупная британская авиакомпания с базой в Шотландии. Полет популярен среди местных жителей, особенно студентов и учителей, так как позволяет экономить время и удобно передвигаться между островами. Несмотря на короткую дистанцию, этот рейс играет важную роль в повседневной жизни сообщества.
0: Audio Stories.

0: Маяк. В начале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания. Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стиллавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Большая энциклопедия лета. Июнь. Наиболее древние комары, современники динозавров, были найдены в янтаре, относящемся к меловому периоду. В наши дни, в средней полосе России, комары наиболее активны в июне. Все о том, как мы проводим лето. Ежедневно в программах и подкастах «Маяка».
1: Всем привет, я Василий Стрельников. Представьте себе картину. Воскресенье, поздний вечер, впереди рабочая неделя. Вам надо спать, а у вас бессонница. Вы можете выпить теплого молока с медом, а можете включить маяк. Бессонница – это интерактивная программа в прямом эфире, в которой вы можете рассказать о себе, передать привет другим полуночникам, заказать красивую ночную песню, а потом заснуть. Бессонница – в воскресенье в 23.07 на «Маяке».
0: Зачем нам нужен литературный язык? Литературный язык обеспечивает нам географическое единство и так называемое межпоколенческое или историческое единство.
2: Татьяна Гуськова, филолог, преподаватель.
3: Так говорит «Маяк».

0: Audio Stories.
1: В 2002 году бельгийский художник Ян Фабр создал уникальный интерьер в одном из залов Королевского дворца в Брюсселе. Он украсил потолок крыльями жуков-златок, у которых металлический блеск. Идея не допускала убийства жуков ради искусства. Златок традиционно едят в Азии, особенно в Китае, потому что в них много белка. Художник использовал лишь крылья, собранные после употребления жука китайскими гурманами. 1,5 миллиона надкрыльев попали в Бельгию и стали украшением потолка и люстры дворца. Теперь гости могут любоваться необычным декором и наслаждаться традиционной кухней, например, брюссельской капустой.
0: Audio Stories.

0: У микрофона Павел Казанцев. Здравствуйте. В Подмосковье предотвращен теракт. Двое пособников украинских спецслужб собирались взорвать железнодорожный состав с горюче-смазочными материалами. Граждане России действовали по заданию украинского куратора. Они изъяли из тайника самодельное взрывное устройство. У них были обнаружены средства связи, подтверждающие преступные намерения. Задержанные дают признательные показания. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Солдаты и офицеры южной группировки нанесли поражение формированием 4 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Стародубовка, Краматорск, Алексеева, Дружковка, Николаевка и Васильевская пустошь Донецкой Народной Республики. В полосе ответственности группировки «Юг» Киев потерял свыше 150 боевиков, 3 бронемашины, 12 автомобилей и самоходную артиллерийскую установку. Подразделения группировки «Центр» уничтожили более 300 боевиков за сутки, сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
1: Подразделения группировки войск «Центра» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных штурмовой бригад. Бригады морской пехоты и 2 бригад национальной гвардии в районах Золотого Колотезя, Новогригоровки, Доброполя, Рубежного, Водинского и Новогришина. Потери украинских вооруженных формирований составили более 335 военнослужащих, 3 автомобиля и 2 орудия полевой артиллерии.
0: 141 украинский дрон уничтожен за день над российскими регионами в течение понедельника. Средствами ПВО за сутки сбиты 12 управляемых авиабомб и 734 БПЛА самолетного типа. Армия России поразила предприятия нефтепереработки, объекты ТЭК и транспорта Украины, склады горючего, места по сборке и хранению беспилотников дальнего действия. Удар украинского БПЛА по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области мог быть нацелен на втягивание Минска в украинский конфликт, заявили в российском постпредстве при ООН. В результате этого преступления погибла сопровождавшая группу беременная женщина, уроженка Луганска. Еще 8 человек, включая 6 детей, получили ранения. Власти стараются минимизировать последствия от варварских действий Киева. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с топливом в Крыму. Представитель Кремля отметил, что власти ведут напряженную работу, чтобы наладить снабжение потребителей топливом.
2: Руководство Республики Крым информирует население, эта система налажена, и ведется напряженная работа по минимизации негативных последствий от варварских действий киевского режима.
3: А по мерам?
2: И ведется работа для того, чтобы наладить обеспечение топливом населения, естественно.
0: Песков заверил, что правительство принимает меры по вопросу цен на топливо и находится в координации с нефтяными компаниями. На атомной электростанции Акую в Турции начались холодные гидравлические испытания реакторной установки. Это важный этап перед запуском реактора. Станцию посетила делегация руководства Росатома во главе с директором госкорпорации Алексеем Лихачевым. Атомная станция, напомню, строится при участии России.
4: Мы сегодня фиксируем завершение строительных работ. Завершены холодные гидравлические испытания реактора сегодня ночью. И в течение нескольких недель эта работа уже будет завершена. Останутся буквально считанные недели до начала настоящих пусковых операций. А по итогам всей проделанной работы будет проведена определенная ревизия. И внесены непосредственные корректировки уже в финальный этап доведения блока до рабочего состояния.
0: Правительство направит еще свыше 30 миллиардов рублей на строительство университетских кампусов. Об этом сообщил Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями. По словам премьер-министра, деньги получат Башкирия, Нижегородская, Сахалинская и Челябинская области.
5: Еще целый ряд таких пространств, университетских кампусов, в высокой степени готовности. Правительство дополнительно направит республики Башкортостан, Нижегородской, Сахалинской, Челябинской областям в рамках софинансирования почти 14 миллиардов рублей на текущий год и еще свыше 17,5 миллиардов на 2 последующих года. Эти средства помогут регионам в запланированные сроки закончить строительство кампусов в Нижнем Новгороде, в Уфе, в Челябинске, в Южно-Сахалинске. Ну и, без сомнения, ввести их в эксплуатацию.
0: Все больше школьников выбирают для сдачи ЕГЭ профильную математику, физику, химию, биологию и информатику, доложил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, отметив, что правительство держит на постоянном контроле организацию выпускных экзаменов и стартовавшую приемную кампанию. Среди детей, среди шести пострадавших в результате смерча в Кушве Свердловской области нет. Четверо взрослых госпитализированы, сообщили власти региона. Стихия повредила крыши домов и опоры линии электропередачи. Сейчас экстренные службы ликвидируют последствия смерча. Губернатор Свердловской области Денис Паслер направил в муниципалитет специалистов для оценки масштабов ущерба. Все новости на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: Во вторник в Санкт-Петербурге малооблачно, плюс 20. В Москве без осадков и 24 градуса тепла. Сейчас в столице плюс 17. Давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Аудиосторис.
1: Ведущие математики столкнулись с искусственным интеллектом в интеллектуальном состязании и потерпели поражение. Сложная научная задача была решена искусственным интеллектом за 15 минут. Ранее нейронные сети испытывали трудности даже с простыми арифметическими операциями. Речь идет о специализированном боте на базе GPT, который создала компания OpenAI для решения сложных математических головоломок. Для проверки прогресса сотрудники независимой организации подготовили 300 уникальных заданий 5 уровней сложности – от университетских до научных и нерешенных задач. Другие модели справились с более чем 2% заданий, а бот OpenAI решил около 20%. Математики испытали нейросеть на 4-м уровне – научных задачах, которые не каждый может даже сформулировать. За решение платили $7,500, но искусственный интеллект оказался сильным конкурентом. Один из авторов, который создал задачу уровня кандидатской диссертации, признался, что нейросеть решила ее за 15 минут. Ученые пока не дают искусственному интеллекту самые сложные задания 5-го уровня. Если бот справится с 4-м и 5-м уровнем, роли математиков изменятся. Вместо решений они будут формулировать задачи для искусственного интеллекта.
0: Аудиосторис.

Я Василий Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23.07. Музыка – это память без слов. Поделитесь своей. Сон-собака-радиомаяк.ру.

тобой встречаться вновь. Когда ушла весна, когда прошла любовь,

0: Audio Stories.
1: Кларк Уловсен. Преступник и участник знаменитого ограбления банка в Стокгольме в 1973 году. Умер 24 июня 2025 года в возрасте 78 лет после тяжелой болезни. С 23 по 26 августа 1973 года Уловсен вместе с Ян-Эриком Ульсеном держали в заложниках несколько человек. Именно тогда появился термин «стокгольмский синдром» – привязанность заложников к своим захватчикам. Уловсен и его подельник разрешали заложникам выходить погулять и даже звонить родным и близким. Сам Уловсен вырос в тяжелых условиях. Родители страдали алкоголизмом, семья распалась, а он оказался в приемных семьях, что сильно повлияло на его дальнейшую жизнь. Термин «стокгольмский синдром» сейчас широко используется в психологии для описания симпатии жертв к насильникам в различных ситуациях.
0: Аудио сторис.

0: современном искусстве очень мало нуминозного пространства. Пространство, которое отвечает на вопрос «Зачем?». Зачем все это нужно?
1: Артем Новиченков, преподаватель литературы, радиоведущий.
2: Так говорит «Маяк».

0: «Маяк».
1: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: Аудиосторис.
1: Исследователи из Университета Пенсильвании обнаружили нейроны, ключевые для восприятия хронической боли. В мозге грызунов они изучали области, которые отвечают за тактильные сигналы, и нашли группу нейронов, активность которых сохраняется долго после болевого раздражителя. При подавлении этих нейронов животные ощущали лишь кратковременную боль от горячего предмета без дальнейшего дискомфорта. Также выявили природный механизм ослабления боли с помощью специфического сигнала, который усиливается при длительном голодании. Ученые считают, что это открытие поможет в создании новых методов лечения хронических болей у людей.
0: Audio Stories.
2: Где твои 17 лет на большом каретном? А где твои 17 бед на большом каретном?

0: Маяк.
1: Без несчастий прожить каждый рад бы. Хорошо, без обид, без врагов. А на тех, кто в беде встанет рядом, вы надеетесь, как на богов. Мы не боги, а мы люди. Просто люди из крови и плоти. Так же трудно, так же больно, как и все нам бывает порой. Просто это такая работа. Охранять вашу жизнь и покой. Наш покой не затишья, схватка, ни на день, ни на час, навсегда. Презираю сказавших когда-то, что чужая беда не беда. Мы не боги, а мы люди, просто люди из крови и плоти. Так же трудно, так же больно,

охранять, охранять, охранять вашу жизнь и покой. Всякий бой означает потери, горечь строчек в отчетах сухих. Погибают друзья, ты поверь мне, не себя защищая других. Мы не боги, а мы люди, просто люди из крови и плоти. Так же трудно, так же больно.

0: Охранять вашу жизнь и покой. А награда не громкие трубы, не эпитетов пышных слова. Знаем, если кому-нибудь трудно, пальцы ищут на диске 02. Мы не боги, а мы люди, просто люди из крови и плоти. Так же трудно, так же больно, как и всем нам бывает порой. Просто это такая работа. Охранять вашу жизнь и покой.
1: Аудиосторис.
2: Ученые из Японии, из университета Осаки, работают над созданием зрелых половых клеток вне организма. Недавно им удалось превратить стволовую клетку мыши в полноценные ооциты, способные дать потомство после оплодотворения. Эта технология может помочь при бесплодии, связанном с генетическими аномалиями, и изменить репродуктивную медицину. Однако сейчас лишь небольшое число эмбрионов, полученных с такими яйцеклетками, развивается нормально. Ученые считают, что для эффективного выращивания человеческих яйцеклеток потребуется около 5 лет и дополнительные испытания на приматах. Также есть риск злоупотреблений, так как массовое производство может привести к выбору эмбрионов с нужными качествами и появлению генетически модифицированного потомства.
1: Аудио сторис.

0: Маяк. Для всех, кто уже проснулся.
1: Никогда не поздно стать подающим надежды взрослым человеком. Можно и в 40.
0: Пока вы спали.
2: Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня.
0: С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Вначале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее зимние просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания.
2: Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов
0: «Сила слова. Первооткрыватели».
2: Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
0: Жизнь прекрасна.
3: Я в милой моему сердцу стране. Вечереет. Слева широкие полосы света между грозовыми тучами образуют прямоугольные окна собора. Я почти касаюсь рукой всех этих прекрасных вещей. Они в двух шагах от меня. Вот деревья, осыпанные сливами. Вот земля. Она пахнет землей. Хорошо должно быть ходить по росе. Знаешь, Паула, я лечу тихо-тихо, покачиваясь сбоку на бок, как воз с сеном. Кажется, что самолет летит быстро, разумеется, если думать об этом. Но если забыть о машине, если смотреть по сторонам, тогда это словно прогулка в поле.
0: Антуан де Сент-Экзюпери. Военный летчик,

0: воды, уровень света и магнитное поле, что помогает им ориентироваться в открытом океане. Когда новозеландские манты уходят в глубокие воды, они сначала совершают погружение, а затем восстанавливаются на поверхности для дальнейших длинных плаваний. В то время как особи у побережья Индонезии и Перу обитают в мелких прибрежных зонах и таких погружений не делают.
1: Аудио сторис.

0: Час ночи в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Стратегические ракетоносцы Ту-160 ВКС России выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Продолжительность полета составила около 16

0: 15 часов. В ходе полета экипажи отработали дозаправку топливом в воздухе. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31. Как отметили в Минобороны, на отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождались истребителями иностранных государств. Солдаты и офицеры группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированием механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Юрковка, Орехов и Любимовка Запорожской области. Уничтожены более 50 военнослужащих ВСУ, 9 автомобилей и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки «Север» ликвидировали свыше 200 ВСУшников, сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
1: Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, мотопехотной бригад и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Радьковка, Толстодубово и Бачинск Тумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием 2 механизированных бригад, бригады территориальной обороны и бригады Национальной гвардии в районах Колодезного, Терновой, Белого колодезя и Рубежного. Противник потерял свыше 210 военнослужащих, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», орудия полевой артиллерии и станцию контрбатарейной борьбы «Рада».
0: 141 украинский дрон уничтожен над российскими регионами в течение понедельника. Средствами ПВО за сутки сбиты 12 управляемых авиабомб и 734 БПЛА самолетного типа. Армия России поразила предприятия нефтепереработки, объекты ТЭК и транспорта Украины, склады горючего, места по сборке и хранению дронов. Армия России установила огневой контроль над значительной частью Славяно-Краматорской агломерации после освобождения села Рай-Александровка на севере ДНР, рассказал в эфире телеканала «Россия-24» глава региона Денис Пушилин. По его словам, российские средства ПВО особое внимание уделяют антидронной защите дорог Донбасса.
2: Системой РФ «Купол Донбасса», а также сводными мобильными огневыми группами было за прошедшую неделю было нивелировано 128 попыток противника проведения террористических атак. К сожалению, с учетом объемов запускаемых беспилотников, конечно, нельзя сказать, что полностью все последствия удается предотвратить. Но значительное количество предотвращенных террористических атак – это факт. Значит, увеличивается количество мобильных групп. Причем теперь в поле зрения попадает еще и необходимость защиты дорог.
0: Россия не наносит удары по объектам гражданской инфраструктуры и решительно отвергает обвинения в причастности к ударам по Киево-Печерской лавре. Об этом заявила постпреда России при ООН Анна Евстигнеева на заседании Совета Безопасности. По словам дипломата, видеоматериалы очевидцев указывают, что Киево-Печерская лавра пострадала в результате неумелой попытки украинской ПВО перехватить российскую ракету «Циркон». Правительство по вопросу цен на топливо находится в координации с нефтяными компаниями, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
3: Там есть правительственное, собственно, в правительстве механизм координации есть, и с нефтяными компаниями само правительство работает по этой теме. Там ведутся соответствующие обсуждения и принимаются необходимые меры. Поэтому по деталям, конечно, лучше уже это спрашивать в правительстве.
0: По словам Пескова, власти ведут напряженную работу, чтобы минимизировать последствия от варварских действий Киева и наладить обеспечение населения топливом. Руководство Крыма информирует население, эта система налажена, отметил представитель Кремля. Вице-премьер Новак поручил профильным ведомствам подготовить план поддержания устойчивости российского топливного рынка. ФАС получила указание и дальше мониторить цены на топливо и при необходимости оперативно принимать меры. Количество обратившихся за медпомощью из-за смерча в Кушве Свердловской области увеличилось до 15 человек, сообщили власти региона. Почти сотня домов повреждена в результате урагана. Сейчас экстренные службы ликвидируют последствия смерча. Губернатор Свердловской области Денис Паслер направил в муниципалитет специалистов для оценки масштабов ущерба. В Москве во вторник распогодится, вторая половина недели будет прохладной. Через столичный регион пройдет холодный атмосферный фронт. О погоде в Москве на этой неделе рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
4: Во вторник, благодаря антициклону, с запада распогодится. В среду также солнечно и без осадков. Максимальная температура плюс 20-23. В четверг и пятницу атмосфера станет неустойчивой. Через регион пройдет атмосферный фронт. Облака уплотнятся, пройдут небольшие дожди. Что вкупе с северным ветром понизит температурный фон. В дневное время посвежеет до плюс 16-19, а это на 5 градусов ниже климатической нормы. В субботу погода наладится, ночью 7-10, днем 19-22, а в воскресенье потеплеет до 24-27, но уже с дождем.
5: Погода.
0: Во вторник в Петербурге малооблачно, плюс 20. В Москве без осадков и 24 градуса тепла. Все новости на сайте вести.ру.

0: Audio Stories.
1: Международная группа из российских и польских ученых обнаружила новый минерал в метеорите Мараска, возраст которого около 5000 лет. Этот метеорит был найден в Польше в 1914 году и весит почти 77 килограммов. Позже были обнаружены еще несколько крупных фрагментов – 164 и 300 килограммов. Падение метеорита типичного железного состава – 91% железа и 8% никеля – произошло в конце 3-го – начале 4-го тысячелетия до н.э. В составе есть уникальные минералы – силикатные, фосфатные и пироксеновые, которые не встречаются на Земле.
0: Audio Stories.

Доброй ночи. Я Василий Стрельников. И каждое воскресенье в 23:07 мы продолжаем этот разговор. Если вам есть что сказать миру, начните с письма. Email son@radiomayak.ru.

0: Аудиосторис.
1: Миалгический энцефаломиелит, известный как синдром хронической усталости, вызывает усталость, ухудшение самочувствия после нагрузки, проблемы с памятью и нервной системой. Раньше болезнь было сложно диагностировать из-за отсутствия точных признаков. Но теперь британские ученые с помощью новейшего метода EpiSwitch научились выявлять биомаркеры этой болезни по анализам крови. В исследовании приняли участие 47 больных и 61 здоровый человек. Ученые нашли около 200 биомаркеров, необходимых для диагностики. В развитии болезни важную роль играет белок, который связан с иммунитетом и воспалением нервной системы.
0: Аудиосторис.

0: Audio Stories.
1: Быстрая идентификация вируса важна для предотвращения эпидемий. Но современные тесты на грипп часто недостаточно точны или не выявляют бессимптомных носителей. Специалисты Вюрцбургского университета предложили новый метод диагностики. Сенсором они сделали язык. Ученые создали молекулы, которые распознают фермент нейраминидазу вируса гриппа. При контакте с ней выделяется тимол – соединение с ароматом и вкусом тимьяна. Этот эффект служит сигналом наличия вируса и риска заражения, что может повысить эффективность борьбы с гриппом.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Ночное голубоватое сияние над болотами называют блуждающими огоньками. Раньше считали, что это холодное пламя горящего метана, но предположение не имело физического подтверждения. Ученые из Стэнфорда заметили, что мельчайшие капли жидкости могут накапливать заряд и испускать искры. Они изучили газовые пузырьки метана в воде. Эксперимент с высокочувствительными приборами показал, что пузырьки, сталкиваясь друг с другом и водой, накапливают статический заряд. При слиянии двух пузырьков возникает микроразряд, вызывающий люминесценцию газов. Это слабое свечение заметно в темноте и создает эффект мерцающего огня на воде.
0: Audio Stories.

0: Маяк.
1: Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах.
0: Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. От громких звуков можно располнеть.
2: Как знать.
0: Какой IQ у искусственного интеллекта.
2: Как знать.
0: До нашей эры Земле была видна обратная сторона Луны. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе.
1: С понедельника по четверг. С 2 часов дня.
0: На маяке.
3: Мы продолжаем наш цикл, который посвящается юбилею государя-императора Петра I, Петра Алексеевича.
0: Призвание, любовь и славные дела первого российского императора.
4: Как во всякой семейной жизни, там было много разных этапов. Петр любил свою супругу, вплоть до того, что таскал ее во все походы, и даже в прусский поход есть обоснованное предположение, что, собственно, она его вытащила из этого прусского похода, потому что, когда надо было договариваться с турками, она, по сути дела, пожертвовала все свои драгоценности, которые Петр ей надарил за энное количество лет. После этого, кстати говоря, Петр официально женился. До этого он был не женат.
0: Подкаст «Первый император».
1: В любое время на медиаплатформе «Смотрим» и в ваших мобильных устройствах.

0: Audio Stories.
1: Сотрудники Астраханского госуниверситета нашли новый вид голосеменного растения – хвойник окаймленный. Этот вид растет только на склонах горы Большое Богдо в Астраханской области и больше нигде не встречается. 35 тысяч лет назад уровень Каспийского моря был выше, и